Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Lego. Lego. Lego.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.
3: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: и наше лето.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Но почему?
1: Осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Летнее настроение с Бим-радио.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102,8. Цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
4: Соусы пилявые. Соусы пилявых.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Оказывается, корову можно заставить подняться по лестнице, но заставить ее спуститься по ней невозможно.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
3: Звездная пауза.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Чтобы родители могли совмещать трудовую деятельность с уходом за детьми, в России предложили бизнесу создавать прямо на предприятиях ясли или пункты дневного присмотра за ребенком при наличии такой возможности. В Татарстане откроют 3 площадки, где дети смогут учиться управлять мототранспортом и заниматься мотокроссом. Часть занятий будет бесплатной. Мотошколы готовы вести обучение, а выбранные площадки дадут семьям удобную и безопасную возможность для тренировок. Исследования показывают, что пик подверженности стрессу приходится на возраст от 18 до 33 лет. А после 33 лет напряженность постепенно идет на спад. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ну, началось. Чувствуешь, осенью пахнет погода.
6: Есть такое. Это поэтому... как будто только что по лету пальнули.
5: По лету пальнули, как будто бы еще на прошлой неделе, если честно. Там как Тупак Шакур, или кто там самый больший обладатель выстрелил в свое тело. По-моему, 50 Cent как раз 9 пульты получил, представляешь? Это как надо было не уворачиваться?
6: Он думал, что он кошка.
5: Думаю. У меня 9 жизней, смотрите.
6: И в конце.
5: Пацаны, стреляйте, стреляйте. Он кошка, говорят, у него 9 жизней. Это забавно. Никогда не думал с этой точки зрения.
6: Он черная кошка.
5: Ну, это, Андрей, ты вот сейчас зачем? Ты хочешь сказать, что когда 50 Cent переходит дорогу?
6: Смотря кому.
5: То нас спасет только феминист с полными ведрами, я правильно понимаю? Интересно. Ой, ребят, не знаю. У меня позавчера юбилей друга. 35 лет, представляешь?
6: Ну, все, это уже показатель, когда у друзей юбилей. Не просто дни рождения, а юбилей.
5: Да, мы с друзьями сфоткались. Ну, вот там, толпой старый. Я на эту фотографию посмотрел. Смотрю на друзей и думаю, как же я постарел. Я-то без изменений, я красавчик. А вот они что-то уже подкачивают. Ну, ладно, в любом случае, они молодцы. Просто, знаешь, такой вот. А вчера у папы, кстати, у меня был. Дыры.
6: О-о-о.
5: А Тика, с днем рождения тебе еще раз.
6: С днем рождения. Вот.
5: Родня собралась тоже. Ну, пап тоже красавчик.
6: Ты вчера что, на двух праздниках одновременно, что ли, был? А, нет, это 2 дня подряд ты гулял.
5: А сегодня я иду на годик. У меня у друга дочери годик. Я это все... К чему говорю-то, друзья? У меня деньги заканчиваются. Я реально... Это просто ужас какой-то. То там, то здесь... Понимаешь, это уже...
6: Ну, конечно, и подарки купи, и угощения какие-нибудь возьми, и доедь.
5: Ты-то вообще с ума сойти, уже на подарки 1025 ушло, я не могу. А с учетом того, что буквально, ну, сейчас я вам даже точно скажу, через сколько. Три недели осталось, да? Да, 3 недели осталось до моего дня рождения.
6: Ты специально сумучан называешь, чтобы мы тоже как-то ориентировались, готовились, да?
5: Да, да. Если что, 3 недели до дня рождения. Если каждый наш слушатель BeamRadio скинет мне по рублю, я, возможно, на первоначалку на квартиру накоплю. Вы подумайте об этом. Тут вас много, я один. Вы чего ж думаете? Ладно, шучу, сам докоплю. Не надо мне ничего. Но если квартира есть, не нужно, пишите. Давайте рассмотрим сегодняшний день с точки зрения утроменов. Как тебе такое предложение?
6: Я пока еще думаю, а где могут быть ненужные квартиры?
5: Нет, не надо тебе думать. Это оно само должно прийти. Если придет. Если не придет, то не придет. Все нормально.
6: Значит, нужное было.
5: Ой, согласен. Так, давайте посмотрим. Утромания сегодня в конце этого часа обязательно будет. У нас сегодня счастье от Умала. Ренат Нуфазлиева, вице-премьер Республики Татарстан. Мы очень ждем, и тема сегодня будет классная. Литературу будем обсуждать сегодня. Мы начинаем разыгрывать и уже разыгрываем потихоньку по 2-3 пригласительных на вечеринку очередную под названием «Мы из 90-х». Да, это был «Расколбас из 90-х», а тут «Мы из 90-х».
6: Да, мы вчера много обратной связи получали, как классно пошел «Расколбас», поэтому решили с 90-ми тоже не тянуть.
5: Да, вот, мы теперь... Радио 90 FM. Шучу-шучу, мы лучше любим радио. Во-первых, в Казани, все нормально. Так, ну и, конечно же, в самое ближайшее время историческая справка вас ожидает. И с вами сегодня будет на улице... А, все, извините,
6: я думал, что на улице
5: плюс 5 нам пишут, а тут оказывается про 5 рублей. Да это я потом почитаю, лучше давай на тебя посмотрю. Андрей Дмитриев сегодня с нами.
6: Доброе утро, Альберт Хузиахметов.
5: Здравствуйте, и вот мы в такой прекрасной компашке сделаем ближайшие 3,5 часа ваших самых лучших 3,5 часа вашей жизни сейчас сделаем. В общем, мы пойдем готовить историческую справку. Доброе утро, друзья! Алга!
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: Сервис Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41. 16+.
12: Мам, а где мне делать уроки?
13: Можно потише, у меня созвон.
14: Кто сейчас в ванную?
15: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
16: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
2: Шути меня. Давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Историческая справка.
6: 18 августа сегодня. Давайте этот день рассмотрим. Там праздники, там и народный календарь, там и события, дни рождения. Все расскажем сейчас.
7: Все самое интересное получается.
6: Естественно. И начнем мы с праздников традиционно. Но в этот праздник обычно вспоминается Константин Юрьевич Хабенский, потому что у него был такой одноименный фильм интересный. В общем, сегодня День географа России. Значит, профессиональный праздник. Отмечают работники географической отрасли нашей страны. В 2020 году появился этот новенький свежий.
7: Ну-ка, давай проверим тебя в географии. Давай, столица Татарстана.
6: Казань.
7: Молодец. Столица России, да.
6: Москва.
7: Все, нормально, знаешь.
6: Столица мира.
7: Не, я дальше просто сам не смогу проверить, поэтому не буду спрашивать на всякий случай.
6: На каком языке говорят в Бразилии? Пока ты не можешь ответить на этот вопрос. Я просто сам не помню. У нас далее, друзья мои, вообще у этого праздника большая история, на всякий случай, если что. Решением императора Николая I еще 18 августа 1845 года создавалось Императорское русское географическое общество. Ну и как раз оно объединило и ведущих отечественных исследователей, мореплавателей, геологов, и естествоиспытателей, этнографов, туда же меценатов, и потом начало вот исследование просторов нашей страны. Ну вот это все туда.
7: И Хабенский тоже туда.
6: Ну, Хабенский чуть попозже. Кино снялся, «Географ глобус пропил» называется. Прекрасное кино. 18+, да, обязательно посмотреть. Всемирный день исследования рака молочной железы.
7: Ну это серьезное мероприятие.
6: Вот, до сих пор помню этот день, когда мы студентами в компании начали это обсуждать, а потом сразу же и проверять начали. Чтобы у девочек не было, так сказать, никаких...
7: Вы проверять начали?
6: Именно. Oh. Именно, да. Чего только мы...
7: Да вы мамолог.
6: Да, ну, примерно так и было. Ой, это, конечно, невероятно было интересно. Спасибо большое за... Ну, а если без шуток, то, конечно, надо проверять. Надо проверять, тем более у нас это доступно, бесплатно. Вот, факторы риска огромные. Возраст после 40, лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем, все это вредит здоровью. Длительный прием заместительной гормональной терапии, наследственность, поздняя менопауза, даже другие развиваются. Вот, очень незаметно. Поэтому надо проверять. Здесь не получится дождаться, когда уже петух, как говорится, клюнет вас в одно место.
7: Да, чем старше становитесь, тем чаще лучше проверяться.
6: Замечательно. Замечательно, Андрей. Я мне 35, да? Вот ты, кстати...
7: Тебе пора бы, ты хоть раз был мамологом?
6: Я, кстати, ни разу не был. Вот надо сходить и сказать, пусть мамолог услышит, мамолог придет, мамолог меня за титьку возьмет. В общем... А потом посмотрит на меня очень удивленно. Ведь я не женщина, что я делаю в кабинете. Значит, необычные праздники этого дня тоже хотелось бы осветить. День «Никогда не сдавайся» сегодня. Я всем советую никогда не сдаваться. Иногда бывает тоже грустные, знаешь, так вот нападают на тебя какие-то вот вещи. Ты сидишь, думаешь, ну как так? Вот мне 35, я еще ничего не добился, думаю я. Потом сам себе говорю, как ничего не добился? Начинаю перечитать, а оказывается, ого-го, чего добился. Просто надо дальше работать. Вот, собственно говоря, и не сдаюсь. Вам того же желаю. Праздник топора сегодня.
7: Ого.
6: Да, это в Томской области оригинальный фестиваль народных ремесел. Я вообще обожаю все, что связано вот с ковкой, вот ножи, топоры, я не знаю, сабли. Я даже не, у меня нет оружейников, никого нет. Я просто это сильно люблю. Я не знаю, откуда это у меня вообще взялось. Я прям жду, мне когда-нибудь кто-нибудь может подарит, не знаю, катану или саблю.
7: Катану?
6: Да, катану.
7: Смотри-ка, опять про день рождения, не зря вспоминал.
6: Да, видите, ребят, если что хотите меня удивить, купить мне катану.
7: Если у вас кошка родила, то...
6: Если у него, да, если у него есть вторичные половые органы кота, он получается тоже катана. День смеющихся ангелов сегодня. Ну-ка, Андрей, посмейся. Ну вот твой же праздник. Какой кошмар. Если кто-то засмеялся, ваш день тоже сегодня. Так, но подождите, в других странах тоже праздники. День медицинских работников в Таджикистане. День пирога с мороженым в США. Вообще очень сильно
7: пирог
6: советую.
7: С мороженым?
6: Да, вот смотрите, делайте бисквитный какой-нибудь пирог дома у себя. Очень горячий, пока он горячий, сверху мороженое, ну и кидайте в тарелочку и все это едите жестко. Ну, моя самая любимая — это брауника. Брауни с мороженым — это идеальное сочетание вообще. Вот, в ресторане быстрого питания в одном из них есть.
7: Да?
6: Такой, где королевский такой бургер.
7: Я просто сначала, знаешь, с трудом как-то представил такой контраст, вроде бы горячий пирог-то, а мороженое холодное. Ну, а потом, когда ты объяснил, уже сразу все стало понятно.
6: Да-да-да, там все соединено. Пирог, получается, остывает, а мороженое, получается, нагревается. И получается непонятная жижа. Но это жижа, очень вкусная. мне очень нравится. В Таиланде день науки сегодня, чем мы таиландцев и поздравляем. Ну, а мы переходим в наш любимый народный календарь. И сегодня все, на самом деле, довольно-таки очень просто. Сегодня Евстигней Житник. Мученик был такой, Евстигней Антиохийский, и его, именно его день. И здесь почитали его на Руси. Люди ласково называли его Евстигней Житник, естественно, и обращались с просьбами защитить собранный урожай, здоровье родных, гармонию в семьях.
7: Он, знаешь, почему Житник-то был?
6: Почему?
7: У него просто во всех играх онлайнских ник был Жить.
6: И он, получается, Житник. Да, все, я вас понял, хорошо. А вообще, если вот без шуток, то на полевые работы уже завершались, сбор урожая подходил к концу, амбары уже были полны зерна, хозяйки уже на кухне все время, потому что пекли именно в этот день нежные, пышные ячменные караваи, угощали ими родных и друзей, развешивали хозяйки в доме сушиться связки лука, чеснока, как запас витаминов на зиму оберег. Это вкусно пахло, хлеб, лук, чеснок. Невероятно.
7: Свеженькость.
6: Да, никто, кстати, не целовался, видимо, примерно до весны, потому что невозможно было. Крестьяне начинали готовить землю уже к следующему году, потому что они выходили в поля, окропляли землю конопляным маслом. А потом, видимо, раскидывали сладкие конфеты. Я не знаю, подожди.
7: Земля такая
6: красивая. Да, но это не просто так было, потому что считал, что этот ритуал поможет защитить поля от суровых морозов и недобрых сил. Масло просто надо было какое-то. Если на глаза попадался стебель с 12 колосьями, его срочно несли в дом и бережно хранили до следующей весны. Потому что верили, что если такой колосок бросить в пашню, урожай будет особенно щедрым в следующем году. Вот так вот то-то и оно. Долго гулять сегодня нельзя, не принято было. Домой старались вернуться пораньше, чтобы не повстречать подворотни лихо. Вот так. Так вот, приметы этого дня. Хотите, расскажу?
7: Конечно.
6: Если воробьи пищат в пыли и кувыркаются, лето еще побалует сухой жаркой погоды.
7: Или их засосало в пылесос.
6: Возможно, кстати, да, я тоже об этом думаю. Действительно. Так, а если с запада надвигаются тучи, то к долгим дождям. Сегодня, по-моему, вообще со всех сторон тучи на нас, на самом деле. Ну и по погоде в этот день судили о грядущем декабре. Умеренно теплый, без осадков, облачный. А зимой это обычно в эту погоду тепло.
7: Ну и хорошо.
6: Вот так пусть и будет, на самом деле. Посмотрим исторический события, которые произошли 18 августа. В 1693 году рядом с Архангельском началось возведение первой в России судостроительной верфи. Вскоре этот край превратился в ведущий центр кораблестроения в стране. Ну, Архангельск, выход к... Во-первых, много лес, судя, а по-другому тогда не строили. Вот. Ну и выход, конечно же, ко всем водным нашим артериям. Далее, в 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру Первому — Медный всадник. Ну, по-другому быть не могло. Вообще, Петр, как человек, который вообще создал Санкт-Петербург, это, конечно, это какой проект? Это просто ведь сумасшествие. Как они это все строили? Столицу потом туда перенесли. Это то же самое, что сейчас бы вот мы начали бы строить Иннополис, и потом через там буквально несколько лет сказали бы, ну все, теперь там столица, вся Казань туда переезжает. И просто всем переехали туда. Ну, типа, представляете, как быстро и как мощно это происходило? Удивительные вещи, на самом деле, тогда делались. В 1859 году французский акробат Жан Бланден, угадай, какого цвета были у него волосы, пересек Ниагарский водопад по канату.
7: После этого седые.
6: Ну, я думаю, вообще, он эквилибрист, естественно. Он стоял, на плечах у него в это время стоял второй акробат.
7: Даже так?
6: Так вдвоем они и перешли.
7: Смотри, а считается только первый. Первый, потому что по канату шел, а второй просто на плечах стоял.
6: Конечно, второй на плечах сидит. Елка-палка,
7: а первый еще и, смотри, какой груз на свои плечи взял.
6: Конечно. Это, кстати, это правда. То есть канат натягивался над Ниагарским водопадом. Это очень, ну, такой, во-первых, он огромный, этот Ниагарский водопад.
7: Ну,
6: это
7: да. Раз.
6: Во-вторых, он очень массивный, мощный, вот, высокий. Если туда упасть в воду, ты буквально с Ниагарского, с этой высоты ты летишь вниз. Вот. А раньше люди, кстати, в бочках там любили зачем-то так делать.
7: Ну, да, я тоже что-то
6: там такое,
7: что-то
6: такое было, да.
7: Видел мультик даже, по-моему,
6: подобный. Да, вот я тоже. Я, у меня образование по мультикам. В 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент. Гелий назвали его. Гелиос. Гелий, Гелиос. Открытие было сделано во время полного солнечного затмения. Ну да, там у Солнца очень мощные процессы происходят. Гелий там тоже принимает участие. Mm-hmm. Вот и так далее, и так далее. Ну, в общем, это довольно-таки интересно. Кстати,
7: мне кажется, они, знаешь, как отмечали этот праздник?
6: Ну-ка, ну-ка.
7: Кучу шариков в гелием надули просто.
6: Да, естественно.
7: А потом дышали и говорили вот так вот.
8: Я гелий открыл. Я открыл.
6: Что-что вы открыли?
8: Гелий.
6: Ой, извините, пожалуйста. Ой, так, смотрим дальше. А по поводу, кстати, астрономических открытий, американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Фобос. Фобос — это бог страха был тогда. Ну,
7: да?
6: Да, там такое интересное название. В общем, это, конечно, забавно. В 1920 году и только в 1920 году в США после принятия 19-й поправки Конституции женщины получили право голоса. До этого только мужчины. Не надо. Нет, не надо. Не надо. Нет, не надо. Это...
7: Угадайте песню. Во-первых, без лишних слов.
6: Да, это отсылка на старый мем песни Лолиты. Зачем я ее исполнил? Я не знаю, просто в голову пришла. И я уж... А, вот почему в голову пришла. В 1958 году в США вышел в печать культовый роман Владимира Набокова «Лолита». Он принес писателю всемирную известность, колоссальный успех и, конечно же, огромный доход. С чем можно было только за Владимира Набокова порадоваться и его этим, с этим поздравить тогда. В 1976 году на поверхность Луны успешно опустилась советская станция «Луна-24». «24», кстати говоря. Знаешь, я тут...
7: «Луна-24», как будто название телеканала какого-то.
6: Ну, типа, сейчас. Да. И вообще, тут слушал недавно интервью ученых, и они между собой общались, и они говорят, вот мы обычно знаем вот так, ну, типа, все думали, что советская, ну, советские космические программы все супер идеальны, все запускалось идеально и так далее. Но если, говорит, посмотреть, то вы обнаружите, что, например, там, например, мы слышали «Луна-3», условно я сейчас говорю, да, «Луна-3», там, «Луна-14», и вот, ну, успешно. Там. И вот, наконец, до Луны долетел «Луна-24». Цифра 24 вас не смущает в этих всех перечислениях? Вот, а потом выясняется, что там, конечно, не все так было однозначно. Ну, бывали иногда неудачи, конечно же, потому что вообще космос осваивать, это вам не это.
7: Ну да, серьезное все-таки задание.
6: Вот. Я тут, кстати, тут читаю Стругацких, «Полдень, 22 век», очень сильно советую, потому что так интересно читать, как бы могло развиваться наше с вами будущее, особенно если бы технологии развивались очень-очень быстро и стремительно, если бы еще существовал СССР, очень знать. Ну, на всякий случай, 18+, сообщаю, вот, но это очень-очень интересно, всем советую. Ну, вот как раз такая космическая тема, пока говорим. Так, давайте посмотрим, кто из великих родился в этот день. К сожалению, уже они не с нами, но, тем не менее, невозможно не сказать. Итак, Антонио Сальери. Значит, здесь стоит напомнить, вы уверен, я знаком с этой фамилией. Австрийский композитор, он итальянского был происхождения, дирижер, педагог и проклятием композитора, буквально проклятием. Стал миф о его причастности к смерти Моцарта. Он уже сам говорил, что нет. Уже историки опровергали миллион раз, что Сальери, ну, никак не участвовал в смерти Моцарта. Но вот официально только в 1997 году был суд, и суд уже официально признал, типа, все, хорош, Сальери, от Сальери отойдите, пожалуйста, он не виновен в смерти гения никоим образом. Но вообще само по себе это явление довольно-таки забавное. Родился, кстати, в этот же день печально известный Франц Иосиф I. Это император Австрийской империи, король Венгрии, и он инициировал Первую мировую войну. Вот, друзья мои. Далее, значит, давайте посмотрим. Галина Короткевич, это актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, она участница обороны Ленинграда. О как. Патрик Суэйзи.
7: Что-то знакомое.
6: Это «Грязные танцы», 18+, кино «Привидение», «На гребне волны», особенно «Привидение» с Деми Мур, где они вот так вот лепили, вот так вот, значит, я там не знаю, из чего там сделано, ё-моё, что-то такое, глиняные такие горшочки такие. Вот, это вообще Вупи Голдберг с ним общался, это очень крутое кино. Но я давно не смотрел, в детстве у меня кассета была. У меня еще вот такой был перевод, и вот теперь «Привидение». Вот так вот почему-то говорю. Ну, я вот так запомнил.
7: В голове так и осталось.
6: Да, это абсолютная правда. Так, ну давайте тогда посмотрим, кто родился, но все еще с нами на одной планете. 93 года исполняется американскому кинорежиссеру, актеру, продюсеру, сценаристу польского происхождения, лауреату премии «Оскар», лучший режиссер фильм «Пианист 18+». Это, конечно же, Роман Полански. И печально тоже известный, если вы смотрели, друзья мои, «Однажды в Голливуде», там вот об этом было, его жена, печально известная Шэрон Тейт, она была вторая жена режиссера, пока, значит, Полански был на съемках, была такая страшная история, «Трагедия на Сьерра Драйв» это называется. Роман Полански улетел в Европу, жена его находилась на последних сроках беременности, осталась дома в кругу компании близких друзей. Вторглись члены секты Чарльза Мэнсона и убили всех, кто находился. Ну, кстати, доброе утро, хэштег «Утро позитив». И вот кино, к сожалению, это жесточайшее преступление. Все потом были найдены, всех потом посадили. Из интересного кино «Однажды в Голливуде» как раз это пересматривают. То есть там как раз преступники как бы хотели зайти в дом к Шэрон Тейт. И в этот момент выходит персонаж, кто там бывший муж-то Анджелины Джоли, Брэд Питт. Ага. Персонаж Брэда Питта выходит, и они нарываются на него. То есть они мимо дома как бы проходят, и он их там жестко наказывает, стиль Тарантино, с огнеметами, там, с жесткими сценами. Но он их так, таким образом, маньяков, так вот Тарантино в кино и наказал. Таким образом, вот. Ну, 18+, все фильмы обязательно посмотрите. Ну, так, ускоряемся. Значит, Борис Крюк, 60 лет ровно, генеральный продюсер и ведущий телеигры «Что, где, когда», извините.
7: О, это мощно.
6: Да, Эдвард Нортон, 57 лет, американский актер, кинорежиссер, лауреат премии «Золотой глобус». Первый, кстати, Халк, который в киновселенной Марвел появлялся.
7: Да?
6: Настолько с ним невозможно было работать, что потом вообще... И фильм был не очень, и поэтому все его забыли резко. И считается, что Марвел начал свою вот эту вот огромную, мощную кампанию по производству кино именно «Железного человека» с Тони Старком, в главных ролях Роберт Дауни-младший был. Все 18+, на всякий случай. И Кристиану Слейтеру, 57 лет, тоже поздравляем. И на этом завершаем, друзья мои. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием вам расскажем.
7: Доброе утро.
6: Ой, сейчас такая песня, ребята, вообще. Новая песня, шлягер.
5: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимурфрунзе, 11, корпус 2. 0+.
14: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто» ООО «Канавто 19».
15: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
16: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-7297.
12: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-7297. Количество предложений ограничено.
14: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
17: Представьте автомобиль, который подходит именно вам.
11: Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Она танцует под шадом.
3: Ну, я же обещал шлягер.
4: Ну.
3: Но она же новая, правильно?
4: Ну да.
3: Все тогда, что? Все нормально. Вот шаде вам, пожалуйста.
4: Спасибо.
3: Не за что, обращайтесь, ребята. Вот, это By India, Хчо и Мод.
4: Mm-hmm.
3: Хчо. Как будто мокрота аж зашла, извините.

0: Вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Самый точный прогноз погоды. Мы рассказываем вам о происходящем. Ладно, я что-то не знаю, это почти документалку начал уже озвучивать. Андрей, расскажи, пожалуйста, всем нашим слушателям, холодная погода сохранится, потеплеет, не потеплеет, как одеваться, ничего не понятно, пожалуйста.
8: Потеплеет, конечно, уже начинает, если сравнивать со вчерашним днем, например, сейчас в Казани плюс 17, а вчера в это время было плюс 13, это плюс 4 градуса, так-то серьезно, довольно-таки прибавочка. Слабый дождик нам сегодня обещают с 15 до 19.00, максимальная температура воздуха днем сегодня в Казани прогреется до плюс 23, ночью будет плюс 13. Завтра в среду такой самый теплый денечек из ближайших, наверное. Плюс 26 нам обещают днем, без осадков, ночью плюс 18. Начиная с четверга есть вероятность осадков, ну и где-то в районе 20-23 будет держаться температура. Но это в ближайшие, так скажем, дни.
7: Здесь. Понятненько. Ну, слушайте, относительно неплохо все. Я думал, все будет похуже даже. Вот, а пока еще сохраняется чуть-чуть летнего тепла. Его остается совсем чуть-чуть. Осенью уже вот она дышит нам в затылок. Поэтому я, как и всегда, предлагаю нам с вами насладиться. Обязательно гуляйте, обязательно смотрите. Тем более есть у нас на что посмотреть и где погулять обязательно. Сейчас об этом мы чуть подробнее и расскажем. И самое главное, наслаждайтесь, друзья. Нет плохой погоды. Важнее всего погода в доме.
8: Да?
7: Все, что кроме суета, брат.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
1: Шоу «Утромены».
10: А я думал, слова.
7: Салам, браданы, пишет нам Антон. Антон, доброе утро. Спасибо большое, Марина. Вот рассказал, что в Национальном музее Татарстана выставка «Кузнечное дело» проходит. Русский замок, если интересно, то я люблю эти вещи, но сам там проблема в том, что я настолько это люблю, что мне с собой же не дадут забрать что-нибудь. Понимаете? Вот,
8: а поэтому... ты боишься идти, потому что соблазн забрать с собой велик.
7: Я боюсь, что мне не отдадут. Очень грустить буду.
8: Но ты бери такое, что чем можно сразу отбиваться.
7: Согласен, что-нибудь такое мощное, конечно. Я, кстати, Джон Уик смотрел, там 18+, там Джон Уик чем только не справлялся, и карандашом даже, поэтому я
8: думаю...
7: Ну,
8: тебе собака нужна сначала для этого.
7: О, нет, вот для этого мне как раз собака не надо, это очень самый грустный часть фильма, когда собака там, бедная
8: собачка. Ну, хотя бы метелку из тупо тогда.
7: Вот, метелка из тупо, это уже нормально, это в целом ты как будто... В целом, как будто мы бывших вспоминаем с тобой. Знаешь, вот это вот. Бывают же такие вот парни, которые вспоминают, говорят, да, была у меня одна метелка ступа. Но нет, мы не такие, мы нормальные люди. Значит, из интереса, новости. У меня новости есть, Андрей.
8: Ну-ка.
7: В России хотят утвердить единый список оснований для брака с 16 лет.
8: Угу.
7: Сейчас уважительные причины для вступления в брак определяют на местах.
8: Угу.
7: Местах. Обожаю эту фразу. А вот глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила выработать единый подход. Mm-hmm. Действительно.

0: действительно, надо бы что-нибудь придумать, наверное.
1: Чтобы с 16 могли жениться.
0: Да, мы уже как будто бы немножечко в средневековье возвращаемся. Когда еще... Хотя нет, вот я смотрел некоторые видео в открытых источниках, видел цыганские свадьбы, там мальчикам по 13 лет, типа девочкам по 16-17, мальчикам по 13 лет было, я видел.
1: Да, а что это у них такая разница большая?
0: Не знаю. А я откуда знаю? Я просто смотрел это. Вот, и потом...
1: Странные видео вы смотрите, Альберт.
0: Ну, бывает иногда, слушайте. А потом тот же...
1: Уснул, проснулся и да-да-да-да, уже долисталось.
0: Да-да, вот это. Обожаю, конечно. Невероятно, в общем. Это еще ладно, это еще ладно. В Татарстане предлагают увеличить максимальный штраф за навязчивое приставание в 6 раз. С 500... Увеличить. С 500 рублей до 3000.
1: За навязчивое приставание.
0: Да, законопроект уже подготовлен Кабмином. Сейчас находится на антикоррупционном исследовании, там, экспертизе, а потом уже поймут.
1: А мне вот интересно, что подразумевается под этим навязчивым приставанием? Это вот кто-то пристает тебе с листочком «на возьми, почитай», вот это вот на улице. Или же о чем-то другом речь идет?
0: Ну вот здесь, конечно, очень сложно сказать. Обычно навязчивое действие против воли человека с целью купли-продажи, обмена вещей, уличное гадание, попрошенничество, оказание интимных услуг, либо агрессивного навязывания любого другого сервиса.
1: В общем, все сюда входит.
0: Да, вообще, я бы тоже сюда. Вот, кстати, я думал, что это... А вот у меня вопрос девочкам. Девочки, а вот, кстати, я вот всю жизнь не могу понять, мы сейчас, может быть, с нашими слушательницами и слушателями определимся, всю жизнь не могу понять одну вещь. Вот где вот это вот переход вот этого навязчивого вот этого знакомства, да, или вообще общения? Когда это вот проходит? Потому что, с одной стороны, как бы, да, девочки всегда хотят, чтобы, ну, мы проявляли себя. И даже когда они говорят «нет», чтобы мы там какими-то образами, там, подарками, цветами, разговорами, там, нахождениями номеров, там, и она нас блокирует, говорит «все, не хочу с тобой общаться», чтобы ты купил еще одну симку, написал ей «ну, давай пообщаемся», она такая «ну, ладно, давай пообщаемся». Грань вот этого где находится, я не понимаю, вот где это находится, вот этот момент, когда ты просто общаешься, ну, с человеком, она тебе, например, говорит «нет», ты говоришь «окей», она такая «ха, ты так быстро сдался!» Ты что?
1: Тут, наверное, вся сложность в том, что вся эта грань у всех по-разному как-то располагается.
0: Так вот и хотелось бы, да.
1: Кто-то говорит, давай, добивайте меня. Кто-то, наоборот, фу, достал уже. Я же нет сказал уже, ну сколько можно-то. И вот непонятно же.
0: Вот именно, я вот это и хочу выяснить. Я хочу, чтобы нам написали наши слушательницы. Нет, слушателей мы тоже ждем, потому что как у вас это сработало, тоже интересно. Потому что это все вот пока на деле непонятно. Потому что на данный момент, получается, если ты как бы перегибаешь палку, то тебя называют сталкер. Да, тот, который преследует, пишет, навязчиво и так далее, и так далее.
1: Ну, возможно, если ты перегибаешь палку, ты делаешь лук себе.
0: Возможно, да, я, кстати, лук бы себе тоже сделал. И рогатку.
1: Ну, что-то, ну что-то и все, очень... и она бы никуда не делась, понимаешь?
0: В детство хочется вернуться почему-то немножко. Давайте напишем об этом, уважаемые слушательницы. Объясните, пожалуйста, с вами там, как знакомиться, как общаться, как вот это ваше... Как определить, когда ваше нет, это реально нет, а когда нет, это да. Напишите обязательно, пока послушаю что-нибудь из нулевых.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
4: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
5: «Белджи» — надежность в движении.

0: Ого, Андрей, посмотри, ты видишь, что там в окне?
1: Что там?
0: А это же информация на правах рекламы.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? Конечно же, к семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Ну, реально, как автомат Калашникова, если честно. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта». Кстати, у них я «Грант» свою покупал 10 лет, а не потом проездил. По телефону 8-843-230-30-30 вы узнаете все подробности. Акты действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта». У нас, значит, «Утромани» впереди. Ну, а пока вы пишите, где вот эта грань, девочки и мальчики, когда знакомишься с девушкой, чтобы не перегнуть палку и не стать резко сталкером и абьюзером.
1: Очень интересная
0: пишите.
1: Тема.
0: Пишите.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мам, а где мне делать уроки?
4: Можно потише? У меня созвон.
5: Кто сейчас в ванную?
6: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштрякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ну что ж, мои дорогие любители блефарохолязиса, давайте прямо сейчас с вами посмотрим, что в Казани происходит. 3 балла местами затруднения, кстати. На Дербышке на первом месте. Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 10 минут. К Тукая от Вахитова до Сайдашева 6 минут. Мамадышский тракт от Клубной до Победы проспекта 3 минуты. Мосты Дамы Свободы. Что у нас по затруднениям? Значит, есть у нас ремонтные работы на дорогах. Они уже всем известны. Ничего нового не добавилось. Единственное, значит, участок небольшой Мамадышского тракта вот до мосточка. Получается, когда уже подъезжаете к нему, там, начиная от... там есть такая улица, она называется у нас Клубная, собственно говоря. И вот от нее немножечко в ту сторону, в сторону Аграрной, будет затруднение. Ну, если вы едете в сторону Губкина, в сторону квартала, там тоже будет, ну, небольшие затруднения. А так, в целом, в городе свободно, чисто. И я вас хочу предупредить о том, что у нас такая свобода по утрам осталась буквально 2 недели.
7: Уже даже чуть меньше.
6: Ровно через 2 недели... будет 1 сентября, прям ровно.
7: А, прям ровно все-таки?
6: Представляешь, неожиданно, я даже календарь открыл, чтобы не поверил своим глазам. Так что, дамы и господа, ждем этого прекрасного времени. Ну а пока, друзья мои, наслаждаемся летом, а мы будем наслаждаться утромани и вопросами, и деньги за это с удовольствием отдадим. Погнали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры «Утромани» – юрист и финансовый эксперт Халюлина Регина Рафаильевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомого номера для вас – стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. Еще раз, 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения по получению кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. А я с огромным удовольствием представляю вашему вниманию участницу сегодняшнего «Утромани». Это Лилия Ахмадулина. Лилия, доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Добро пожаловать в эфир. Лилия пришла кушать нач, бля. Она принесла нам там джем и яблоки, да, насколько я помню?
8: Да, собственного производства практически. Супер.
6: А джем тоже яблок. А джем тоже яблочный, кстати, я еще не видел. Слива! О, все! Сейчас будем чай пить. Ну, не прямо сейчас, конечно. Сейчас будем на вопросы отвечать. Лиль, спасибо огромное. Очень рада, что вы к нам сегодня пришли. Расскажите, пожалуйста, как давно нас слушаете?
8: Ой, практически с детства.
6: Отлично, да. Ну, у меня такая же история абсолютно. А как принимали решение прийти к нам? Вот столько нас слушали и только-только пришли в первый раз.
8: Нет, на самом деле получилось так. У нас с мужем вышел небольшой спор, и он сказал, что я не отвечу ни на один вопрос.
6: Так.
8: А вчера чисто случайно, пока стояла в пробке, у меня вышло... Ну, я на вас подписана в Телеграме.
6: Правильно.
8: И вышло как бы предложение поучаствовать в игре. И я так... скажем так, импульсивно нажала на эту кнопочку, даже не ожидала, что буквально через час мне перезвонят и пригласят сегодня утром.
6: А вот так, да. Студию. Мы отслеживаем споры между мужчинами и женщинами. У нас тут большой аналитический отдел. Итак, ну вот вы здесь. Ну кто за вас болит? Как муж зовут?
8: Айрат.
6: Айрат, ты уже торчишь цветы, Лили, как минимум. Если еще ответить на вопрос, Лили, можешь просить у нее все, что хочешь вообще.
8: Хорошо.
6: Вот. А кто-нибудь еще за тебя болеет? Кому-нибудь еще рассказала?
8: О, нет, я не стала позориться.
6: Зачем? Какой позор? Ты пришла к нам. Ты невероятно уже крутая, смелая, классная. Вот. А мы тебе сейчас зададим первый вопрос, ты на него ответишь, и все. Уже,
7: и как минимум спор с супругом выиграем.
6: Да, дальше уже чистый фан начнется. И поверь мне, ты на него ответишь. Ну а пока быстренько напомню о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов ты можешь забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. В общем, все как всегда. Мы пожелаем тебе удачи.
8: Спасибо.
6: Давай играть. 100 рублей. Вопрос. Погнали.
0: «Утромании».
6: Какая птица считается символом мудрости?
8: Сова.
6: Естественно, конечно!
0: Утромены утроманят.
6: У меня всегда на этот случай есть заготовка, если на этот вопрос неправильно ответили, я всегда бы отвечал, а я думал, сова. Но пока все четко. Итак, первый вопрос мы уже ответили. Айрат, как дела? Напиши нам обязательно. Следующий вопрос у нас на 500 рублей. Какое из семи чудес света сохранилось до сих пор?
8: Из семи чудес света?
6: Да, раньше были те самые семь чудес света.
8: Колизей? Считается?
7: Я, честно говоря, даже не вспомню все семь-то.
8: Какая-то лестница, типа китайская стена, по-моему, какая-то еще высокая лестница, забыл, как называется. И Колизей тоже считается...
6: Ну, смотрите, значит, вообще это очень-очень-очень старые семь чудес света. Я вам хочу сказать, что
8: пирамиды.
6: Эти чудеса света появились еще до изобретения, да, до создания Колизея. Пирамида, хороший вариант, так. Ну, мне тут, кстати, конкретика нужна в целом, потому что не все пирамиды входят.
8: Египетские пирамиды?
6: Семь Но они в целом только там и есть. Ну, еще в Казани одна. Но тогда, когда они были, еще в Казани не было. Поэтому все верно. Вспомните, как называлась пирамида. Вот это самая известная, конечно.
8: Ну, где сфинкс, да?
7: Пирамида кого?
6: Да, Хеопса. Скорее. Как?
8: Хеопса.
6: Все, это верно, браво!
0: Утромены утроманят.
6: Просто вот, я просто открыл список, это ничего себе. Висячие сады Семирамиды, это Вавилон, это Ирак на сегодняшний день, это 605 год до нашей эры. Статуя Зевса в Олимпии 435 лет до нашей эры, Олимпия Греция. Храм Артемиды в Эфесе, это сейчас Турция, 550 лет до нашей эры. То есть все в таком вот духе. Александрийский маньяк, извините, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей Галикарнас в Турции тоже был. И вот здесь возвышается просто пирамида Хеопса. Это Гиза, это Египет. Единственное сохранившееся чудо света. Она только облицов потеряла. 2560 лет до нашей эры.
7: С ума сойти.
6: Ничего просто. Себе. Ей уже, считайте, почти 5000 лет. Вау, просто вау. Так, это был вопрос на 500 рублей. Напоминаю, следующий вопрос у нас на 1000. Мы продолжаем нашу игру. Внимание, вопрос. Делать снимки преступников после задержания начали еще в 19 столетии, когда фотография была дорогой. Чтобы снизить расходы вдвое для двух фото с разных ракурсов, сотрудники одной тюрьмы стали использовать... Вопрос, что стали использовать сотрудники одной тюрьмы для того, чтобы вдвое сократить расходы на фотографии. Еще раз. Расход нужно было сохранить вдвое для двух фото с разных ракурсов. Сотрудники пошли на хитрость. 19 век. Что же они сделали, как вы считаете?
8: У меня два варианта. Либо они поставили как-то две лупы, и чтобы удваивался. Либо одновременно снимали двух заключенных.
6: Так. Угу. А лупы зачем?
8: Напомните, ну, как пожалуйста. Бы вот в две, чтобы разъединить. Ну, как
6: удвоить. А, то есть как объектив, удвоить. Да? Так. Хорошо.
8: Либо одновременно снимали издалека двух заключенных, потом разрезали эту фотографию. Получалось, как бы, потом, соответственно, с другой стороны точно так же.
6: Есть у нас, получается, два варианта. Надо выбрать что-то одно.
8: Ну, более, ну, как бы, без изобретений, это как раз снимать двух одновременно.
6: Двух одновременно преступников.
8: Да.
6: И тогда все, ну, все, просто разрезаем фотографии, так сказать. Что потом. Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться. Действительно, сотрудники одной тюрьмы сделали хитрость невероятно. Здесь важное уточнение в самом вопросе было о том, что... снизить расходы вдвое для двух фото с разных ракурсов. Обычно это анфас и профиль. Обычно. И вот, значит, сотрудники тюрьмы одной, они пошли на хитрости к плечу арестанта, чтобы на одном получали, да, и профиль, и анфас. А, да, да, в зеркало. Это был бы правильный ответ.
0: Утромены утроманят.
6: Но несмотря ни на что, во-первых, вы заработали сегодня 100 рублей, ответили на два вопроса, а тут еще и вопросы по пирамидам Хеопса были непростые. Поэтому, Андрей, прошу вас передавать 100 рублей. Будьте любезны.
8: Спасибо.
6: Вы теперь 100 рублей, Анер, мы вас с этим поздравляем. Во-вторых, Лиль, давайте сделаем так. Мы сейчас вам передадим привет. Обязательно в следующий раз мы очень сильно вас с мужем будем ждать. Приходите-ка вы вдвоем. Очень хочется познакомиться. У вас прекрасная семья, классные. Вы общаетесь друг друга, поддерживаете, подтруниваете иногда, поступки друг друга настраиваете. Это прекрасно. Тарат, большой привет передаем. Ну и вам, пожалуйста, слово. Приветики.
8: Большой привет всем жителям Казани и гостям Казани. Тем, кто меня узнал. Надеюсь, этих таких людей было немного.
6: Все хорошо было.
8: Всем доброго утра, прекрасного настроения и хотелось бы, чтобы погода быстрее наладилась, и это... мы бы еще насладились летом.
6: Лиль, спасибо большое. Действительно, мы тоже на это надеемся. Еще раз напоминаю, друзья, вы можете всегда прийти к нам, поотвечать на вопросы, похихикаем, денежки заработаем. Это утро Мани, здесь всегда весело. А совсем скоро мы будем общаться на тему, когда же женское нет, это нет, а когда женское нет, это да. И как это различить, пишите, пожалуйста, в ТГ в Макс номер знаете.
0: Утро Мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение заменить латинскую букву «П» на русскую на дорожных знаках, обозначающих парковку. Авторы инициативы считают, что такая мера – закономерное развитие курса на поддержку и укрепление русского языка. Дипломы российских вузов перестанут содержать слово «бакалавр». Вместо него будет указана точная квалификация. Первые такие документы выдадут выпускникам в 2027 году, а название квалификации подберут в соответствии с направлением и программой обучения. В Госдуме выступили за увеличение лимита на стоимость подарков для учителей. Его предлагают поднять как минимум до 5000 рублей. Причина в том, что прежняя сумма, закрепленная несколько лет назад, сегодня не отвечает актуальным ценам. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Дамы и господа, я просто вышел для того, чтобы напомнить нам с вами о том, что впереди наша любимейшая рубрика «На лабутенах!» «На лабутенах!» Короче говоря, Маргарита Тихонова уже здесь, поэтому мы сейчас будем жестко общаться на тему искусства. Так что, дамы и господа, буквально пару минут сейчас вернемся. Буквально не расходите, идите сюда, ну потом тему обязательно обсудим. Пожалуйста, идите сюда быстрее!
4: Реклама на BeamRadio.
5: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
6: Тики-вики.
5: Родители и дети, приходите.
6: Тики-вики.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
14: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шури-мури, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
7: Дамы и господа, никто никогда не поймет, когда заканчивается наша открывашка нашей программы и начинает свет с Маргариты Настоящего. Это происходит прямо сейчас. Короче говоря, легендарное возвращение. 2 недели ее не было по соцсетям. Мы за ней следили, мы выяснили, что она где только не была, чего только не видела, каких только выставок не привезла. И, надеюсь, на все эти темы мы будем обязательно общаться в нашей рубрике «На Лабутенах». Встречайте, дамы и господа. Во-первых, руководитель Центра Эрмитаж Казань, музей-заповедника Казанский Кремль. Во-вторых, кандидат исторических наук Маргарита Тихонова. Марго, привет!
8: Привет!
7: Привет!
8: Доброе утро!
7: Привет! Вот. Вы спросите, почему такие мы веселые? Потому что Маргарита принесла нам конфеты, а там, оказывается, бальзам из таежных трав. Представляете? Ладно, ладно. Это шучу-шучу. Вот. А может, и не шучу. Вы тоже что-то
9: сказали. Дурный.
7: Андрей, видите? Андрей побольше конфеты взял.
10: Вторая конфетка лишняя была.
7: Алкоголь, видите, здоровье. Маргарита, ну привет. Ну рассказывай, как ты?
8: Привет. Да все хорошо. Все нормально.
7: У нас тут погода испортилась, пока тебя не было.
8: Сейчас восстановится, все будет хорошо.
7: Ну, мне уже хорошо, если честно. Спасибо.
8: Я заметила.
7: Напомню, пожалуйста, мы сейчас за эфиром разговаривали. Ты приехала к нам из славного города под названием Пермь.
8: Да. Ну, несколько городов удалось посетить. Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург и Пермь. Но Пермь был таким основной причиной этой поездки, потому что в Перми открылась художественная галерея. Ну, она и была. Угу. Сам музей, он существовал с 1922 года. Тогда была основана художественная галерея в Перми. И дело в том, что в этом году, в марте месяце, открылась эта галерея в новом здании. И в России это уникальный случай, потому что это первый регион, где было построено специальное здание для музея, то есть для художественной галереи.
7: То есть специально для галереи,
8: да,
7: построили?
8: Да.
7: Ничего
8: и
7: себе!
8: Дело в том, что с 1932 года вот до современного времени галерея располагалась в здании бывшего Спасского собора.
7: Я думал, ты скажешь, в Перми ничего не строили. С 1932 года.
8: Нет, нет. Ну и уникальная на самом деле история, потому что, получается, в бывшем храме располагалась галерея художественная, но в 2011 году храм вернули епархии, и, соответственно, встал вопрос, а где будет размещаться галерея. А галерея достаточно большая, там 60 тысяч единиц хранения.
7: Ничего себе!
8: У них потрясающая коллекция, на самом деле. Ну, то есть, это вот такая, знаете, мини-Третьяковская галерея, вот если так объяснить проще. И построили специальное здание. А что это значит? Это значит, что оно очень красивое и интересное с точки зрения архитектуры. И, возможно, у нас уже появился наш материал.
7: Уже есть,
8: и
7: есть, да.
8: И мы можем даже можем увидеть это здание. Оно очень красивое, его интересно особенно с воды смотреть. Оно сделано из темного зеленого стекла. И дело в том, что когда ты с воды смотришь, оно крыши неровные, то есть они напоминают такой срез уральских гор. То есть там такая тематика и самого региона, и в историческом месте основано это бывший завод Шпагина. множество производств было. Еще ранее, там, в 17 веке, были строгановские заводы. Там есть небольшая река Ягошиха, она называется.
7: Красивое
8: приток
7: название.
8: Камы. И, собственно, оттуда вот начиналась история Перми. И там сейчас располагается в этом историческом месте художественная галерея. Скоро будет открытие нового музея «Пермский период». То есть Пермь – это потрясающий город с точки зрения музеев.
7: Это
8: да, в том числе. И да, один из американских ученых, который приезжал исследовать, или европейских ученых, не помню, он как раз-таки назвал вот этот исторический период Пермским периодом именно в честь города Перми.
7: Ты сейчас серьезно говоришь?
8: Я сейчас серьезно
7: говорю.
8: Да.
7: Я клянусь, я всю жизнь думал, что в моей голове идеальная шутка лежала все это время.
8: Нет, погуглите, посмотрите. И поэтому... Есть у них сейчас вот этот музей, естественно, научный, он называется «Музей пермских древностей», но поскольку пермский период – это достаточно такое распространенное, ну, можно сказать, это такой лейбл теперь у них, да, они стали использовать это практически везде, то есть его пермский период будет музей пермского периода.
7: С ума сойти,
8: напротив,
7: круто.
8: Кстати, художественной галереи. То есть там будет образовываться целый такой творческий кластер. Да, художественный, вот, естественно, научный скоро откроется. И поэтому, если вдруг вы не рассматривали Пермь как один из таких вариантов поездки, чтобы посетить город, посмотреть, отдохнуть, то обязательно нужно рассмотреть теперь, потому что город потрясающий, там все есть, все хорошо. И вот ты ходишь по музеям, такое ощущение, что ты как будто бы в столице находишься. Вот музея именно столичного уровня. И это супер на самом деле. И вот художественная галерея.
7: Кстати, и тема, если что, ну, те, кто подписан на ТГ-канал и подписан на канал Макси, они уже видят. Тема как раз о Пермском художественной Пермской галерее, то есть ПХГ, сокращенно. Соответственно, картины оттуда, и что это за картины, мы сейчас будем разговаривать.
8: Да, вот как мы и сказали, то, что практически это как... Вообще, стоит отметить то, что славится эта галерея еще и своим собранием деревянной храмовой скульптуры.
7: Славится еще и мороженое.
8: Это тоже. Поэтому, если мы об этом как-нибудь обязательно поговорим, сейчас о мороженом тоже, то просто можно поискать пермские боги. Это совершенно отдельная такая тема и, можно сказать, уникальное явление, которое сохранилось.
7: Древние до пермские боги, я правильно
8: слышал? Да, пермские боги с 17 по 19 век, когда уже вышел запрет изображения именно в скульптуре ангелов, святых и так далее. Да, в Прикамье продолжалась деревянная резьба и украшения храмов. И вот именно эта деревянная скульптура сохранилась, хранится сейчас в художественной галерее. И это тоже вот повод именно поехать туда это посмотреть. Ну, а мы смотрим живопись. Очень красивую живопись. Я в том числе публиковала вот эту замечательную картину «Вид Ревеля», где мы видим потрясающий маяк в исполнении художника Алексея Петровича Боголюбова.
7: Слушай, я хочу сказать, что вот эти виды нам как утроменам, это очень знакомо, потому что мы вот этот рассвет ни с чем не спутаешь в любом городе России. Вот мы уже вот это видим постоянно, потому что...
8: Как будто, да, приятный очень такой солнечный свет, рассвет, либо, может быть, это закат, маяк, который располагается по центру картины. Но, кстати, когда я опубликовала эту картину у себя, многие мне написали, что очень напоминает Айвазовского. Это действительно так, потому что сам Боголюбов, он был моряком, он служил и в то же время учился на художника, Академию художеств окончил, и для него вот был таким, можно сказать, вот фанатом он был, это, конечно же, творчеством Ивана Айвазовского. И, собственно, многие его и путают с Айвазовским.
7: Главное, чем-то не путать с Майком Айвазовским.
8: Чем-то, безусловно, они похожи, но все-таки у Боголюбова это больше такая романтизация, это вот как раз-таки закат, рассвет, вот это вот красивые моря, берега, вот это все, конечно, свойственно именно этому художнику. Но что вот, по сути, является такой эффектной картиной, потому что я, например, находилась у нее очень долго, и это очень красивая работа художника Бронникова Федора Андреевича, это «Римские бани». И я вот не случайно...
7: Это называется «Бабушка взяла тебе маленького в женское отделение банное».
8: О, боже, как тебе повезло!
7: Ну, не сказал бы я.
8: Нет, ну, если бы мы оказались вот в тех римских банях, о которых мы говорим, ну, посмотрите.
7: Ну, тогда вопрос, куда вешать полотенце, исчерпал бы сам себя очень быстро.
8: Но здесь стоит отметить, что Бронников... Это, в первую очередь, конечно же, такой классический художник. Художник, который в этот период, вот в середине 19 века, он совершает путешествие в Рим, он находится в пенсионерской поездке. То есть, когда художники оканчивали Академию художеств, им выдавали пенсию. Их называли пенсионерами для того, чтобы они продолжили свое обучение, ехали в Европу. И, соответственно, одним из главных, конечно же, городов, стран, это Италия, городов Рим, куда обязательно приезжали все художники.
7: Итальянская школа.
8: Безусловно. Да,
7: мощнейшая была.
8: Мощнейшая, все учились. И, конечно же, вот эти виды, да, Рима, история античности не могла не захватить художника. И, соответственно, эта тематика, да, красоты и передача материалов в ткани, потому что в картине мы видим не только красивые обнаженные, да, тела женские, но и еще и, конечно, огромное количество тканей, которые он мастерски передает. И дело в деталях. Вот 9 фигур женщин, которые здесь располагаются, и готовиться, да, вот к процедурам, но баня в Риме это еще, конечно же, не только там средство привести себя в порядок, да, так мы можем
7: не
8: сказать
7: просто помыться,
8: место.
7: Да?
8: Да, да, да. Это еще общественное такое место, где можно было, куда можно было прийти, пообщаться, узнать новости, решить какие-то вопросы. Особенно это было популярно у мужчин. Ну, наверное, может быть, и мало что изменилось с тех времен.
7: Да, Маргарита, мы с Андреем только так новости обсуждаем, если честно. Все время.
8: Мы в бане.
7: Да, я уже говорю перед сном. Я говорю, Андрей, у меня давление, давай, пожалуйста, уже где-нибудь в нейтральных местах. В кафе, например. Почему мы обсуждаем? Обсуждаем новости в бане.
10: Ну, вообще, кстати, помещение как будто на баню в нашем привычном представлении не очень похоже.
8: Да, но это как раз те помещения, где нужно было переодеваться, то есть именно готовиться, чтобы идти в следующее помещение.
7: Предбанник, короче.
8: Да-да-да.
10: Нормальный у них предбанник.
8: Да, нормально, очень роскошно. Но дело в этой картине, дело в деталях. Вот мы видим главную девушку, да, которая к нам стоит спиной, то, что ей подвязывают обувь, да, вот какая у нее красивая эта обувь. Есть присутствие, да, здесь, да, обилие.
7: Красивая обувь.
8: Ткани, но еще и украшений. Много золота. Вот стоит обратить внимание на другие поверхности, которые здесь изображены, на небольшие столики. Всего 9 женских фигур, но есть статуэтка на столе, которая сделана...
7: Держит зеркало.
8: Держит
7: как
8: зеркало,
7: бы,
8: да. Это тоже, да, красивая, обнаженная женская фигура. Вот это вот вся красота, то, как она перекликается, и как художник мастерски показывает и красоту тела, и, соответственно, материалы, да, потрясающе, на самом
7: вот
8: деле, большая работа.
7: Справа стол держит, это же явно кто-то из великих императоров римских, нет, не кажется вам? Не обращал ты внимания?
8: Где?
7: А вот справа столик, вот и
8: с
7: там...
8: С крыльями, которые?
7: Да, да,
8: это
7: да, да,
8: сфинкс.
7: Да, это сфинкс. А голова чья?
8: А чья?
7: А чья? А чья? Человек и салат. Юлий Цезарь, вам как-то ничего не говорил? Это он или как будто? Это он или нет? Отвечайте мне.
8: Страшно стало.
7: Страшно стало, да. Поглядывает из-под стола там.
8: И вот из таких прекрасных античных, да, бань, мы оказываемся совершенно в другом. Действительно, оказавшись в музее, ты словно путешествуешь во времени, и мы оказываемся в произведении, смотрим произведение Михаила Клотта «Величание царевны». И это уже совершенно другая атмосфера.
7: Какая... Вот это вот я обожаю, если честно.
8: Да, почему?
7: А потому что работа со светом, именно вот такие темные, именно освещение свечами, как передано. Вот там и дневной свет падает, и при этом он работает, как будто вот... Короче, как вам объяснить? Есть такой HDR, диапазон черного, когда увеличен на дисплеях. Вот это то же самое. Здесь только через картину это передано. Это, конечно, великолепие. Как все мелкие, какие детали, все складочки, какие-то украшения. Сумасшествие просто невероятно. Невероятно наблюдать, приятно, просто супер.
8: Очень красиво. И ты прекрасно, на самом деле, передал эту картину, потому что, ну, Клод, он в целом специализировался на подобных сюжетах. И вообще художнику повезло. Он был из творческой семьи. Отец его вроде бы тоже был художником. Но то, как вот этот терем здесь передан, и плюс есть вот эта перспектива вдаль, то, что мы можем обратить внимание и на сам интерьер, и то, как ты отметил, да, вот этот свет падающий. Тебе, наверное, многие работы кровать же нравятся, если ты так
7: Абсолютно, абсолютно вообще, я с ума схожу. Очень нравится вот эта передача света, классно очень.
8: И вот эта детализация, да, потому что красоты от этого русского быта, да, который мы здесь для такого боярского быта можем увидеть, то, что вот прекрасно мы помним, да, в произведениях Маковского, как он это передавал, и то, как тщательно, и, конечно же, не хуже, также превосходно здесь передает вот Клод Михаил Петрович, такой терем царевен. То есть здесь тоже достаточно много, то есть несколько женских фигур, они одеты, очень красивые, и, соответственно, возможно, находятся в каком-то ожидании, да, вот происходящего, потому что многие из них, их взор устремлен в окно. Ну, собственно, вот я как и говорила о том, что эта галерея, она вот как будто бы малая Третьяковка, то есть огромное количество живописи представлено. Есть отдельные, кстати, такие кабинеты редкостей и других видов искусств, о которых мы еще поговорим. И я предлагаю следующее произведение рассмотреть уже на следующей неделе, потому галерея большая, и внимание, конечно, хочется ей уделить, и, конечно же, наших дорогих радиослушателей просто простимулировать, что в Перми классно, и нужно ехать смотреть эту прекрасную галерею.
7: Теперь обязательно будем. Марго, спасибо тебе огромное, невероятно интересно. Будем тебя очень сильно ждать на следующей неделе.
8: Спасибо.
7: Спасибо. Пока-пока.
10: Пока.
6: Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
11: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБК Нафта». «Канафта» с пробегом.
12: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канафта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канафта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: В длинной дороге или в начале пути сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
17: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
18: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
19: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
20: Папа, еще круг!
21: А я на боулинг.
22: Мам, я в игровые автоматы.
23: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
24: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
25: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
0: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Статнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Статнефть». Вступай в клуб чемпионов.
1: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2, 0+.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный брат. Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Сейчас мы вам расскажем вообще все. Андрей, пожалуйста, будьте любезны, пожалуйста.
7: Погода вообще максимально четкая просто. Вот сегодня 18 августа.
6: Да.
7: На улице 18 градусов.
6: Да.
7: А дождик закончится, который начнется в 15:00. Закончится он в 18:00.
6: Да.
7: Магия чисел.
6: Да. Все.
7: Нет, еще могу рассказать, что сегодня максимальная температура воздуха днем будет плюс 23, завтра плюс 26, завтра уже без осадков, в четверг плюс 20 и есть вероятность дождя.
6: Черт побери, ну завтра же, это же ненадолго же у нас.
7: Ну,
6: это,
7: на один выясняется. Денечек получается, да.
6: Получается, завтра, возможно, последний самый жаркий день этого лета? Андрей?
7: Ну, я смотрю на прогноз погоды вот до 27 августа, и да, так и есть.
6: Я так и думал. Я так и знал! Ладно, Андрей, хорошо. Давай почитаю пока сообщение. Там люди прислали нам.
7: Давай.
6: Я просто не хочу, чтобы лет заканчивался. Я вообще ничего из лета. Я ничего не успел. Я не купался, я ничего не сделал этим летом.
7: Схвати лето за лучики вот эти вот, солнечные. И хорошо, не отпускай.
6: Хорошо, что ты договорил. А то схвати лето за лучики. Вот если бы так сказал, уже очень... Непонятно было. Так все понятно. Ладно. Что, это последнее лето, что ли, в моей жизни? Ты, кстати, в курсе, что это мое 35-е лето?
7: 35-е лето твое.
6: Ха-ха, прикинь. 30... Черт побери. Ну, завтра же, это же ненадолго же у нас.
7: Ну,
6: это,
7: на один денечек получается, да.
6: Получается, завтра, возможно, последний самый жаркий день этого лета? Андрей?
7: Ну, я смотрю на прогноз погоды вот до 27 августа, и да, так и есть.
6: Я так и думал. Я так и знал! Ладно, Андрей, хорошо. Давай почитаю пока сообщение. Там люди прислали нам.
7: Давай.
6: Я просто не хочу, чтобы лет заканчивался. Я вообще ничего из лета. Я ничего не успел. Я ничего не сделал этим летом.
7: Схвати лето за лучики вот эти вот, солнечные. И хорошо, не отпускай.
6: Хорошо, что ты договорил. А то схвати лето за лучики. Вот если бы так сказал, уже очень... Непонятно было. Так все понятно. Ладно. Что, это последнее лето, что ли, в моей жизни? Ты, кстати, в курсе, что это мое 35-е лето?
7: 35-е лето твое.
6: Ха-ха, прикинь. 35-е мое лето, с ума сойти. А в следующем году

0: летом.
1: Схвати лето за лучики вот эти вот солнечные. И хорошо, не отпускай.
0: Хорошо, что ты договорил. А то схвати лето за лучики. Вот если бы так сказал, уже очень непонятно было бы. Так все понятно. Ладно. Что, это последнее лето, что ли, в моей жизни? Ты, кстати, в курсе, что это мое 35-е лето?
1: 35-е лето твое.
0: Ха-ха, прикинь, 35-е мое лето, с ума сойти. А в следующем году будет 36-е. 40-е лето мы отмечать не будем, естественно.
1: Его пропускают.
0: Потом только юбилей 45.
1: Суеверные.
0: Эх. Ладно, друзья мои, наслаждайтесь, пожалуйста, остатками лета. Господин Враг пишет, последнее лето. В 2026 году, если только, ага.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Мы спросили у слушателей, вот как определить, и у девочек, и у мальчиков, у всех спросили, как определить, когда девочка говорит «нет, это нет», когда «нет, это да», и как вот не перейти эту черту, когда ты уже навязчиво пытаешься какое-то общение свое, а девушка уже за тебя ничего не хочет. Как это, вот так вот мы спросили, что нам пишут? Мужчины пишут нам, вот Марат пишет, «навязчивость – это рулетка настроения девушек». Когда, когда-то навязчив, а когда нормальный. Хотя делал все то же самое. Вот такое мнение у Марата, пожалуйста. Mm-hmm. Вот такое есть, как бы. Тут я еще слышал такое, что типа, когда ты красивый, ты не такой уж и навязчивый.
1: Может быть, прикольный.
0: Даже мужественный такой, сам что-то ходит, добивается, молодец какой. Но если ты не нравишься девушке, то ты навязчивый.
1: Так что мы можем, мне кажется, даже сделать такой, знаешь, промежуточный вывод о том, что тут еще не только от девушки зависит, да, ее реакция, соответственно, и вот это вот да. Нет, что оно значит, а еще это мужчины, которые проявляют какой-то интерес.
0: Мы вообще отгадывать все это должны. Это для меня каждый раз просто нервотрепка. Ты смотришь, думаешь, а вот это да, это сейчас да, или нет. Или иногда играешь, например, в джентльмена, но не играешь, я вот, например, так воспитан, я вот джентльмен в отношении с девушками. Вот, и поэтому иногда я могу первые шаги не делать, пока не будет подтверждения, потому что еще мальчик не маленький, и как бы если мне какие-то обвинения в мою сторону прилетят, вообще это мне ничего не надо. Вот, а потом мне говорят, ну а что ты надо был тогда вот поактивнее быть? Что поактивнее быть? Мы что, нам что, по 15 лет я что должен угадать? Скажи! Я около НМД, скажи, рот есть, у тебя скажу! Ладно,
1: это... Так же скучно, неинтересно, Альберт.
0: Не знаю, не знаю.
1: Бытовуха сразу какая-то начнется. А вот это вот, вот все вот это вот чудо где?
0: Да, сейчас, да. Давай, кстати, по поводу чуда, по поводу сообщений. Что нам еще люди пишут?
1: Получается, айде инде теперь не канает, пишет на Майнор.
0: Угу. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И тем, вернее, губим среди обольстительных сетей. Пишет нам Эльнар. Живу по этому принципу уже лет 20, отбоя нет.
1: Mm-hmm.
0: Ничего себе.
1: Mm-hmm.
0: Вот, ну такие очень длинные, очень длинные в карты играть, типа, да?
1: А
0: очень
1: где долго. Аватарка у него?
0: Нет аватарки.
1: Красавчик,
0: там,
1: наверное.
0: Там отбоя нет. Потому что... Привет, мальчишки. Женская нет? Прямо нет. Если она послала матом, во всех остальных случаях должно подсказать сердце. Вот это что такое? Подсказать сердце? Это что? Это как?
1: Ну там инфаркт, инсульт, я не знаю. Чувствуешь, давление подросло.
0: Дали дополнять. Ну или мозг тоже должен сказать, стоит ли ее добиваться или нет.
1: Mm-hmm.
0: Просто я все нет воспринимаю как нет сразу. Я, возможно, очень много всего упустил в своей жизни, но я ни о чем не жалею, потому что ну это не мои люди, значит. Но если говорят тебе нет, ты говоришь, все, я тебя услышал, пока. Все. А потом на тебя очень удивленно смотрят.
1: А ты что, ушел?
0: Да. А потом, ну, такие вот, интересные, конечно.
1: Да, конечно.
0: Так, доброе утро. Да мы сами порой не понимаем, Лилия пишет. Вот, понимаешь, вот.
1: Зато честно.
0: Зато честно, да. Хотя бы немножко понятно стало. Хан Батько уточняет, говорит, когда ты богатый, тоже не очень навязчивый, кстати.
1: А ты представляешь, он такой, ой, да достали мне твои деньги, а, забери их, все.
0: Да, ой, да, ой, все достало, давай сюда деньги, что там. Ой, да ладно, окей, вот. Так, мне пишут, что, наверное, мое 34-е лето, 35-е только после дня рождения пойдет. Спасибо, Сергей Юрьевич, да, я иногда могу ошибаться.
1: Вот, кстати, хан батька еще тут дополняет. Так, господа, сердце тупой орган, ему верить нельзя, надо голову слушать, она умнее.
0: Да, согласен. Это вообще это самые мудрые слова, на самом деле. Это замечательно. Вот. Что у нас еще? Сейчас, подождите. Так, там уже песня. А вот! Господин Артамонстр пишет. Если девушка говорит тебе «нет», подразумевает «да», то ну ее. Пусть и живет дальше своими кошками. Взрослые люди должны уметь и плавно отшить, и грубо отшить. То же самое в обратном порядке. Можно и ненавязчиво проявлять симпатию. Вот это вообще как будто очень здравая история. Для меня «нет» означает «нет», пишет Марс. Не играя в это «угадай мелодию».

0: Все. Вот, от девочек хотелось бы побольше услышать. Девочки, ну вы хоть скажите, вы что там, когда нет, говорите, там реально нет. Когда-то вас, да, слышит реально, да, пишите обязательно. Но мы пока предлагаем ваше внимание, пока вы пишете, да, вот от девочек хотелось бы послушать теперь ответ на этот вопрос. Мы предлагаем вам отличное времяпрепровождение, которое совсем скоро нас с вами всех будет радовать, потому что у нас впереди очередная вечеринка, и мы очень сильно хотим туда вам пригласительные задарить. И сделаем это прямо сейчас.
1: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Мы из 90-х.
0: Наслаждаемся последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio, тем более, что мы представляем финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это драйвово, самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ и также подарки. За пультом, как всегда, диджей Айон, а вот ведущий вечера в этот раз это Альберт Ботанин! 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а мы, как всегда, вам приготовили вопрос. Отвечать будем сейчас. Где?
2: В «Макси», конечно. Отлично. Же, по номеру плюс 7-92-72-42-102-8. Я предлагаю 5-6. А сколько мы там можем разыграть?
0: Три. Давай три разыграем.
2: Три пригласить. Ну давай тогда 5-й, 6-й и 8-й. Давай.
0: Прекрасно, 5-6 и 8. У нас будет вопрос, будут варианты ответов. Андрей, вопрос, я так понял, будет музыкальный. Милости просим, что же вы там нам приготовили? Пожалуйста.
2: Мне петь его тогда, что ли?
0: Ну нет, не знаю, как хотите. Давайте,
2: давайте я уж лучше так, чтобы прям все точно услышали. Да, в «Макс» приготовились уже писать, какую фразу произносит, я вот здесь боюсь правильно тоже сказать или неправильно, E-Type, надеюсь, так исполнитель
0: все
2: называется.
0: Правильно, все
2: в
0: правильно,
2: начале
0: да,
2: трека,
0: да, да.
2: Russian Lullaby, вот что-то такое, да? Песня 1994 года, русская колыбельная. Варианты ответов тоже присутствуют. Первый вариант — «Хлеб да соль». Второй — «На здоровье». И третий — «Айда на вечеринку». Вот 1, 2 или 3. Достаточно вам прислать. 5-й, 6-й, 8-й будут победителями.
0: Ну что ж, а мы вам дадим немножечко подсказку, и потом вернемся с победителями.
1: Мы из 90-х.

0: Хайпа мы поставили Russian Lula или Lula, как я не знаю, как это. Я знаю, что совсем скоро будет мы из 90-х.
1: Мы из 90-х.
0: Как вы могли уже услышать в начале песни, эту же песню мы и ставили, он кричит, конечно же, я и Тай, всем привет, на здоровье! Мне тут даже какие-то Борис Николаевич нотки появились. Ну да ладно, значит, правильный ответ был номер два. Андрей, назовите, пожалуйста, всех, кто победил. Троих, да, по одному билету, по одной проходке вам достается на одного персону. Пожалуйста.
2: Так, начнем мы с Валентины. Ей мы отправляем шарик, соответственно. Дальше у нас победил еще Айрат и Айдар. Вот такой вот у нас интересный составчик. Мы им всем шарики отправили. Дальше будем уже тоже диалог вести, каким образом заберут подарки. Все расскажем.
0: Поздравляем участников. Скоро встретимся на вечеринке 28 августа. Ресторан Максимилис 20.00, как всегда, 18+. Ну а у нас еще немножко информации.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? Конечно, к семье, к друзьям и новым возможностям. А «Лада Гранта» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто». Ну а впереди, дамы и господа, у нас с вами еще и слово за слово.
1: Реклама на Бим-радио.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
12: Отец, чем будем новую беседку красить?
13: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
12: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
14: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
18: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
19: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
20: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM Radio.
0: Быстро дозваниваемся. 292-128. У нас игра слово за слово. Быстрее, мальчики, девочки. Андрей.
2: Я-то здесь уже, я готов. Мальчики, девочки, вы быстрее.
0: Срочно, девочка, мальчик. 292-128. 292-128. 292-128.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ассаляму алейкум, кадрлар радио, тонлашилар. В итоге, значит, мне просили передать, мальчики нашли девочку, мальчик слетел, поэтому, мальчики, возможность есть, 292-102-8, дозванивайтесь, Андрей пока с вами. А я, Анаш Ананасович, ассаляму алейкум, кадрлар радио, тонлашилар. Здравствуйте, Анаш Ананасович, в эфире Бим Радио. 3 балла, мечтами затруднения. Смотрите, да, вот у нас Мамадышский тракт в сторону Аграрной, прямо под мостом практически. Чуть-чуть не доезжая там моста, ДТП в левом ряду и дорожные работы там. Будьте осторожны. А Нарсон напротив арт-центра Ершова, в сторону, значит, Развещиха Ахмирова, тоже дорожно-транспортные происшествия. Даже 2 отметки, но, скорее всего, об одном и том, потому что обе правый ряд показывают. Вот, шума курянь, да поэтому вот. А, ничего себе, Оренбургский тракт. ДТП, не доезжая медгородка немножко. Левый ряд там, стоять будете немножко. Будьте осторожны, внимательны, еще немножко и дойдет до Усадской развязки. Остальное в целом неплохо. Крупнейшие пробки на данный момент. 9 минут Дербышки от Сибирского тракта до Парковой по улице Мира. 6 минут Тухая от Вахитова до Салисай, дальше от площади Вахитова. Мосты там и свободны, через час вернусь, пока игра.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
7: Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
6: Ну вы здесь уже, родненькие вы мои, хорошенькие вы мои. Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». Теннет «Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение, но с Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – это лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. А подробнее по телефону 230-30-30. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных и универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03-07-2026 года. А сегодня разыграем сертификат семейный парк активного отдыха. Андрей, кто дозвонился в итоге?
8: Так, Юля у нас первая.
6: Юль, привет!
9: Доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, Юль, рассказывай, как утро проходит, чем занимаешься?
9: Утро проходит очень активно. У меня через 4 минуты собрания, и нам надо быстро поиграть в игру.
6: Все, мы очень сильно торопимся для того, чтобы мы все успели. Добро пожаловать тебе, Юль, в игру. Давай быстренько познакомимся с твоим соперником.
8: Как Тимур, вас? Доброе утро.
6: Тимур, здравствуйте.
10: Доброе утро. Доброе.
6: Тимур, торопимся, поэтому как утро проходит? Все нормально у тебя?
10: Нормально, по плану.
6: Все, супер тогда. Давайте поиграем слово за слово. Смотрите, у вас ровно минут, чтобы перечислять слова. Кто будет последний, тот победит. Поэтому я предлагаю вам следующее. Я предлагаю вам перечислять слова, связанные с автомобилем, с дорогами. В общем, автотема. Все эти слова должны быть на букву «Б». То есть бампер, например. Можете с него и начать. Юль, вы были первые дозвонились. Давайте с вас начнем тогда, пожалуйста.
9: На букву «Б», да?
6: Да.
9: Так, бампер. Бампер, пусть будет.
6: Пусть будет бампер. Минута пошла.
10: Баранка.
6: Отлично.
9: Бордюр.
6: Отлично. Ну, заправляем мы иногда его. На «Б».
10: Бартик.
6: Как?
10: Бартик.
6: Барсик – это трактор, ладно, машина же. Юль?
9: Бензобак.
6: Отлично, молодец! А в него что заливаем?
10: Бензин.
6: Конечно!
9: Что? Багажник?
6: Да!
10: Бензонасос.
6: Ае!
9: Брызговик?
6: Да, 25 секунд осталось.
10: Блин.
6: Ну вот в самой дорогой Ладе стоял он такой, компьютер он.
10: Бортовой компьютер?
6: Конечно!
9: Ну, так, BMW, марка машины?
6: Да, да!
10: Бугатти?
6: Да!
9: Балансировка?
6: Да!
10: Буханка?
6: Да!
9: Букс?
6: А? Подождите, там что-то, на татарском было. Юль, последнее слово, что это за слово было?
9: Бустер.
6: Бустер! Юль, ты победила, бустер!
9: Ура!
6: Ты успела за долю секунды! Ну и так как у нас Юль торопится на собрание, которое у нее, кстати, через 1 минуту 15 секунд, поэтому мы очень быстро. Тимур!
10: Да, спасибо большое за игру. Поздравляю с победой.
6: Спасибо, Тимур лучший.
9: Спасибо,
6: боролся как грех. Подожди, Юль, подожди, это он с тобой прощается, не мы.
9: Я поняла, я ему говорю хорошего детства.
6: Ладно, все понял тогда. Тимур, спасибо тебе огромное. Реально было круто с тобой поиграть. Пожалуйста, дозванивайся еще, будем тебя ждать, ладно?
10: Обязательно.
6: Лучший, давай, хорошего дня, пока. Юль, давай, быстро. Приветы.
9: Так, привет Пете и Казани. Несмотря на то, что нет солнышка, всем хорошего настроения на этот вторник, всем гостям. Вам большое спасибо за настроение. В общем, все, я победила на собрание.
6: Спасибо, хорошего тебе собрания. Сертификат семейный парк активного отдыха твой. Только, пожалуйста, чуть-чуть побудь еще. Мы тебе сейчас с Андреем за эфиром все расскажем. Все, погнали. Поздравляем еще раз победительницу, друзья мои. Слово за слово. Видите, их быстренько разыграли подарок. Еще вошли в положение.
8: Четко прям.
6: Вообще, это мы такие. Слово за слово. Это Утромен. Мы все четкие.
7: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по уровню зарплат, заняв 10 место. В республике почти 39% работников получают доход выше среднероссийского показателя, а около 8% сотрудников зарплата превышает 2 средние выплаты. Юристы подчеркивают, родители не обязаны вносить деньги на нужды класса. Даже если большинство родителей проголосовало за покупку мебели, техники, штор или ремонт. Помощь школе допустима исключительно на добровольной основе. В случае давления родители могут подать обращение директору, в органы управления образованием либо в прокуратуру. Сегодня отмечается День географа в России. Это сравнительно новый праздник. Его учредили в 2019 году. Долгое время у представителей этой уважаемой профессии не было собственной памятной даты. Инициатором появления праздника стало Русское географическое общество. Сейчас его отмечают не только профессиональные географы, но и учителя, преподаватели, сотрудники профильных учреждений, исследователи и путешественники. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 9:01. Доброе утро, уважаемые слушатели. С вами Утромены.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте вам, Андрей Дмитриев. Здравствуйте мне, Альберт Хузиахметов. Я сам с собой разговариваю. Это ненормально.
4: Ненормально. Это конфетки все на тебя влияют.
3: Да, кстати, они с таежным бальзамом на травах. Вот, очень классные травы еще какие, вообще вопросы. Я сейчас завтра не смотрю.
4: Альберт так интересно и кушает, прежде чем скушать, то, знаете, говорит какую-нибудь фразу интересную, там, что-нибудь желает, и только потом съедает.
5: Ну, у наших слушателей.
3: Вот так говорю и все.
4: Так говорил, да.
3: Да, я неоднократно, если честно. Так, по поводу, значит, быстренько договорю. Помнишь, мы говорили да-да, нет-нет, вот когда девочки говорят да, это да, когда нет, это нет, вот это все. Вот, значит, Карина пишет нам. Со мной, говорит, так было 16 лет назад. Мы с мужем одноклассники. Начал делать подкаты в 9 классе. Я говорил нет, нет и нет. 3 нет было, значит, как знакомо. Не знаю, что случилось, но в 10 классе мы неожиданно стали встречаться, и все, засосало по сей день. Ну, тут хочется уточнить, во-первых, не засосало, а засосал вас конкретно.
4: А может, она муж? Его?
3: Да, может, она.
4: Может, она не за этим появилась.
3: Не знаю, но, видите, просто вот получается, что ваше нет-нет-нет, он все-таки разбил, он добился,
4: а может,
3: чего хотел.
4: Важно, важно количество нет, то есть четное, нечетное количество. Вот здесь 3 было, соответственно, нечетное количество. Ну,
3: не
4: вот,
3: знаю,
4: все, чет... значит, в да превращается.
3: Четное, нечетное, это только бензин, вот знаю.
4: А,
3: я
4: да?
3: остальное не знаю, я, если честно. Вот. Женское «да» можно смело делить на 2. То есть на «д» и на «а», я правильно понимаю?
4: Видимо, да.
3: Девочки, можете говорить просто «д».
4: А нет, на 3 надо делить, получается.
3: Да, «н», «е» и «т» там. Еще восклицательный знак 4 получается, если громкое такое нет. Понял вас, принял. В общем, интересно, девочки. Что мы выяснили из нашего разговора? Как определить женское «нет», когда оно «нет», а когда «нет», это «да». Мы ничего не выяснили, потому что девчонки сами не понимают, что, где и как. Поэтому здесь, как говорится, ну, в этом случае, давайте так, на всю волю Божью.
4: Нормальный итог.
3: На всю волю Божью, сами думайте, сами решайте. Это потому что вопрос, который много тысяч лет будоражит мысли мужчин.
4: Тогда надо абстрактно прям, вот как девушки говорят, слушайте свое сердце.
3: Да, слушайте свое сердце. А сердце вам подсказывает, что пора включить компьютер и включить танки. Поэтому вообще не парьтесь за это. Танки 18+, игра. Ну а у нас важнейшая информация, которую мы знаем точно, что она крутая, классная. Поэтому держите. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь, Андрей?
4: Вот Карину засосала. Ее пути неисповедимы.
3: Согласен. Но мы-то знаем, что в итоге любовь приведет вас к семье, к друзьям, к новым возможностям. И везде рядом с вами будет «Лада Гранта». Простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Я скучаю. И честно вам скажу, я по своей «Гранте» скучаю. С выгодой можно купить ее сейчас до 330 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме подробности у официального дилера «Лада Канавто». Я себе почему-то захотел «Гранту» опять. Андрей, что происходит? По телефону можно узнать все подробности. 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2020. 2026 года АО «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и риски. Очень вкусно. Если «Лада», то «Канавто». Все, Андрей, покупаю себе «Гранту».
4: Давай, давай.
3: Пора вернуть «Make Granta Great Again».
2: Реклама на Бим-радио.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Мам, а где мне делать уроки?
3: Можно потише, у меня созвон.
4: Кто сейчас в ванную?
5: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева 46, Парк Хаус, Ленинградская 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова 28, ТЦ Моки.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
4: 5 домов. Одна цена. Один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-77-97.
5: Рекламодатель ИП Нештерякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8-800-300-77-97. Количество предложений ограничено.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто 5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «КанАвто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
8: Море, песок, чай. Чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 «Камацемент.ру».
4: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
5: Дамы и господа, всем еще раз доброе утро. И, как и всегда, сегодня вторник, а это означает, что много гостей у нас. Ну, как гостей, уже можно сказать, наши коллеги. В общем, дамы и господа, тянуть не буду. Лейла Ринатовна Фазлиева, вице-премьер Республики Татарстан. Доброе утро.
6: Доброе утро, дорогие друзья. Бесконечно рада и благодарна, что могу быть сегодня в эфире любимого радио.
5: Мы вас невероятно рады видеть на самом деле.
6: Взаимно.
5: И сегодня мы... у нас такая тема интереснейшая. Я напоминаю, что рубрика у нас «Счастье от ума». Это рубрика, в которой мы с вами, ну, закрываем наши пробелы в литературе, умнеем,
6: так сказать. Умнеем.
5: Да, и обсуждаем, и находим много нового. И сегодня у нас крайне интересная тема, потому что сегодня мы будем говорить про самую громкую мистификацию Серебряного века. Вот, я об этом практически ничего не знаю.
6: Ну, мистификации, я думаю, что многим известны, просто именно рубрика сосредоточит наши знания на эту тему. С первой мистификации. Сегодня мы будем говорить об одной из. Но я думаю, что когда мы читали Пушкина, повести Ивана Петровича Белкина, оно как не мистификация. Оно как не было такого героя. И моя любимейшая мистификация — это Козьма Прутков.
5: Вот я, серьезно, этот пласт у меня почему-то не заполнен вообще. Я все это теперь буду изучать.
6: Я абсолютно точно помню свое юношеское такое впечатление. В 10-11 классе меня судьба столкнула с Козьмой Прутковым. И такие короткие афоризмы, которые создавались вот под именем этого автора, меня впечатлили. И до сегодняшнего дня, не очень люблю слово «сегодняшний», но ладно, до прям вот текущего момента я бесконечно всегда возвращаюсь к Козьме Прутковому. А сегодня мы с вами еще об одной мистификации в Серебряном веке. Вообще Серебряный век мы однажды обсуждали, как он прекрасен, как он символичен, он ритмичен, как он насыщен разными образами. И одна такая мистификация, связанная с прекрасной женщиной. Именно поэтому мы ее и выбрали, эту мистификацию. С прекрасной женщиной. И имя — Черубина де Габриак.
5: Все,
6: уже красиво, да?
5: Уже красиво. Как это мимо прошло? Почему я этого не знал раньше?
6: Как это красиво сразу, да?
5: Очень красиво,
6: уже,
5: да.
6: Уже сразу ты понимаешь, что это что-то особенное. И это действительно мистификация Серебряного века. А за мистификацией скрывается Елизавета Дмитриева. Прекрасная женщина.
5: Да.
6: Сочинительница великолепных стихов, которые, я надеюсь, мы сегодня прочитаем.
5: Да, у нас есть отрывок. Я вообще, с вашего позволения, немножечко бы туда погрузился.
6: Да.
5: Вот у меня как раз есть отрывочек.
6: Я считаю, что нужно прочитать.
5: Да, тогда без проблем, пожалуйста, в моем же исполнении сейчас мы услышим по стихотворению под названием «Цветы», дорогие мои. «Цветы живут в людских сердцах, читаю тайно в их страницах, о ненамеченных границах, о нерасцветших лепестках. Я знаю души, как лаванда, я знаю девушек мимоз, я знаю, как из чайных роз в души сплетается гирлянда. В ветвях лаврового куста я вижу прорезь черных крылей, я знаю чаши чистых лилий и их греховные уста. Люблю в наивных медуницах немую скорбь умерших фей и лик бесстыдных орхидей я ненавижу в светских лицах. Акаций белые слова даны ушедшим и забытым, а у меня по старым плитам в душе растет разрыв трава». по-моему, это гениально.
6: Это просто пауза. Правда?
5: Это просто волшебно, это честно.
6: Волшебные стихи, которые в период Серебряного века просто взорвали Петербург и литературные салоны Петербурга.
5: Вообще.
6: Все хотели встретиться, все хотели общаться с такой невероятной поэтессой, за которой стоит какая-то тайна, история, и, но сам по себе, само по себе вот это стихотворение. Здесь же жизненный путь человека.
5: Да,
6: здесь вот стиль же, вот тех женщин, которые встречаются, акации, которые говорят у могилы, да, как вот символ, цвет именно ушедшей души, и как будто бы душа говорит цветами.
5: Все там.
6: Это потрясающее стихотворение, но при этом у Елизаветы Дмитриевой было еще одно стихотворение, в котором она говорила о зыбкости бытия и, в принципе, говорила о неразрывной связи ее образа Чарубины и образа Елизаветы Дмитриевой. И все-таки она как будто бы предрекла свой уход на чужбине в том стихотворении, в одном из стихотворений. Она действительно ушла из жизни в Ташкенте, будучи туда сосланной уже в советском периоде, да, вот это 20-е
5: да.
6: годы. Да, она ушла из жизни в Ташкенте. При этом человек страдал всю жизнь заболеванием, связанным с опорно-двигательным аппаратом. И когда тайна раскрылась, то один из издателей говорил о том, какая была вот мистификация, как был образ Чарубины такой красоты. И вдруг пришла обыкновенная Лизавета, которая, ну, собственно говоря, развеяла те мечты, а вот Чарубине какой-то особенный.
5: Буквально хотел бы погрузить наших слушателей сейчас. Если что, друзья мои, в чем была, значит, суть? Сама Елизавета была учительница истории.
6: Она закончила Василия Островскую гимназию в Санкт-Петербурге, одно из известнейших учреждений в образовательных, и работала действительно педагогом.
5: Да. Она была очень скромна, у нее была хромота вследствие проблем с опорно-двигательным аппаратом, и была изобретена ею, то есть там вообще предыстория такая, что они отдыхали в Крыму, в Коктебеле, у известного поэта Максимилиана Волошина, вот я чуть-чуть информации из интернета подчерпнул, и они там придумали гениальный розыгрыш.
6: Да, именно Максимилиан Волошин и... Ой, тут Серебряный век — это сплошные страсти, тайны, мистификации.
7: Интриги.
6: Да, интриги. Надо не забывать о том, что в этом городе как раз была встреча Гумилева, Елизаветы Дмитриевой и Волошина.
5: Вот
6: и
5: это да.
6: Были знаки внимания со стороны и Гумилева, были взаимоотношения.
5: Просто
6: а потом Максимилиан Волошин, который... Вообще очень творческая среда была, в которой появлялись идеи. Действительно, вот эти мистификации, они ведь и сегодня есть, такие мистификации, но они немножко носят другой характер. Я вот, когда готовилась к эфиру, тоже посмотрела одно из слов. Я вас перебила, я очень прошу прощения.
5: Ничего страшного, все идеально.
6: На самом деле, вот мистификации для сегодняшнего дня тоже очень характерны, потому что порой мы с вами в социальных сетях транслируем не свой образ, а выходим под псевдонимом.
5: Да, зачастую.
6: Что-то создаем.
5: Свой, да.
6: И вот очень интересное слово, которое мне так, кажется филологически интересным. Это симулякр. Это когда мы создаем, да, так вот, когда мы создаем свой какой-то фантастический, идеальный, мистифицированный образ, выкладываем это в сетях, потом под этой эгидой живем какую-то вот свою придуманную жизнь. Я сейчас никого не хочу обидеть, но такое имеет место быть. Так вот, к чему говорю, такой длинный сказ у меня, как у Садко, да, это прежде всего потому, что вот тогда мистификации были, на мой взгляд, такие творческие, литературные, с таким порывом. Люди объединялись для того, чтобы создать что-то творческое и поразить просто окружение.
5: Безумно талантливый.
6: Но вот это стихотворение, которое мы с вами сегодня читали, оно же невероятно талантливое.
5: Очень-очень, да.
6: Невероятно.
5: Ну, прям... Сильно.
6: И вот это вот «Разрыв трава». И действительно, с Максимилианом Волошиным они создали. Но потом был дуэль.
5: Я хочу чуть-чуть, да, еще, почему это был настолько вот взрывная такая волна была литературная. Потому что они создали как раз Чарубину, 18-летняя, сказочно богатая. То есть такой был образ, безумно красивая испанка, ревностная католичка, из строгой семьи отец, строгий, преследование церкви. Якобы она жила в заперти, могла общаться только через свои стихи. И вот это вот все, то есть накладывалось, и, ну, то есть в литературной среде это, конечно, было просто, вау, да и не только в литературной, потому что это, ну, вот сейчас, мне кажется, молодежь называет это словом, ну, хайп, давайте вот так сказать. Ну, куда от него деться,
6: да. Но мы же все-таки транслируем, какая-то корреляция с современным миром у нас тоже должна быть в рубрике, поэтому да, вполне, ну, вот я говорю, после этих всех взаимоотношений была даже дуэль. Вот я повторяюсь.
7: Как раз между ними, Яном, да?
6: Волошиным и Гумилевым.
5: С ума сойти просто.
6: Понимаете, это... ну, век такой был. Ну, собственно говоря, сейчас тоже такой. Просто немножко другой.
5: Да, сейчас просто...
6: Сейчас немножко симулякр, а там мистификация.
5: Тогда
6: даже
5: просто...
6: слова разные, да, вот по... звучание, вот.
5: Понимаете, сейчас
6: по звуку даже.
5: Тогда брали с собой мушкет на дуэли. Сейчас с собой берут листок и ручку, понимаете?
6: Нет, не листок, а да, просто в сетях.
5: Нет, листок и ручка нам нужна.
7: Вредности.
6: Комментарии, да, это топ вредности.
5: Листок и ручка нам нужна для заявления в полицию, поэтому там долго.
6: А, кстати, да.
5: Тут скорее такая история.
6: Нет, давайте о добром все-таки, о том, что великолепная, прекрасная женщина создала такое стихотворение.
5: Вот по поводу разницы хотел бы еще сказать, да, потому что вот это раскрытие, да, в 1909 году для самой Елизаветы было, насколько я знаю, это был удар прям большой.
6: Да, это было, во-первых, неожиданностью. Во-вторых, вот еще раз повторюсь, что у нее было одно из стихотворений, в котором она как раз говорила о том, что вот этот вот образ неразрывно с ней связан. И вот это слово «разрыв трава» потом у нее опять появляется. И мне кажется, что основным вот таким миропониманием была ассоциация с вот этим вторым своим образом и постоянно вот этот вот разрыв между тобой и твоей мистификацией. Ну, главное не зайти в этой дороге далеко.
5: Да. Вот. Но мне хочется вот...
6: Да, один из издателей раскрыл эту мистификацию.
5: К сожалению. А представляете, если бы это секретом осталось, кто же она была, и мы бы сейчас рассуждали,
6: ну, я думаю,
5: не знаю,
6: что такие анонимные истории, которых мы не знаем, в литературе было множество.
5: Думаю, да. Это как люди, которые считают, что Пушкин — это Байрон.
6: Ну, да, литературная мистификация — это одна из интереснейших тем, ряд исследований на эту тему посвящен. К сожалению, у нас нет большого объема времени мистифицировать в студии, но пойдем работать, творить добрые дела и наслаждаться прекрасными произведениями.
5: И вот мне кажется, что вот реальный мир тогда вот не простил Елизавету Дмитриеву, что она вот оказалась обычной женщиной, вот не такой роковой красавицей с портретом. А вот на сегодняшний день, мне кажется, если бы нечто подобное бы произошло, и потом выяснилось бы, что это была Елизавета Дмитриева, мне кажется, вот
6: ее автограф-сессия была бы километровая.
5: Да, мне кажется, это было бы просто, то есть невероятное какое-то событие. Поэтому очень было интересно. Спасибо большое.
6: Спасибо большое.
5: Вот, будем ждать следующей недели.
6: Спасибо огромное за предложение сегодня встретиться в эфире. Всем доброго дня, хорошего настроения и добрых мистификаций.
5: Да, это правда. Спасибо большое.
6: Спасибо.
5: До свидания.
6: До свидания.
4: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС-центр.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
9: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30.
10: Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня!

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды дай нам,
7: Сейчас сбудется.
6: Братишка.
7: Ой, вот это да, чудеса какие-то. Только что было плюс 18, обновил, плюс 17 стало. Где-то градус целый потеряли.
6: Не обновляй. Самогонщик себя ненавидит.
7: Все, не обновляю, да. Облачно с прояснениями. Слабый дождик там сегодня обещают с 14 до 18.00. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 23 градуса. Ночью будет плюс 13. Завтра день без осадков. Днем плюс 26, ночью плюс 18. С четверга начнется и похолодание небольшое, там плюс 20 всего лишь днем, и осадки. Так, намного дней вперед, так скажем.
6: Спасибо. Ладно тогда. Одевайтесь по погоде. Болтать сейчас будем. Темы разные обсуждать. Новости.
8: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: 9:40 в Казани. Раз. Во-вторых, с 1 сентября, напомню, в России потолок сверхурочных поднимется со 120 до 240 часов в год. Переработки для сотрудников станет в два раза больше. Что это такое? Это позволит работодателям уменьшить расходы на персонал, но только если такой порядок будет прописан в трудовом договоре или отраслевом соглашении. То есть, внимательно смотрим, что подписываем, друзья мои. Иначе будете работать, конечно, много.
7: Ну да, тут смотри, 120 часов и 240 прям.
6: Да.
7: В два раза больше.
6: Это, конечно, да.
7: Это за год, получается, мы 240 часов можем переработать?
6: Да.
7: Ага.
6: Было 120, стало 240. Вот. Мало того, тут уже и Минпросвещение окончательно определило максимальное количество уроков в день. Первоклассникам в сентябре-октябре 3 урока, с ноября.

0: декабря 4. Вторые, четвертые классы не должна превышать 5 уроков в день. 5-6 классы 6. И 7-11 классы 7 уроков.
1: 7 уроков даже?
0: Что-то многовато 7 уроков.
1: У нас как будто 7 прям редкость была.
0: Да, конечно.
1: Там, если что-нибудь куда-нибудь перенесли, тогда 7.
0: Но это максимальное количество уроков. То есть это, например, у тебя, чтобы распределить, там несколько дней у тебя 5-6, а вот один день там есть 7 уроков. Прям много уроков. Куда деваться? Надо, конечно, что-то с этим делать и по-другому.
1: 7 уроков, это сложно, конечно. Да.
0: В России, еще одна новость. С 1 декабря ведут новый технологический сбор на смартфоны, ноутбуки, персональные компьютеры и другую электронику. За 6 лет он должен принести около 136 миллиардов рублей. Эксперты предупреждают, что расходы могут переложить на покупателей. Не, в смысле, могут. И сильнее всего рискует подорожать бюджетная техника.
1: То есть то, что подешевле, подорожает сильнее.
0: Да. Ну, это логично. У них просто ценник там, видимо, небольшой.
1: Ну, если в процентном соотношении смотреть, то да, получается. Логично. То, что дорогое, там чуть-чуть прибавилось. А то, что дешевое, вот, тоже чуть-чуть вроде прибавилось, но значительнее ощущается.
0: Ну, конечно. Прикол, конечно. Ну, а куда деваться?
1: Это утилит-сбор такой?
0: Ну, получается, что. Получается, что так, конечно. Что было, да. Но это, не знаю, почему, это же, у нас же уже не работает это. Ну, в смысле того, что, еще раз напомню, да, как работает это в других странах. Государство говорит тебе такое, говорит, вот вам утилит-сбор, на любой, там, на технику, на машины, там, на все что. Он говорит, вот вам утилит-сбор. Угу. И этим самым намекает, как бы, вот это конкретно не берите. Народ говорит, в смысле? Наш говорит. В других странах говорят, все, поняли, ладно, вот другой будем покупать. Наши говорят, в смысле? Идите, мы сами знаем. И берут. А куда деваться? Вот с автомобиля, например, куда деваться? Вопрос. Власти России, кстати, обсуждают новые меры с дефицитом топлива. Например, правительство рассматривает запрет на экспорт ароматических углеводородов. Например, бензол, фенол и толуол. Решение пока еще не принято, там есть разногласия. Вот, сырье это уходит на выпуск бензина в том числе. Его не хватает в нефтехимии, короче говоря. И сейчас потихонечку-маленечку несколько отраслей чувствуют уже, что нехватка есть у нас легкая.
1: Не будут экспортировать, у себя оставлять будут.
0: Получается, что так.
1: Такая
0: но...
1: корова нужна самому.
0: Естественно. Как там было-то в Простоквашино?
1: Так и было, такая корова нужна самому.
0: Мы корову одну брали, одну отдадим. Вот, ну, примерно так было, конечно. Неплохо. Ну, а еще напомню, что с 19-го, то есть с завтрашнего дня, по 26 августа из-за новой волны и матча Рубин-Спартак будут вводить ограничения движения в районе Акбарс-арены. Там будет несколько таких вот перекрытий. Имейте в виду, заранее, пожалуйста, планируйте маршруты. Ну и вообще следите за событиями, потому что там, ну, это самое, как вам сказать-то?
1: Ну, надо быть в курсе.
0: Да, да, да, вот это все.
1: Там еще может быть какой-нибудь продукт алкогольный запретят где-нибудь в округе продавать. По-любому. Обычно у нас сейчас так бывает.
0: Кайф, все правильно делать, что. Ну, а я хочу вам напомнить о том, что у нас есть еще одна информация, которую невозможно пропустить. Спонсор утреннего шоу «Трамвайны» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям, к новым возможностям и, конечно же, к «Лада Гранта». Это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Это, конечно, совсем другое дело. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» и по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа. Успевайте 2026 года. А «Автофинансбанк» оценивает свои финансовые возможности и вкусные ириски. И риски, конечно. А если «Лада», Андрей,
1: то «Канавта».
0: Конечно.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-24-4741, 16+.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+. Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто-19».
10: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Блефара халезус, это что? Ладно. Ашаламу алейкум, кадрли радио. Тулашла, здравствуйте. Анас Ананасович, обладатель шикарного блефара полизуса, или как-то так это называется, но пока живущий этим. Значит, 3 балла местами затруднений, крупнейшие пробки Дербышка, Мира, улица от Сибирского тракта до Парковой улицы, 21 минута. Ровно в 3 раза меньше пробка по времени. Абдулла Тукай от площади Вахитова до улицы Салих Сайдашева 7 минут, потому что таблицу умножения учить надо было, тогда бы так же легко говорили бы, как я. Ситуация на мостах и дамбах 0, полный, свободно.
7: Прекрасно же.
6: Но ДТП есть, это Мамадышский тракт, вот проспекта Победы подъезжайте, когда в сторону Аграрной. Левый ряд до сих пор, уже сейчас. Дорожные работы есть, в сторону Дербышка, когда едете там. С лесочка начнется. И там до этого уже.
7: Ну, это же хорошо. Ремонт, значит, отремонтирует. Потом вообще здорово будет ездить.
6: Конечно, вы вспомните, как была универсиада. Ходили все. Вот, пробки сплошные сделали. Ездить невозможно. Работа универсиада, когда все сдали, все, универсиада прошла. Дороги, развязки остались. Не жалуетесь? Нравится вам?
7: Нравится, конечно.
6: Красиво все. То-то и оно, конечно. Так что, все, давайте. Ладно, я сейчас пойду отдыхать. Завтра вернусь, я расскажу вам. В целом, конечно, молодцы вы. Но ПДД соблюдайте, тем не менее, ладно?
7: Хорошо.
6: Все, давайте. С вами был Анас Ананасович. Андрей, мое почтение.
7: И мое.
6: До завтрашнего дня. Все. Альберт, иди шалишь.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
8: Куда едем?
9: В Сочи.
10: Куда едем?
8: В Сочи. Куда едем?
10: Куда едем?
0: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Мы вам напоминаем, дорогие мои, что если вы мечтаете об отдыхе, море, горах и развлечениях, выбирай Сочи. Оно того стоит. Мы весь август принимаем участие вместе с вами в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполняйте форму участников в социальных сетях Бим-радио. Шансы есть. Все в порядке. Ждите звонка в прямом эфире, если оставили заявку. Мы вас строго спросим, куда едем, а вы строго должны ответить «в Сочи». И тогда вы получите гарантированный подарок из Сочи. Приятный, классный, крутой. Но если вы еще и дополнительно ответите на вопрос нашей викторины, то попадаете в финал. А вот в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Но информация о правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск по максимуму. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну что, Андрей, будем вызванивать, что ли?
7: Да, я думаю, пора бы нам услышать от кого-нибудь фразу «в Сочи».
6: Сегодня твой тезка, кстати говоря.
7: Тезка мой?
6: Да, будем дозваниваться ему прямо сейчас.
7: Свой телефон на всякий случай в руки возьму, а вдруг мне.
6: Музыку убавляем. Слушаем гудочки.
7: Есть гудочки.
6: Алло, Андрей Александрович.
11: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Куда едем? Алло, куда едем? Не слышу. Куда едем? Связь что-то.
11: В Сочи едем.
6: Да!
11: Сочи.
6: Конечно! Андрей, конечно, в Сочи! Что-то реально со связью было. Я там по очертаниям понимаю, что ты говоришь в Сочи, но мне надо точно. Вот я тебя и доконал. Ну, мы тебя поздравляем. Тебе уже гарантированный подарок. Слушай, достается из Сочи. Расскажи, где мы тебя застали, чем занимаешься?
11: Да, дома. Кушаю завтрак.
7: Приятного аппетита, да.
6: Андрюш, приятного аппетита. Ну, слушай, мы тебя еще немножко от завтрака оторвем, потому что твой коллега, хотел сказать, твой тезка, коллега по имени Андрей Дмитриев напротив меня, у него есть вопрос, викторина. Если на него ответишь, то в финал попадешь. Ответишь на вопрос нам? Ну все, Андрей, давайте, удачи вам. Андрей, вы задавайте вопрос, пожалуйста.
7: Вопрос классный, я уверен, Андрюха справится.
6: Давай.
7: Итак, какое удивительное, вечно зеленое дерево с гигантскими ароматными цветами украшает улицы Сочи и дарит туристам эстетическое удовольствие? Варианты ответов: А. Лопух обыкновенный.
6: Так.
7: Вариант Б. Королевская и роскошная магнолия. И вариант третий. Баобаб.
11: Давайте второй вариант.
7: Второй вариант — королевская и роскошная магнолия, да?
11: Да.
7: И
11: да.
7: Это абсолютно верно.
6: Андрей, ты в финале, прикинь! Ты вообще! А еще и 31 августа будешь слушать эфир, а мы там раскроем имя победителя, и ты, возможно, станешь победителем, не знаю. Все будет рандомно, все будет как судьба пошлет, но мы тебя поздравляем с тем, что ты уже становишься...
9: Извините, связь прервалась.
7: Он тоже, видишь, уже счастлив.
6: Да, Андрей такой, да все, я завтракаю, отстаньте. Не до вас мне. Тут у меня батон, масло, каша. Чего вы достали меня, если честно? Все, Андрей, видимо, без связи остался.
7: Смотри, там сначала женщина, теперь мужчина уже какой-то отвечает.
6: Но мы Андрея в любом случае поздравляем. Ничего страшного, такое со связью иногда бывает, особенно в наше время. Андрей у нас в финале, мы с ним еще пообщаемся за эфиром. Друзья мои, тоже оставляйте. Я вот сейчас посмотрел, не так много заявок. Ну как, относительно, конечно, но тем не менее, шансы есть обязательно. Пишите, обязательно оставляйте заявки. Пусть у вас все будет хорошо, дорогие мои. Я уверен, что все так обязательно и будет. А у нас, оказывается, есть время немножко с тобой поболтать. Андрей, что, может, новость какую-нибудь обсудим?
7: Давай, конечно.
6: Ну, все, тогда погнали. Выбирайте обязательно Сочи, дорогие мои. Ну, а мы немножечко по новостям пробежимся прямо сейчас.
8: Куда едем?
10: В Сочи.
12: Куда едем?
8: В Сочи. Куда едем?
12: Куда едем?
10: В Сочи.
0: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Утромены сделают твое утро.
6: 28 августа на балконах мэрии Казани устроят яркое шоу.
7: Да?
6: Да, там будет театрализованный перформанс, называться будет «Голоса Казани». Или «Казан того шлара», как бы, да, перевод на татарский. С участием ведущих артистов и музыкантов города. Основная программа в 20.00 начнется. Вход свободный, я думаю, что 0+.
7: Это же балкон, там капитошки должны быть по-любому.
6: Да. А капитошки мы куда наполняем? Верно, Андрей. Ладно, в резиновые шарики, что ты молчишь?
7: Я потерялся просто. Есть более бюджетный вариант — пакеты просто.
6: Пакеты, кстати, тоже тема, да. Я, кстати, видел недавно, вот есть большая проблема. Потому что дети продолжают хулиганить, как и мы хулиганили. Но мы, в отличие от детей, знаем физику, а они, видимо, уже не совсем знают физику. Вот. Поэтому есть определенная проблема. Да, ну, например, капитошка, которую скинули с третьего этажа или даже с пятого этажа, она, ну, такая шалость детская. А вот скинутая с 18 или 20 этажа, это большая проблема, если честно. Причем для автомобилистов зачастую.
7: Ну, там и для пешеходов тоже, кто рядом окажется.
6: Абсолютно, да.
7: Это мы просто шутим, не призываем ни к чему.
6: Ни в коем случае, да. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, будьте, пожалуйста, осторожны.
7: Но «Капитошка» — это вообще добрый мультик.
6: Должен быть. Кстати, да, я вообще его давно не пересматривал. «Капитошка» надо посмотреть. 18+, на всякий случай, скажем. Приди, такой мультик.
7: «Капитошка» 18+.
6: «Капитошка».
7: Там как будто должен быть не «Капитошка», а «Кипитошка» уже такой.
6: Они не знали, где он прячется. Вот это типичный трейлер. Просто что-то такое от этого звучит, а потом голос типичный что-то говорит. Еще потом должен быть очень мощный такой диалог между персонажем. Типа: «Джон, не делай этого!» Они не знаю, ну вот это все, я не знаю, я один, когда-нибудь один этот трейлер просто озвучу и буду счастливый. Вот, короче говоря, была просто проблема в Москве, что дети с 20 этажа реально кидали капитошки, они поразбивали лобовые стекла, помяли крыши автомобиля, там что только не произошло. Вот, возможно, потому что переусердствовали с высотой этажей. Вот, возможно, потому что надо было кидать в пакетах, а не в ведрах железных. Я не знаю точно.
7: Возможно, вообще не надо было кидать.
6: Да, согласен полностью, но один раз я себя тоже, кстати, почувствовал вот этим злым взрослым человеком. Я вспомнил, когда в детстве у нас вот эти шалости были, и там обязательно есть какой-нибудь мужик, который это спалил, и он обычно вот так на детей кричит: «Эй, вы, ёлки-балки!» Вот так вот кричит, и ты сразу бегаешь, ну, какой злой дядя, а вдруг он родителям расскажет такой. И один раз у меня такое было, мне кинули машину снежок, я еще на гранте ездил. Я вышел резко из машины, смотрю на балконе, прям прячутся дети, их видно. Я говорю: «Вы что думаете, я вас не вижу, я сейчас вас всех поймаю, всех накажу!» И они как убежали, а я так ржал, садился в машину, я думаю: «А, так вот что эти мужики!» Они тоже угорали, скорее всего, когда я был ребенком.
7: Тебе надо было до конца идти прямо, я поднимусь сейчас.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер-Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Апастовском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат». Он посвящен реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который подчеркнул, что данная программа работает в первую очередь для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами. При этом особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Среди вакансий августа в Казани лидирует позиция врача УЗИ. Именно она предлагает самую высокую оплату труда – от 200 тысяч рублей в месяц. Исследование показало, что в речи есть универсальный ритм. Независимо от языка, люди формируют интонационные единицы примерно раз в 1,5 секунды. Каждая – это короткий смысловой фрагмент, в котором согласованы интонация, громкость и темп. Такая структура облегчает общение и помогает развивать речевые технологии. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот вы говорите. Ну, что там день рождения? Ну, подумаешь, дырышки-дырышки.
4: Что значит подумаешь? День рождения, это важное мероприятие.
3: Ну, подумаешь, ну, позвонил там, отправил что-то типа счастья, любви, здоровья. И все, может, какой-то подарок, какой-то сертификат, какие-то деньги положил, в конверты отправил. И сидишь довольный, думаешь, что все сделал, что мог. Mm. А это разве хорошо? Так с друзьями и с близкими.
4: Ну, если это действительно друзья и близкие, то не...
3: Мы считаем, что лучшее поздравление с днем рождения только на Бимрадио. Да. У вас есть отличная возможность в этом удостовериться. Сайт bimradio.ru – огромная, гигантская кнопка в нашем новом фирменном оранжевом цвете с надписью «Заказать поздравление». И тогда вам откроется мир отличных поздравлений в личные сообщения и в прямом эфире Бимрадио. А еще вы можете просто позвонить в редакцию 2-930-800. По будням с 10 до 18.00. Вам тоже менеджер все подскажет, расскажет. Все по-человечески, все классно. Ой, ребятки, стоит это вообще недорого. Если еще скинете толпой, вообще какие-то сущие копейки. Понимаете?
4: А приятно будет как.
3: О, это вообще эмоции до конца жизни, серьезно вам говорю. Аудио и видеоформат в личных сообщениях. В видеоформате даже есть анонс, так что пользуйтесь. Это уникальная возможность его там увидеть вживую. Но еще любой ведущий любимой радиостанции вас с удовольствием поздравит. В прямом эфире, кстати, мы тоже поздравляем от всей души, но вы сами становились неоднократными свидетелями. А сколько мы за эфиром поздравляем? Ух, невероятное количество. Так что, дамы и господа, мы вас ждем. Дарите друг другу эмоции в день рождения, а не просто, знаете, вот это вот наше взрослое, ну вот пойдет, вот так пойдет. Вот это убираем, дарим настоящие эмоции. Мы тоже сейчас будем дарить эмоции. В группу ВКонтакте мы переходим. Андрей, ну давайте тогда вы называйте имена и фамилии, а мы будем поздравлять.
4: Отлично. Тут сегодня у нас, знаете, такой прям суперменский состав прям практически.
3: Ну давайте.
4: Да. Вот Елена Старкова или Старкова, или Тони Старкова.
3: Тони Старкова, да, да, да.
4: Регина Батманова или Батманова,
3: Батманова
4: или Бэтменова.
3: Батманова Фандюева.
4: Да. Юлия Спайдерменова. Ладно, не Спайдерменова.
3: Головкова.
4: Деминова, на самом деле, да. Кристина Гельмедзинова. Эльвира Ахмедзянова. Фархат Хасанов, Ангелина Ахметова, Лилия Гарайшина, Альбина Гуревич, Алсу Комарова.
3: Альбина Гуревич?
4: Ну, так написано, да.
3: Ничего себе, я ее знаю.
4: Да?
3: Альбина, поздравляю тебя с днем рождения, молодец. Да.
4: Рамиль Валеев, Татьяна Борозна, Айдар Ганиев, Анжелика Авакумова, Алина Мазитова, Марина Миронова, Эльза Рамазанова, Денис Бенаси, вот так и написано, да, Ольга Трошина и Вячеслав Барканас.
3: Как?
4: Барканас.
3: Красиво.
4: Барканас, такая. Может быть, я возможно,
3: очень
4: ошибаюсь.
3: Красиво. Мы поздравляем всех именинников с днем рождения и пожелаем вам, чтобы вам приготовили классные поздравления. Ну, если через Бимрадио, мы вообще будем спокойны, потому что действительно классное поздравление. Но если сами, то пожелаем вам в этом удачи. Впереди у нас утро-оки. Помогите нам. Что спите?
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики.
5: Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
8: О, купил машину? И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
9: Все уже было. При покупке новой Волга в Канавто выгода до 650 тысяч рублей и топ оборудования в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. От 31 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волгофинанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
14: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
15: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
16: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1961 году Энрике Бернат, владелец компании «Чупа-Чупс», обратился к художнику Сальвадору Дали с просьбой придумать изображение для конфетной обертки. Дали просьбу выполнил. Сегодня это изображение, хотя и в несколько измененном виде, узнаваемо на леденцах этой компании.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Мы читали ваши сообщения, и вы там писали такую вещь интересную. Во-первых, предлагали салават Фатхудинова «Миньяра Тамсина Татарстана».
6: Неплохое предложение-то.
5: Да. Потом предлагали, а не спеть ли мне песню «Отпетых мошенников» и даже «Любэ конь». Алексей предлагает давать хотя бы два раза в месяц песни из кинофильмов.
6: Ну, мы периодически поем из кинофильмов. Mm-hmm.
5: Ну да. Из 70-х что-то попросил наш товарищ Позитивчик. Ну или на крайняк Текила. Mm-hmm. Ставит он нам ультиматум. Mm-hmm. Как будто бы. Алкоголь вредит здоровью, кстати.
6: Но рано еще для Текилы-то. 10-14 время.
5: В общем, мы с Андреем друг на друга посмотрели и решили вспомнить свои корни. Андрей вырос на Жилке.
6: Было дело.
5: Я вырос в Дербышках. И без этой песни не обходились ни одни посиделки с гитарой. Ни одни, буквально. Поэтому я предлагаю вспомнить сегодня Александра Розенбаума и его гениальнейшую песню, дамы и господа. Сегодня не под гитару, хотя могли бы, кстати.
6: Могли бы.
5: Сегодня ее веселая версия и веселая аранжировка. Ты знаешь, что в Дербышках не стоп-кран дергали?
6: Нет.
5: А, гоп-стоп-кран. Давайте этим и займемся, друзья мои.

0: дамы и господа, с вами самая позитивная песня и самый лучший утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэды». Конечно. Я не могу. Эта песня всегда так весело поется. Кстати, это не мы придумали, если честно. Это еще вы скажете спасибо, что мы господина Алексина не вспомнили. Ну ладно, друзья мои, всем большое спасибо за сегодняшнее невероятное утро. Нам Андрей уже что-то пишет интересного, нет?
1: Да, тут спрашивают, в какой школе я учился. В 130-й. Нет, не в 66-й, в 130-й.
0: Вы слишком поздно его хотите вычислить, ребята.
1: Я уже там очень давно не живу и не учусь, тем более. Я ее даже не заканчивал.
0: Да, кстати, да, Андрей, если что, вообще шел не заканчивал.
1: Не смог.
0: Не смог, только в энерго поступил. Нет, на харизме.
1: Хорошо, что ЕГЭ тогда не было.
0: О, ребята, ладно. Давайте так. Смотрите, значит, в следующий раз спросят. Смотрите, я хочу вспомнить... Песни, которые исполнялись под гитару, мы знали ее в Казани, да? Вот есть песня такая, которую только на гитаре я слышал, да? Слышал, может, когда зимой холодная, крещенский
1: да,
0: народ,
1: да, да,
0: дерутся насмерть пацаны, а девушки роняют слезы. Ты знаешь, что вот это
1: версию
0: исполнение
1: такую
0: наше?
1: Знаю, да.
0: Есть в Татарстане город, есть Казань. Эту песню знаешь, нет?
1: Конечно, да.
0: Говорят, что все эти песни исполнял некий Рустик, который потом за каждую из этих песен почему-то получал от пацанов из разных районов города. Бедный Рустик, сколько же он вывозил? Судя по, конечно же, слухам, которые до нас доходили. Понятное дело. Вот. Андрей только что выяснил, что они с Димкой, нашим слушателем, ходили в одну школу.
1: Нормально.
0: Ну вот, возможно, вы даже видели друг друга.
1: Может быть.
0: Возможно, вы даже друзья, просто забыли вас, очень память плохая, возможно.
1: Ну, какие же мы тогда друзья-то?
0: Ну, так, ну, забывчивые, получается.
1: Забывчивые, да.
0: Естественно. Ну, а мы что хотим сказать? Мы-то не забывчивые. У нас впереди, конечно же, рабочий полный с 12 до 3. Но ведущий уже наш коллега здесь где-то рядом. Я видел утром Махмуда Аракаева.
1: Да.
0: Да, это означает, что очередное будет обязательно в эфире Бим Радио, все как мы любим.
1: Это же вообще увидеть Махмуда Аракаева с утра, это же хороший знак.
0: Да.
1: Тебе сегодня удача улыбнется.
0: Обязательно. Ну, если он мне улыбнется, то считай, удача мне уже и улыбнулась. Так что, дамы и господа, в его надежных руках мы вас и оставляем. Не забывайте о том, что у нас есть вечернее шоу «Вечерний Трубим». С работы там у вас проводят наши коллеги. Обычно это Петр Нежинский, Ярославушка, Альберт Ботанин. Иногда Игорь Никитин и еще огромная вереница ведущих, которые там появляются.
1: Ну, мы дружный просто коллектив. Да. Да.
0: Нет, заходят друг к другу в гости, как говорится. Да, бывало и такое. Так, а что еще мы забываем, Андрей? Да, подписывайтесь, пожалуйста, на все наши соцсети. Телеграм-канал, канал в Максе. Бимболталка в Максе, вы чё? Подписывайтесь туда обязательно. Там, знаете, как активно, мощно ребята вообще общаются. Вообще обожаю просто за этим наблюдать. Я так, знаете, периодически так захожу, смотрю, читаю, хихикаю. Так круто там вообще, мне очень нравится. Энергетика, конечно, бешеная. Что нас еще ожидает? Ну, конечно, слушайте нас через сайт bimradio.ru, слушайте нас через приложение на Android, на iOS, слушайте нас с помощью умных колонок в любом месте, где вы не находились. Ну и не забывайте про нас, ведущих, мы всегда вам будем рады, в том числе и в наших соцсетях. Найти нас очень просто. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: А сказал, как зовут меня, Альберт Хузяхметов.
0: А завтра мы вернемся ровно в 7 часов утра. Завтра вы еще...
1: Тот же состав
0: отлично.
1: На завтра.
0: Отлично, завтра Андрей Дмитриев вернется вместе со мной. Так что, ребятоньки, до завтра. Впереди очень неожиданные два человека в одной песне соединяются. Песня называется «Вальс Бастон». Александр Зумбам там тоже есть. А кто еще один артист, вы узнаете прямо сейчас. Пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Там танцует вальс Бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск.
4: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
5: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный.
5: Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом».
9: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
10: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
11: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
12: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RufFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
14: Доброго дня всем, хорошего настроения. Ждем обещанной жары, восстановления тепла. Ну а пока в столице солнечного Татарстана 17 градусов максимально.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер-Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Апастовском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат». Он посвящен реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который подчеркнул, что данная программа работает в первую очередь для населения, а проекты реализуются исходя из вопросов, поднятых гражданами. При этом особое внимание на форуме уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Среди вакансий августа в Казани лидирует позиция врача УЗИ. Именно она предлагает самую высокую оплату труда – от 200 тысяч рублей в месяц. Исследование показало, что в речи есть универсальный ритм. Независимо от языка, люди формируют интонационные единицы примерно раз в 1,5 секунды. Каждая – это короткий смысловой фрагмент, в котором согласованы интонация, громкость и темп. Такая структура облегчает общение и помогает развивать речевые технологии. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Лето на любимой волне.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
5: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань-Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
6: Город Казань, ООО «Казань-Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
14: Ну и, наверное, вы заметили, машин-то в городе стало больше, поэтому чуть прибавлю.

0: Бим Радио.
1: Самое время заглянуть на Яндекс.Карты, рассказать вам, что происходит. Сейчас выставляется 3 балла местами затруднения, самые серьезные из которых на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. 22 минуты, 1,5 километра, 5 километров в час скорость движения. Ну что, в сторону Дербышек движется потихоньку этот хвост с ремонтными работами. Там еще авария стоит, значок. Недалеко от светофора, где въезд в Березовую рощу, средний ряд написан, будьте предельно внимательны. Ну и далее сразу вот все. Далее можно ничего не описывать. Далее все едет хорошо. Мосты, дамбы все зелененького цвета. Напоминаю, самое сложное место сейчас в городе — это улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. 22 минуты нужно. Проект 1,5 километра. Скорость поток на данном участке 5 километров в час.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Ну что, мы из 90-х, отшумела одна вечеринка, и вот уже надвигается другая, друзья мои. Напомню, что здесь все просто. Мы сыграем, давайте с вами пару билетов. Что делаем? Отвечаем в Максе, в Мачке. Максе, я вам предложу строчку. А вы мне должны будете ее продолжить, написав продолжение, как там пелось в песне. Все довольно-таки легко. Если вы помните эту песню, вам будет очень легко. Ну, а как вы не помните эту песню, если вы собираетесь на дискотеку из 90-х? Итак, плюс 792-724-2108, плюс 792-724-2108. И вот такая вот строчка. Я простая русская девчонка. Могу даже варианты ответов предложить. Как вам продолжить? Первый вариант, я в Сочи пару раз была. Второе продолжение, второй вариант песни, комбинацию «Учи от А до Я». И третий — «За границей сроду не было». Один из вариантов правильный. Ждем вашего правильного ответа, первых двух. Ну, а я пока напомню о том, что эта информация на правах рекламы. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. БИМ-радио представляет финальную летнюю вечеринку. Мы из 90-х. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. 28 августа вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурсы на лучший образ, конечно же, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. Не забываем, мы готовимся. 28 августа, ресторан Максимилис, сбор гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходи с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilis.ru 18+. Ну и давайте посмотрим, кто у нас правильно продолжил. Есть Люция. Люция написала первой, «За границей сроду не была». Люция, не отчаивайтесь, какие ваши годы. И человек, чей номер заканчивается на 3096, также написали «За границей сроду не была». Да, я простая русская девчонка. Когда-то напевала группа «Комбинации». Были же времена.
0: Мы из 90-х.

0: Наслаждайся летом с Бим-радио.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме прозвучало предложение заменить латинскую букву «П» на русскую на дорожных знаках, обозначающих парковку. Авторы инициативы считают, что такая мера – закономерное развитие курса на поддержку и укрепление русского языка. Дипломы российских вузов перестанут содержать слово «бакалавр». Вместо него будет указана точная квалификация. Первые такие документы выдадут выпускникам в 2027 году, а название квалификации подберут в соответствии с направлением и программой обучения. В Госдуме выступили за увеличение лимита на стоимость подарков для учителей. Его предлагают поднять как минимум до 5000 рублей. Причина в том, что прежняя сумма, закрепленная несколько лет назад, сегодня не отвечает актуальным ценам. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», возможно, не получила бы всемирную известность, если бы ее не похитил в 1911 году работник Лувра. Картину нашли спустя 2 года в Италии. Вор отозвался на объявление в газете и предложил купить Джоконду директору галереи Уффици. Все это время, пока шло следствие, «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом копирования и поклонения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: У нас впереди с вами викторин, ну и заодно узнаем что-то интересное. Смотри на мир ярче, как всегда, простые вопросы, варианты ответов. Выбираем, выигрываем и отправляемся в семейный парк. Да-да-да.

0: любим радио. Смотри.
1: Ну что, друзья мои, настало время посмотреть на мир ярче, открытыми, широко открытыми глазами и выиграть приз. Подарочный сертификатор и развлекательный центр разыграем мы прямо сейчас. Но для этого вы должны набрать 292-102.8, это номер нашей студии, 292-102.8, ответить на несложный вопрос и забрать приз. Здесь все легко. 292-102.8, прямо сейчас жду вашего звонка. Информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а теперь давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Зовут вас как?
2: Ксения.
1: Ксения, очень приятно. Меня зовут Махмуд Аракаев. Ксения, что у вас по физике? Как было с физикой в школе?
2: Четверка.
1: Молодец. То есть это как это? Хорошистка ведь, да?
2: Это хорошо.
1: Потому что тот, кто на тройке, это как это вот удовлетворяет что-то там вот это. На пять это отличница. Ну, на двойке учиться было невозможно. Учителя бы не позволили. Итак, перейдем к вопросу. Почему солнце, луна или искусство... Как это красиво, я сейчас представил. Вы были на море, Ксения?
2: Конечно.
1: Вспомните закат. Закат на море. Да что там море? На реке вот у нас в Лаишево вышел. Там берегов не видать. Ну, там, правда, и солнце. Нет, что-то другое. Нижний Новгород. Вот город закатов. Вот там это красиво. Выходишь на набережную, садите солнце.
2: Была.
1: Вот. Ну, вы помните там закаты, да? На набережной стоите. И закат, как будто солнце прям в Волгу уходит. И вот представьте эту красоту. И смотрите, почему солнце, луна или искусственные огни отражаются на водной поверхности в виде дорожки. И три варианта ответа. Так свет отражается от волн. Второй вариант – это отражение от кристаллов соли, растворенных в воде. И третий – это тропу создают русалки, чтобы заворожить вас. Что выберем, Ксения? Какой вариант? Ну? Ну, Ксения? Вода, рябь. Ну? Так свет отражается
2: так, первое,
1: от волн.
2: Что там было?
1: Так свет отражается от волн. Второе – это из-за соли. И третье – это русалки.
2: Первый уж, конечно.
1: Да, отражение от волн. Ох, сейчас как хочется где-нибудь на море-то оказаться, да? Ксения, вы уже были в отпуске в этом году?
2: Нет, я в декретном отпуске.
1: Ой, ну, уже или еще?
2: Ну, уже и еще.
1: Ну, уже. Ну, главное, это горожанин появился или горожанка? Что? Рассказывайте, всем интересно.
2: Девочка Каролина.
1: Девочка. Ой,
2: Ксения,
1: Каролина.
2: Вчера было, ну.
1: Ксения родила, представляете, дочку. Вам большое спасибо за еще одну горожанку. Пусть растет красивой, как мама, и умной, как папа. Привет кому передадим?
2: Привет моим детишкам, которые сейчас со мной в машине едут. Это Камила и Каролина. Сыну Артуру и всем, кто меня узнал.
1: Хорошо, вашей большой семье, дружной тоже, большой привет, не гладите трубочку. Сейчас объясню, что, где, да как. Ну, а выигрывать в наших викторинах всегда легко и просто. Главное – участвовать.
0: Смотри на мир ярче. СБИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
5: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение заменить латинскую букву «П» на русскую на дорожных знаках, обозначающих парковку. Авторы инициативы считают, что такая мера – закономерное развитие курса на поддержку и укрепление русского языка. Дипломы российских вузов перестанут содержать слово «бакалавр». Вместо него будет указана точная квалификация. Первые такие документы выдадут выпускникам в 2027 году, а название квалификации подберут в соответствии с направлением и программой обучения. В Госдуме выступили за увеличение лимита на стоимость подарков для учителей. Его предлагают поднять как минимум до 5000 рублей. Причина в том, что прежняя сумма, закрепленная несколько лет назад, сегодня не отвечает актуальным ценам. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Ну, традиционно о загрузке дорог поговорим в конце, но вот сейчас, если ехать по Мамадышке, то можно в сторону города, можно услышать «Аллилуйя». По мнению Дмитрия, Дмитрий, большое спасибо. Мамадышка едет в обе стороны, пробок нет, и кто-то сегодня полчаса раньше времени.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» с 50% акций и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке с трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Снова каникулы. Ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Латвийский радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня!

0: на Бим-радио.
1: Да, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. В этом нам помогает Яндекс.Карты. Да, аллилуйя, сегодня звучит от автомобилистов по поводу отсутствия пробки на Мамадышском тракте. Это здорово. Ну, а вот на улице Мира продолжается ремонт асфальтового покрытия. И, соответственно, там и пробочка. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 25 минут. 1,5 километра и скорость движения 4 километра. Метра в час. Ну, вот как-то так в сторону выезда из Казани сегодня так и будет. 7 минут появилось на ГУБДУ Тукай от площади Вахитова до улицы Салих Сайдашева. 700 метров, 6 километров в час, 7 минут. Ну, довольно-таки быстро. Они там закрыли налево с Тукаевского поворота на Риманова. Вот, и набережная закрыта. Вот это же все одновременно же надо было делать, да? Прошлые годы это воспринималось бы как саботаж. Кто ответственный? На Чернышевского от Бурхана Шахиди до улицы Профсоюзной тоже 7 минут, 800 метров и скорость потока 7 км в час. Ну и напомню, самый большой затор сейчас на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. 25 минут нужно, чтобы проехать 1,5 километра со скоростью 4 км в час. Ну и о погоде тут еще напомню, 18 градусов сейчас прекрасных, максимально сегодня будет 23, вот дождь переместился с 15 до 16 часов, обещается слабый дождь.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России выдвинули инициативу о введении выплат супругам за продолжительный брак. Предлагается назначать пособие по достижении 25 и 50 лет совместной жизни, а далее каждые 5 лет. В Общественной палате полагают, что такая мера будет способствовать укреплению семейных ценностей. С начала сентября в ряде регионов россиянам могут рекомендовать носить маски из-за роста сезонных заболеваний. Обязательным для всей страны это требование не станет. Меры будут применяться точечно. При этом эксперты исключают риск пандемической вспышки гриппа в России, но не исключают введение карантина для отдельных категорий граждан, особенно для тех, кто регулярно контактирует с большим количеством людей. С 1 декабря в силу вступает запрет на гель-лак и наращивание ногтей для подростков. Впервые на государственном уровне утвержден ГОСТ, ограничивающий косметические процедуры для детей до 14 лет. Им разрешен лишь гигиенический уход за ногтями без травмирующих техник. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 743 230 30 30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
10: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
11: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-657-0+.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчеркивании. Согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия. Некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБКонавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в «КонАвто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в «КонАвто». 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня. Уже 18 августа. Как быстро бежит летнее время, исчезают летние дни. День географа сегодня отмечается в России. Все началось в 1845 году высочайшим повелением императора Николая I. Основной целью создания общества было изучение родной земли и людей, ее обитающих, собирание, распространение географических, статистических и этнографических сведений о самой России. Изначально бюджет общества составлял, ну не знаю, много это или нет, 10 тысяч рублей серебром ежегодно от государственного казначейства. Ну и сейчас эта история, естественно, продолжается. Учитель географии только не радуется. Но почему летом? Почему не в учебный год? Ведь вон в Госдуме хотят повысить лимит подарка учителю с 3 до 5 тысяч. Представляете, если у него 10 классов, из каждого класса подарков по 5 тысяч рублей. Вот, это же на море можно было бы съездить. Ну что, друзья мои, впереди у нас музыкальный пересказ. Здесь все просто, погодное, прям по погоде. Песни будет о том, что вот и лето проходит, и тепло уходит. Вот об этом все, обо всем поведем разговор в музыкальном пересказе. Традиционно участвуют два человека, поэтому жду два звонка. 292-102-8, номер нашей студии. Набирайте. Разыграем сертификат на бизнес-ланч, баварский клубный ресторан «Максимилианс». Хороший, вкусный бизнес-ланч, это всегда приятно. Так что жду вашего звонка. 292-102-8. Зайдите, участвуйте, побеждайте.
0: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Музыкальный пересказ на волнах любимого радио. Здесь все просто. Будем угадывать песни. Но сначала давайте познакомимся с теми, кто будет это делать. Это традиционно два человека. Первым дозвонился Алмаз. Алмаз, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Доброго дня и вам. Ну, как настроение у вас сегодня?
2: Отлично. Ну, погода вроде налаживается.
1: Вроде, да. Но солнце все равно маловато. Маловато, да, солнца. Да. Вам противостоит Александр. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вам как погода?
3: Радует то, что да. Ближе к выходным наладится.
1: Ну, будем надеяться. Ну, вот вокруг погоды и будет вертеться все. Друзья мои, напомню суть. Значит, мы угадываем исполнителя, это первое, и песню второе. Если не угадаем песню, то тот, кто первый назовет исполнителя, тот побеждает. Здесь это очень важно. Вы, если догадались, вы меня прерываете, перекрикиваете. Вот, и не забудьте имя свое называть. А то я, дедушка, это тот сумасшедший дедушка, который в лифте, это я. Значит, могу не услышать, могу не различить. Децибелизм – страшная болезнь взрослых людей. Все понятно?
3: Да.
1: Алмаз?
2: Да, все понятно.
1: Отлично.
2: Все понятно.
1: Отлично. Итак, поехали. Песня о сегодняшней погоде, о времени года, актуалочка, так сказать. Ну, а все началось со стихотворения Расула Гамзатова. Он написал его в 1980 году на аварском языке. Перевод сделал Елена Николаевская. И вот в 1985 году эти стихи попадают к Раймонду Паульсу. И он предложил песню исполнителю, с которым уже имел творческое сотрудничество. Этот исполнитель пел, например, «Зеленый свет», песню «Гиподинамию», музыку к этим песням написал маэстро. Сам певец поначалу отказался. Ему тогда было 36 лет, но он чувствовал, что образ молодого артиста не вяжется с лирикой о седине. Его смутила строчка из песни «Пусть у меня на волосах лежит не тая снег». Он считал, что из уст молодого певца слова о старости прозвучат неубедительно. Певца часто уговаривали спеть ту или иную песню. Так было с полетом на дельтаплане. Его прям долго уговаривали. Его уговаривали и уговорили. А вот уговорить петь песню паромщика Комарова не удалось. И эти песни достались другим исполнителям. Для самого певца, который ассоциировался у советского зрителя с безумными танцами, обтягивающими костюмами, сетями вместо рубашки, бегом по сцене, взрывной энергии, эта песня стала откровением, потому что она была такая медленная, тягучая. Ну, что скажете? Все.
3: Андрей Леонтьев.
1: Так, это кто сказал?
3: Александр.
1: Так, а Александр, если Алмаз сейчас назовет название песни, он победит. Если нет, то приз достается Александру. Ну, что скажете, Алмаз? Ответьте что-нибудь Александру. Ну, обзовите его как-нибудь. Что вы молчите, Алмаз?
2: К сожалению, нет ответа.
1: Да, ну, хотя палкой вот кните этого Александра. Ах ты, вот чуть нехорош, скажите в адрес. Ну, ладно. Хотя бы назвали исполнителя, уже хорошо. И победителем признается Александр. Алмаз, ваши приветы кому что достается, давайте.
2: Ну, привет, Бим-радио.
1: Угу.
2: Всем, кто меня узнал.
1: Угу.
2: И жене Дарье, и дочкам Алисе и Азаре.
1: Молодец. Дочкам привет и мороженое не забудь. Хорошо, федеральная программа. Не забудь сказать, что от Махмуда Ракаева. Ну, а мы с Александром поздравляем. Фанат Леонтьева, я так понимаю, да? Сейчас скажет, не, что вы, я кино люблю, я вот это, да, Цоя, я фанат Цоя. Вот это сразу, это не я, это случайно получилось. Меня заставили, привязали к барной стойке. Хорошо, привет ваша кому, Александр.
3: Привет, супруги Натальи, детям Никите и Насте. Мороженое также
1: для
3: приготовить домой.
1: Молодец.
3: Ну,
1: молодец.
3: Спасибо за такие акции.
1: Ну вот кто, если не папа, привезет детям мороженое? Не кладите трубку, сейчас буду объяснять, что где и как. Ну и давайте слушать. Мы не угадали певца, но не угадали песни. Но песню мы обязательно послушаем.

забывайте о прекрасной возможности поздравить своих близких. Это программа «Первый тост» 12.30. Нужно дозвониться 2-930-800. Это наш офис. Помните, что

0: Реклама на Бим-радио.
1: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правил проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-7297. Количество предложений ограничено.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фанук, приходи. Звони 5-174-174.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В России выдвинули инициативу о введении выплат супругам за продолжительный брак. Предлагается назначать пособие по достижении 25 и 50 лет совместной жизни, а далее каждые 5 лет. В Общественной палате полагают, что такая мера будет способствовать укреплению семейных ценностей. С начала сентября в ряде регионов россиянам могут рекомендовать носить маски из-за роста сезонных заболеваний. Обязательным для всей страны это требование не станет. Меры будут применяться точечно. При этом эксперты исключают риск пандемической вспышки гриппа в России, но не исключают введение карантина для отдельных категорий граждан, особенно для тех, кто регулярно контактирует с большим количеством людей. С 1 декабря в силу вступает запрет на гель-лак и наращивание ногтей для подростков. Впервые на государственном уровне утвержден ГОСТ, ограничивающий косметические процедуры для детей до 14 лет. Им разрешен лишь гигиенический уход за ногтями без травмирующих техник. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».

Радио ВКонтакте, официальная группа Елена Гусева. Жить хорошо, хорошо жить еще лучше. У нее аватарка с надувным конем, весело. Дэн Кузнецов, Татарский театр оперы и балета, место службы, наверное. Поздравляем. Регина Батманова, мама двух замечательных детей, дочки и сына. Олег Веревкин, у него тут аватар, он с красивой девушкой в белом платье, свадьба, а он жених. Лилия Фатахова, она же Мазитова, из Зеленодольска, где-то на море, но судя по каменному, это наше море. Любовь Турутина из Казани, у нее очень красивый аватар, с белыми тюльпанами, сама в белом. Ленар Султанов из Альметьевска, с красивой девушкой на берегу реки, по-моему, это Казанка. Нелли Нуриазданова, она же Башмакова, тоже из Альметьевска. О, у нее горы. Тут на Ватгоре, это хорошо, обожаю. Мария Чубарова на рыбалке. Как клев. А на следующей аватарке она уже с цветами, а потом уже где-то у бассейна, где-то на курорте. Зина Чернышов справляет все, сегодня день рождения. Поздравляем. Олег Скворцов, Отограс Транссервис. И судя по аватарке, он хоккейный болельщик. Ну, не знаю, насколько рьяный, но вот на трибуне находится. В момент фотографирования Асадулина Алсумунибовна, заместитель министра образования и науки РТ. Звездин Евгений Юрьевич, заместитель гендиректора ПАО «Татнефть». По что тут по цифровому, что-то там вот это даже не влезло. Ганиев Руслан Ильшатович, генеральный директор ООО «Тепличный комбинат Майский». Такие вот замечательные люди. Кроме этого, Сергей Евгеньевич Трещев, космонавт, герой Российской Федерации. Лидия Владимировна Литвяк, летчица АС. 168 боевых вылетов. Сбила 12 самолетов и лично 4 в группе. Погибла в 43-м году, не вернулась из вылета. Эдвард Харрисон Нортон, актер. Борис Александрович Крюк, ну это что, где, когда, ведущий. Владимир Георгиевич Мигуля, музыкант, певец, композитор, автор песен и еще один певец. Вадим Йосифович Мулерман. Мурат Муратов, изначально впоследствии стал Муратом. Газинур Васькович, татарский поэт. Фахрутдинов Шамиль Тимиргалиевич, актер, служит в театре имени Тинчурина, автор множества детских сказок, пьес. Роман Поланский, один из крупнейших кинематографистов 20 века. Известно, что он 10-летним еврейским мальчиком попал в гетто. После ликвидации Краковского гетто до конца войны мальчик по договоренности укрывался в польской семье. Поланский вспоминал, что нацисты использовали его как мишень на стрельбах. Представляете, какое страшное детство. Антонио Сальери, которого прославил миф, созданный Пушкиным, и его причастности к смерти великого Моцарта. И хотя этот миф потомками замечательного композитора был неоднократно опровергаем, лишь в 1997 году состоявшийся суд официально признал Сальери невиновным в смерти коллеги.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» с 50% актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи». Надежность в движении.
4: Ну что, давайте послушаем песню, которая вышла в 2000 году. И в словарь, после выхода этой песни, в словарь был включено слово «стэн». Оно стало нарицательным в английском языке. Так называют чрезмерно преданного, порой навязчивого фаната. Эминем рассказывал, что идея песни пришла к нему, когда он сам переживал резкий взлет популярности и осознавал, что теперь люди буквально выстраиваются в очередь, чтобы увидеть, просто увидеть его. Эта история в форме писем от одержимого фаната по имени Стэн к своему кумиру к Эминему, он же Слим Шэди. Стэн пишет все более тревожные письма, злится, что кумир не отвечает, и в итоге совершает трагический поступок. В конце Эминем отвечает все-таки ему, но уже слишком поздно, из новостей он узнает, что Стэн погиб. Это сюжет песни. Ну и продюсеры молодцы, посмотрев некий фильм художественный, услышали композицию в исполнении Дайда, и им запал вот этот ее проигрыш, они решили ее тоже пригласить гулять на все деньги. Так вот и ее участие в этой песне не осталось незамеченным. Для нее это был вообще звездный пик. Более популярный она после этого ни до, ни после не становилась. Так что давайте слушать Эминем «Стэн».

0: Информация на волнах любимого радио, спонсор дневного шоу, рабочий полдник о МБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии, проверены, с прозрачной историей, гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская 20.
3: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ «Канавто». «Канавто» с пробегом.
8: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падаю.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так, ломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «БИМ Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
16: 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ну, слушатели нам сообщают об аварии на технической в сторону площади Вахитова, прямо под железнодорожным мостом. И да, и на Яндекс.Картах это событие тоже отмечено. 9 минут, длина 900 метров и скорость потока 5 километров в час. Что правда, то правда. Ну, а самый большой затор по-прежнему на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. 25 минут, не поменялось ничего. 1.5 километра, 4 километра в час за час. А общая загрузка дорог в Казани 3 балла. Сейчас местами затруднений, которых я, голос Лены Макдракаев, вам и рассказал.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
6: Ну что, готовим свои смартфоны. Вновь будем участвовать в спецпроект на этот раз. Уже рекомендую, Макс, открыть. +7 9272 421 028. Здесь все на скорость будет. Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 000 рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru. В разделе «Автокредит» оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Прояви свою любовь и знание родного города и получи за это приз. Сертификат семейно-развлекательный парк развлечений «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. И напомню, полный привод. 7 режимов вождения создают атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке. Пристегните ремни, мы выезжаем по Аракчинскому шоссе и видим великолепный храм всех религий или Вселенский храм. Построено это уникальное по своей красоте и значению сооружение братьями Хановыми. Здесь собраны основные мировые религии и, в числе прочих, символика исчезнувших цивилизаций. Вопрос, на который я ответ жду в Максе, первый правильно ответивший получает приз +7 9272 421 028. На берегу какой реки расположен храм всех религий? Ну и три варианта: Волга, Кама, Свияга. Кто же первый? +7. Все, первый есть. И это Алексей. Алексей, молодец. Сейчас мы с вами свяжемся. Это действительно Волга. Так вот все просто. Красивые все-таки у нас места. И как раз-таки на берегу Волги, в живописной местности под Казанью, и расположен храм всех религий. Красота у нас. Летом самое красивое место на планете Земля – это, конечно же, наш любимый Татарстан.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Радио. Первое в Казани.
1: БИМ новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме выдвинули инициативу присваивать статус многодетной семьи без учета прописки. Предлагается не отказывать россиянам в этом статусе из-за отсутствия регистрации, а подтверждать право на него иными способами, с помощью данных госинформсистем, документов ЗАГС, судебных решений или других законных документов. Ключевое условие – подтвердить состав семьи и то, что родители и дети живут вместе. В Госдуме прозвучало предложение предоставлять налоговый возврат в размере 7% от НДФЛ всем малообеспеченным семьям с детьми, в том числе тем, где воспитывается только один ребенок. Планируется, что норма начнет действовать с 1 января 2027 года. В Роскачестве предупреждают. Яркие канцтовары кислотных оттенков могут быть небезопасны. Если на них нет маркировки, в составе красителей могут присутствовать тяжелые металлы. Специалисты советуют такие изделия лучше не покупать. Также эксперты рекомендуют избегать ароматизированных ручек и фломастеров. Содержащиеся в них отдушки способны спровоцировать аллергию. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: В эфире BeamRadio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Да, доброго дня. По-прежнему замечательная погода в столице Татарстана. Ну вот из прогноза совсем исчез дождь. Переменная облачность. Но вот 16:00 обещают, что вообще будет только солнце до самого захода. Это радует. 22 градуса будет сегодня максимально. Пока 19. Что в этот день, 18 августа, происходило? Ну вот, до 1227 году, в своем последнем походе, с целью окончательного уничтожения тангутского государства Сися, умер Чингисхан. Еще полстолетия спустя внук грозного завоевателя Хубилай основал в Китае монгольскую династию Юань и перенес свою резиденцию из Каракорума в город Хамбалык, выстроенный на месте старой столицы Яньцзина. Теперь это город Пекин. Как там все переплетено? Китайцы, монголы. В 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру Первому. Пушкин написал его в поэме «Медный всадник». Это название закрепилось за монументом. Почему в этот день? Потому что 18 августа 1682 года на российский престол вступил Петр Первый. Молодой совсем еще тогда пацанчик, так сказать. В 1766 году была пущена в эксплуатацию пароатмосферная машина русского изобретателя Ползунова, предназначенная для непосредственного привода заводских механических агрегатов. Это изобретение явилось одним из первых в мире уникальных паровых двигателей. Вот лошади, наверное, тогда обиделись. Как же мы? Француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. Ну, перешел, но переходил он не один, а на своих плечах он нес человека. Этим человеком был его менеджер. Ну, так в жизни все и работает. Сейчас пойдем, я тебе раскрою. С другой стороны, вот, ну, менеджер тоже довольно-таки смелый человек. А в 1900 году русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение». 1900 год. В 1913 году в казино Монте-Карло произошел рекордный случай. Шарик выпадал на черное 26 раз подряд. Вот, наверное, все там с ума посходили в этот момент. Ну, мы против азартных игр. Ничему хорошему это лудомания никогда не доводило. Нужно верить в себя, в свои мускулы, в свою силу и желание потрудиться.
4: Реклама на BeamRadio.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН НП 325-169-300-021-657-0+.
10: Six Seven.
9: Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211 20 73 6+.
10: Тики-вики, веселые

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
1: За пищу для детей.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов? Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Иридиум-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают и другим спутникам, и даже МКС.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, традиционно мы в это время слушаем две песни. Я приношу из нашей фонотеки. И они привязаны как-то либо к дням рождения, либо к каким-то музыкальным событиям в жизни этих артистов. Ну, начнем с Алисы Мун. У нее день рождения был 15 августа 1964 года. Она родилась. Ну, это звезда моей молодости. Чего уж там. Она эстрадная певица. Дебютировал в 1985 году в составе джазового оркестра училища музыкального. Впоследствии покинул учебное заведение, не получив среднего образования даже. Ну, ничего страшного. С 1986 года по 89 она работала в коллективе, который назывался «Лабиринт» при Новосибирской государственной филармонии. Тогда все были при филармониях, иначе ты не мог деньги за билеты брать. Выступай бесплатно, пожалуйста. В 1986 году первый сольный альбом певицы назывался «Возьми мое сердце», и в нем была песня «Подорожник, трава». Это был хит, это было бомбял просто, ребята. Вот. Затем в 90-х она ушла с эстрады. Она вернулась в свой родной Ангарск, работала там художественным руководителем Дома культуры «Энергетика». Но тяга к славе и желание все-таки заработать, эти меркантильных два луча вновь пересеклись. И она возобновила артистическую карьеру, и появился алмаз. Алмаз моих глаз. Всем алмазам привет. И клип даже на нее сняли. Но есть... Нет, она певица не двух песен. Есть еще одна песня, которая тоже была популярна. Она называется «Обещай». Вот ее мы и послушаем. Ну, а второй человек, который справляет сегодня день рождения, это Мика Майкл Холбрук Пенниман. Я как-то обзавелся парой пластинок, но они все нудные. Это просто нудятина. Вот он занудный человек. Но все началось для него в 9 лет, когда они из Ливана, по-моему, переехали в Лондон. Он там в Вестминстерскую школу поступил. Семья не бедная была учиться там. Ай-яй-яй. Затем он учился в Королевском музыкальном колледже, что тоже недешево. В дальнейшем он работал в Royal Opera House. Писал музыку для British Airways. И даже для рекламы резинки Orbit он тоже музыку написал. Ну, а дебют в мире музыки популярный у него «Relax the Cat». Вы помните эту песню? Ее и будем слушать прямо сейчас. Но начнем все-таки с нашей красавицы Алисы Мун. Обещаю.

0: вечера.
1: И внимание, спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей, гарантий 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30, 8-843-230-30-30. Не оферта.
0: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
9: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
10: БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа. Приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу присваивать статус многодетной семьи без учета прописки. Предлагается не отказывать россиянам в этом статусе из-за отсутствия регистрации, а подтверждать право на него иными способами, с помощью данных госинформсистем, документов ЗАГС, судебных решений или других законных документов. Ключевое условие – подтвердить состав семьи и то, что родители и дети живут вместе. В Госдуме прозвучало предложение предоставлять налоговый возврат в размере 7% от НДФЛ всем малообеспеченным семьям с детьми, в том числе тем, где воспитывается только один ребенок. Планируется, что норма начнет действовать с 1 января 2027 года. В Роскачестве предупреждают. Яркие канцтовары кислотных оттенков могут быть небезопасны. Если на них нет маркировки, в составе красителей могут присутствовать тяжелые металлы. Специалисты советуют такие изделия лучше не покупать. Также эксперты рекомендуют избегать ароматизированных ручек и фломастеров. Содержащиеся в них отдушки способны спровоцировать аллергию. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: радио. Первое в Казани.
1: Помощь адвоката. На БИМ-радио.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Ну что, помощь адвоката, друзья мои, дождались этого замечательного момента. Да, и мы всегда говорим, вы не пользуетесь этой бесплатной услугой, но только в тему вопроса должны быть. Если у вас будут вопросы какие-то, ну в тему, вы пишите плюс 792-7242-1028, нам Макс, и я этот вопрос Ольге Викторовне вам задам.
4: С удовольствием отвечу.
3: Но только в тему, пожалуйста, в тему. Потому что сейчас кто-то спросит, вот ЖКО, это ЖКХ, вот это все.
4: Трубы. Про них потом поговорим. И
3: трубы,
4: про трубы.
3: Вот это. Мы не готовы сразу. Мы готовы, но да.
4: Следующую программу.
3: Чтобы не перелетать, конечно, надо конечно. В прошлой программе мы с вами очень хорошо обсудили, как давать в долг.
4: Да.
3: Как давать долг.
4: Как защитить свои права как кредитора.
3: Да. Как не сделать так, чтобы вместе с другом потерять еще и деньги свои. Вот как себя обезопасить от этого. Но есть ведь и вторая сторона этого дела, так сказать. Вот этот самый бывший друг, вот у него же тоже какие-то должны ведь быть. Не дует вам хорошо?
4: Нет, нет, там все комфортно, очень хорошо, замечательная
3: погода. Я переживаю, все, у нас Ботанин заболел, понимаете, неизлечимой болезнью. Взял телефон у меня венеролога, моего знакомого очень хорошо. Вот, надеюсь...
4: Я даже не знаю, за кого радоваться.
3: Да простыл
4: за
3: что-то там.
4: За Ботанина.
3: Весь,
4: наверное,
3: весь течет, весь соплит. Это к передаче не относится. Давайте.
4: Итак, вернемся.
3: Есть, да, должны. Какие у него, получается, права?
4: Я всегда говорю, да, если должен, отдай и не греши. В народе также говорят. Но, да, тем не менее, конечно, бывают ситуации в жизни разные, когда... сложное финансовое положение, нужно занять денег, может быть, вопрос стоять, возможно, что это возмещение какого-то ущерба кому-то, да, кому-то передать, но...
3: Ну, в жизни всякого
4: бывает такие.
3: Жениться по дурости решил.
4: Тоже не исключено.
3: Да,
4: когда
3: перебрал,
4: ты вынужден,
3: так сказать, с едой, сделал предложение.
4: У тебя нет свободных денег, у тебя нет никаких запасов, финансовой подушки, и что же делать, ты обращаешься...
3: к ростовщикам.
4: Это, наверное, самое худшее, что к чему кому можно обратиться, да? Ну, просто к кредитору,
3: вы
4: который...
3: Вы как на жизненном опыте прям худший вариант.
4: Читала.
3: Анора
4: де Бальзака. Вот, значит, баланс интересов кредитора и должника – это, безусловно, такой правовой принцип, который обеспечивает справедливое соотношение прав и обязанностей сторон по договору займа. Понятно, что интерес кредитора – это получить денежные средства, полностью возврат долга, чтобы был. У должника, конечно, чтобы сохранить хотя бы какой-то минимальный уровень жизни, чтобы не оказаться в долговой яме, не разориться,
3: все не забрали.
4: И не быть за... пределами социальной жизни какой-то. И поэтому Гражданский кодекс предусматривает, конечно, интересы должника и как на стадии судебного дела производства, так и на стадии исполнения. Случай, который встречается не так часто, но тем не менее встречается... Но, тем не менее, встречается, это когда договор займа оказывается безденежным. То есть кредитор, сейчас объясню, глядя в ваши глаза.
3: Я просто говорю, что это за займ
4: безденежный? Смотрите, да, когда прикрывают иные правоотношения договором займа, предположим, случилось ДТП, не вызывают ГАИ, все расходимся, разъезжаемся. Давайте на месте. Но ты мне оформляешь не как... возмещение ущерба. А давай я у тебя возьму расписку как договор займа. Да? То есть вот этот договор займа прикрывает другие правоотношения, возмещение ущерба.
3: Он занимает столько,
4: ущерба.
3: Сколько впоследствии уйдет денег на...
4: предположим. Ремонт. Тут вот такую сумму договорились.
3: А так можно определенный... было?
4: Встречается такое, да? И недобросовестный кредитор в данном случае, злоупотребляя своим правом, обращается в суд именно о взыскании как по договору займа. Указывает возможные проценты, неустойку, штраф, проценты за пользование чужими денежными средствами. указывает и взыскивает как договор займа. Что делает должник в этом случае? Должник говорит, что этот договор займа был безденежный. Фактически это был... А я ему машину отремонтировал.
3: Между
4: на своем сервисе.
3: А? Да.
4: Но его не устроило.
3: Качество.
4: Ну, да, мало ли что там, да. Неважно. Но вот бремя доказывания на том, что этот договор займа безденежный, ложится на должника. То есть он должен доказать, что деньги он не получал, что у кредитора таких денежных средств не было, чтобы ему передать, ну и иные какие-то фактические обстоятельства. Свидетельские показания здесь могут быть. То есть ДТП это я просто привела. Обращается в суд именно о взыскании как по договору займа. Указывает возможные проценты, неустойку, штраф, проценты за пользование чужими денежными средствами. Указывает и взыскивает как договор займа. Что делает должник в этом случае? Должник говорит, что этот договор займа был безденежный. Фактически это был... А я ему машину отремонтировал
3: между
4: на своем сервисе.
3: А? Да.
4: Но его не устроило.
3: Качество.
4: Ну, да, мало ли что там, да. Неважно. Ну вот бремя доказывания на том, что этот договор займа безденежный, ложится на должника. То есть он должен доказать, что деньги он не получал, что у кредитора таких денежных средств не было, чтобы ему передать, ну и иные какие-то фактические обстоятельства. Свидетельские показания здесь могут быть. То есть ДТП это я просто привела.
3: Ну, да?

0: займа безденежный ложится на должника. То есть он должен доказать, что деньги он не получал, что у кредитора таких денежных средств не было, чтобы ему передать, ну и иные какие-то фактические обстоятельства. Свидетельские показания здесь могут быть. То есть ДТП это я просто привела пример.
1: Ну,
0: да, это может быть просто, ну, совершенно...
1: Вот кран упал на соседский дом.
0: Даже не ущерб. Это может быть даже не ущерб. Это может какие-то возникнуть правоотношения, которые не связаны с материальной стороной. А может под влиянием, под давлением, еще каким-то образом. Ну, должник говорит, да. В этом случае, если кредитор уже обратился в суд за взысканием денежных средств по договору займа, мы всегда рекомендуем должникам, если есть доказательства того, что деньги он не получал, у кредитора такой суммы не было, тогда подавать встречное исковое заявление о признании этого договора займа незаключенным.
1: Ведь по признаку безденежности
0: незаключенным. Но, опять-таки, в плане доказывания это достаточно сложно. Бывает так, что в договоре займа указывается сумма иная, большая, чем передана была фактически. В этой части тоже бремя доказывания ложится на должника. И если ему это удается, то суд взыщет только в той части, которая была фактически передана и получена должником.
1: Как все сложно у вас? А?
0: Ну, на самом деле, наверное, не очень сложно. Все индивидуально просто, Махмуд.
1: Пойди каждый, найди, пойди докажи.
0: Ну да. У нас в гражданском процессе каждая сторона доказывает те обстоятельства, на которые ссылается.
1: Ну, понятно.
0: Поэтому ссылайтесь, будьте добры доказать.
1: Да. Приводите аргументы, доказательства, бумаги, протокол.
0: Что еще можно использовать как облегчение своей участи для должника, например, да? Если в договоре займа указаны большие проценты, большая неустойка. В этом случае суд может снизить, есть статья 333 в Гражданском кодексе, согласно нормам которой возможно снижение неустойки, если суд посчитает уважительными причины, но только по заявлению стороны. Автоматического снижения нет. Ответчик, должник, должен прийти в суд обязательно, то есть, если он извещен и знает о том, что в отношении него идет гражданский процесс, гражданское производство. И в этом случае либо устно под аудиопротокол, либо письменное ходатайство подается о снижении неустойки в порядке статьи 333. Что здесь может быть? Какие из уважительных причин? Ну, трудное финансовое положение. Неустойка намного больше, чем основной долг. Такое тоже бывает, потому что, ну, иной раз такие проценты договорные в договоре указываются.
1: Ну, 10 месяцев.
0: Что Эльвир Набиуллина, наверное,
1: завидует. Вот. У нее уже сейчас, если она слушает, у нее сейчас слюнки потекли.
0: Вот, очень высокий процент, да. И, например, еще как одно из оснований для снижения неустойки, что у кредитора отсутствуют убытки, что вот он не платит, допустим, да, но особых последствий каких-то критических и неблагоприятных для кредитора не наступило. Неуплаты
1: этого. Все у него хорошо, и все сладко и гладко.
0: Вот. То есть, ну, опять-таки, это должен доказывать должник. Есть вопрос, Махмуд? Вы так смотрите.
1: Не, вот я наоборот пошел посмотреть, никто ничего не спросил, там, должники, вы где? Вот. Почему у вас нет вопросов?
0: На стадии исполнения. Что на стадии исполнения получается? Во-первых, возможно, рассрочка. Заявление о рассрочке подается в суд первой инстанции, который принимал этот судебный акт, это решение. А в данном случае тоже, конечно, не без оснований. То есть рассрочка...
1: Просто так тоже не принято.
0: Ну, конечно, то есть это же нужно доказывать, что вот возможности единовременно, как правило, суд же взыскивает всю сумму сразу, и нет возможности там, если только не договорились с кредитором, взыскать. Но вроде бы как должник, у него вот такой возможности нет. Вот у него сегодня есть вот такая сумма, он готов ее заплатить. Впоследствии обязуется
1: оплатить. В течение 5 лет.
0: Ну, там просит платежами частично.

0: каким-то образом, какой-то график, в рассрочку, суд определяет. Не всегда, безусловно, удовлетворяет, потому что тоже нужны основания.
1: Ну,
0: нужна
1: потому что
0: уважительность. Потому что баланс интересов все-таки соблюдается кредитора и должника в данном случае.
1: Мы и суд будем каждому тут этот поезд
0: кланяться. Далее, как вариант, отсрочка. Это на стадии исполнения мы тоже говорим, да? Приставы отсрочку не предоставляют, то есть за отсрочкой также нужно обращаться в суд. Да. Приставов обязательно, если уже исполнительное производство возбуждено, нужно обязательно уведомить о том, что вы обратились в суд за рассрочкой. И за отсрочкой. Ну, а отсрочка – это перенос на более поздний срок.
1: Сколько порогов надо оббить, а? Поэтому 7 раз отмерь и, не занимая, мерь дальше. Вот основной жизненный принцип.
0: И это тоже. Дальше. Что еще здесь возможно? Возможно изменение порядка исполнения. То есть мы говорим о том, что, допустим, удерживать такую-то определенную сумму с дохода, с зарплаты или с пенсии.
1: Добрались до святого.
0: Но, тем не менее, такая тоже есть, такое право есть. Поэтому что же делать? Но здесь, опять-таки, что нужно учитывать? Что обязательно у человека должны оставаться средства на проживание. Если он не один, ну, да, если у него иждивенцы, которых он обязан содержать, да, обязательно, чтобы уровень вот этот был сохранен.
1: Ну да, а то на посев даже не останется, там семян-то человек-то все изымать нельзя.
0: Вот, но сегодня вот объем более объемный был. Если нужно, мы еще вернемся к этому.
1: Ну да, если будет интересно, и задавайте вопросы. Ольга Викторовна Камалединова была у нас сегодня и всегда была сегодня, да. И всегда интересно рассказывает о непонятном для нас, простых смертных. Вот, а что было понятно, вы задавайте вопросы. Не стесняйтесь, вам большое спасибо.
0: С вашей помощью, Махмуд, спасибо. Спасибо.
1: Не без этого.
0: Спасибо, спасибо. Всего доброго.
2: Помощь адвоката. На БИМ-радио.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом.
7: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
8: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке строительных из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала Гудовы с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RoofFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
17: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ну что, давайте посмотрим, что происходит и какие проблемы испытывает транспорт сейчас в столице Татарстана. 13.52 это времени, 3 балла выставляет Яндекс.Карты. Самая большая задержка по-прежнему улицы Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. 19 минут нужно, чтобы проехать 1.5 километра, 5 километров в час скорость движения. Также Кремлевская улица от площади 1 мая до улицы Камень Ажми, 6 минут, 600 метров, 6 километров в час. Магистральная Турбинная улица до улицы Владимира Кулагина, 5 минут, 700 метров, 9 километров в час. Ну, Мамадышский тракт появился от Клубной улицы до проспекта Победы. Что там? Что случилось? Ремонтные работы, да, они идут уже прям под мостом. То есть потихоньку это двигается все в сторону Аграрной. И где-то там это все должно завершиться ведь уже в ближайшее время, да. Надеемся на вас, ребята с лопатами, черные ребята с лопатами. Вы молодцы в работе. И, кстати, очень много аварий. Ну, они не создают проблем в движении, но аварии есть. Ну, а раз не создают проблем, то и рассказывать о них не будем. Берегите себя, свое движимое имущество. Будьте предельно внимательны.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
7: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили продлить работу детсадов до 8 вечера, открыть группы продленного дня в начальных школах и развивать школы полного дня. Для этого нужно дополнительное федеральное финансирование на зарплаты педагогов и содержание групп. В России предложили запустить программу «Народная ипотека» со ставкой 3%. Ее хотят сделать доступной для рабочих и инженеров, которые трудятся на российских производствах. Депутаты считают, что так эти специалисты смогут купить жилье. В Роспотребнадзоре отметили пользу кабачка. В нем много ценных компонентов. Они помогают уменьшить чувство голода, следить за весом и поддерживать здоровье сердца. Содержащиеся в овощи магний и калий укрепляют сердечную мышцу и способствуют выведению избыточной жидкости, а витамин С выступает в роли защитника клеток. Он замедляет процессы старения и ограждает их от негативного воздействия окружающей среды. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Макаевым.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходило в этот день. В 1786-м основан Рейкьявик, столица Исландии. Вот праздник у ребят. В клубе будут танцы. В 1787 году в Санкт-Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация. Более 400 строителей принесли Екатерине II челобитную на своего работодателя Долгова. Ну, понятно, Екатерина к рабочим не вышла, но последствия для Долгова были. Как это он стал не рукоположен? Вот. И, я так понимаю, лишился множества заказов впоследствии. В 1836 году в Казанском Богородицком монастыре побывал российский император Николай I. Храмовый комплекс построили на месте обретения одной из самых почитаемых святынь Казанской чудотворной иконы Божией Матери. В 1845 году по велению императора Николая I было учреждено Русское географическое общество. Целью его создания было изучение родной земли и людей ее обитателей. В 1782 году в Петербурге открыт первый памятник столетию восшествия на престол Петра Великого, прославлен Пушкиным как медный всадник. Ну, хотя на самом деле он ведь не медный, он вроде как из бронзы, ведь, да? В 1812 году завершилось сражение за Смоленск. Ну, это была двухдневная жестокая битва. Армия под командованием Барклая де Толли сдерживала, давая возможность Багратиону отступить за Дорогобуж двое суток. Ну, а потом ушли. И Наполеон, пришедший в Смоленск, удивился, что его никто не встречал ни пирогами, ни ключами от города. А в городе никого не было. Все население ушло с армии. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверены. С прозрачной историей гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Не оферта.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в дореволюционном российском законодательстве было две категории ссылок – в отдаленные места Сибири и в не столь отдаленные места Сибири? Вторая фраза из официального термина превратилась в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, нередко используется выражение «места не столь отдаленные».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: номер которого плюс 7-927-242-1028, плюс 7-927-242-1028. Значит, смотрите, в Татарстане, в Новописьмянском районе в 1948 году, 25 июля, было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение. И район, это деревня Ромашкинская называлась, районный центр Новописьмянка назывался тогда, и Новописьмянка называлась, да? Вот. Но в 1955 году село Новая Письмянка получило статус города и переименовали, собственно говоря, в город. И как вот сейчас, в настоящий момент, называется этот город. Сегодня у этого города день рождения, потому что именно 18 августа 1955 года Новая Письмянка стала называться именно так. А как, мы сейчас и узнаем. А вот 10-й, правильно ответивший, он и получит, собственно говоря, сертификат картинг на 1500 рублей. Две песни, как всегда, и подводим итоги.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, нужно подводить итоги, и мы это будем делать.

0: звать совсем по-другому. Мы его переименовали. Район и город сам назывался совсем по-другому. А теперь, спустя много лет, это Лениногорск, друзья мои. Первым правильно ответил добрый товарищ. Добрый товарищ, спасибо вам большое. Вы были первые. Ну, я думал, на этом все и закончится. Но нет, как посыпалось, как все вдруг, как вспомнили, что все все знают, все все помнят. И посыпались ответы просто рекой. И ответов было очень много. Даже если бы я сказал 50-й правильно ответивший, вот сколько людей переехало из Лениногорска, можно подумать. Но нет, мы просто хорошо знаем свою родину. Либо у всех быстрый интернет. Ну, а 10-й правильно ответивший стала Фарида. Фарида, мы вас поздравляем. Сейчас я вам все пришлю, все напишу. Вы молодой. Ну, а Лениногорск прекрасный город, кующий не только кадры для нефтяной промышленности и прочего, но еще и отличных прыгунов с трамплина. Ну, все мы должны знать Даниила Садреева. Ну, один из лучших прыгунов не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Если бы они от нас не отгораживались, эти все негодяи, то он бы еще себя и столько бы всего навыигрывал, друзья мои. Но я думаю, там школа и Кузнец продолжают ковать таланты. Ну, вообще, прыжки с трамплина, конечно, даже страшно представить. Я один раз был на самой верхотуре 90-метрового трамплина, и это страшно. Не то, что вот вниз, там находиться страшно. Там ветер, вот, мороз, снег в лицо. Вот, мама, я хочу домой. Поздравляем вас, Фарида, ну, а Лениногорску привет, хорошего настроения и с днем рождения города.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Go!

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
4: И тут сразу же прислали, что самый известный прыгун Лениногорский с трамплина — это Николай Петрушин. Я извиняюсь, я не великий специалист, и перед Николаем Петрушиным тоже извиняюсь. Вот это не мой конек, прыжки с трамплина. И написали еще, что Николай Петрушин участвовал в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Ну, крепкого здоровья, наверное, тренирует уже. Ну, а там школа Звягинцева, им успехов в воспитании новых прыгунов. Дело нужное. Ну, а впереди любимые песни. Здесь все просто. Вы набираете 292-102.8. Мы вместе с вами слушаем песню, которая нравится вам.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили продлить работу детсадов до 8 вечера, открыть группы продленного дня в начальных школах и развивать школы полного дня. Для этого нужно дополнительное федеральное финансирование на зарплаты педагогов и содержание групп. В России предложили запустить программу «Народная ипотека» со ставкой 3%. Ее хотят сделать доступной для рабочих и инженеров, которые трудятся на российских производствах. Депутаты считают, что так эти специалисты смогут купить жилье. В Роспотребнадзоре отметили пользу кабачка. В нем много ценных компонентов. Они помогают уменьшить чувство голода, следить за весом и поддерживать здоровье сердца. Содержащиеся в овощи магний и калий укрепляют сердечную мышцу и способствуют выведению избыточной жидкости, а витамин С выступает в роли защитника клеток. Он замедляет процессы старения и ограждает их от негативного воздействия окружающей среды. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Любимые песни прямо сейчас наберите 292-102-8. Это наш студийный номер 292-102-8. Мы с вами послушаем то, что нравится вам. Ваш

0: «Моя любимая песня».
1: Любимая песня, в которой дозвонилась и участвует Аида. Аида, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну что, как лето, чем занимаетесь?
2: Отдыхаем, выходной сегодня.
1: Повезло.
2: Да. Завтра на работу.
1: Загородче не поехали куда-нибудь?
2: Ну, мы уже приехали с супругом.
1: Рулоны эти видели в полях?
2: Нет, не видели.
1: Ну, вот если приглядеться, можно увидеть эти рулоны сена. Это вот уже лето потихоньку сворачивается. Вот, а кто-то еще даже, наверное, ноги по колен не замочил. Ну, и в этот замечательное настроение у вас должно быть. Кому передадим, что? Поделимся.
2: Настроение шикарное, погода шикарная сегодня. Хотя бы чувствуется окончание лета, как бы это печально ни звучало.
1: Ну да, август начинает сентябрить уже, да, согласен с вами.
2: Да, вот, к сожалению, как бы съездили на дачу, ощутили то, что пора дачи скоро закончится.
1: А, там собирать уже нечего, вот это, да? Иди собери что-нибудь, а что, мы все забрали.
2: Там нет, там еще Антоновка подшивает, Махмуд, так что еще есть что собирать.
1: Да, еще соков надавим еще на зиму, да. Еще будем зимой с соком сидеть. Хорошо. Что послушаем?
2: Можно сначала привет? Да,
1: передам? Да.
2: Обязательно привет большой, огромный всем сотрудникам Гимрадио. Вам огромный плавный
1: спасибо.
2: Привет, Махмуд. Моему любимому супругу Рифату, который сейчас паркует машину. Прекрасным нашим дочерям Камиле, Сабине и Амине. Всем, кто меня узнал, всем хорошего дня, хорошего настроения. И родителям, которые детей собирают в школу, терпения и сил.
1: И денег.
2: И денег.
1: Да, одним терпением там не отделаешься. Там еще нужны и денювки. Денювки. Без денежек вас нигде обслуживать не будут. Что, все с приветом разобрались?
2: Да.
1: Ну, теперь к музыке. Что послушаем?
2: Нашу любимую песню с мужем «Малинки», «Дискотека авария».
1: Хорошо. Ну, пусть он сейчас себя в руках держит. День еще. До вечера пусть дотерпит.
3: А я ни разу

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Новый GAC GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
2: До конца августа в «Канавто»

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте откроем Яндекс.Карты и посмотрим, что происходит с загрузкой дорог. Так же, как и час назад, 3 балла, местами затруднения. Затруднение на улице Мира стало не таким уж и серьезным. От Сибирского тракта до Парковой на время проезда 13 минут. Было 20, и было и полчаса доходило. Вот теперь 13 минут, длина 1,5 километра, скорость потока 8 километров в час. На Чернышевского от Шахиди до Профсоюза 6 минут 800 метров 8 километров в час. Ну и все остальное значительно ниже, едет быстрее. Мосты и дамбы все зелененькие, что, естественно, радует всех тех, кто находится за рулем. Соблюдаем правила дорожного движения. Очень внимательно относимся к перестроениям. Не забываем включать поворотники.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Бим-радио. 14.54, заканчивается моя рабочая смена на Бим-радио на сегодня. Всем замечательное настроение. Из личного опыта скажу, никогда не отказывайтесь от получасовой встречи со своими старыми друзьями, потому что эти полтора часа могут стать лучшими 6 часами вашей жизни. Правда, на утро будет тяжело. Всем удачи, всем хорошего, отличного настроения, всем своим друзьям пожелаю то же самое. Услышимся, голос Елены, Маха, дорогая.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В общественной палате заявили, что из-за повышения МРОТ в 2027 году могут вырасти отпускные, командировочные и отдельные социальные выплаты. Ожидается, что МРОТ составит 29-31 тысячу рублей. Решение должны принять до конца 2026 года. В Госдуме прозвучала инициатива о ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей на покупку школьной формы. Предлагается закрепить единое правило для всей страны. По 10 тысяч рублей в год должны получать родители или законные представители каждого школьника, если в его учебном заведении действуют требования к одежде. Эксперты предупреждают, постоянно носить кеды и кроссовки вредно. Обувь надо подбирать с учетом активности, сезона и особенностей стопы, а также периодически ее менять. Кеды на плоской подошве плохо поддерживают стопу. Из-за них могут болеть ноги, колени и спина. Плохо вентилируемые модели повышают риск мозолей и проблем с кожей. При плоскостопии и других особенностях стопы лучше использовать ортопедическую обувь или стельки. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет, Кубок России по футболу, «Рубин Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
3: 29 августа, «Смеш-бэнд». Концерт на крыше в рамках фестиваля «Руф-фест». Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.

0: Группа «Пицца» на Бим-радио. Это звучит очень хорошо. А если мы заглянем в прогноз погоды, то увидим, что завтра обещают нам плюс 26, плюс 28 градусов. Это ли не хорошо? Это ли не прекрасно?
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
3: Не, ну вот это было, да!
4: Это было соус белых.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 19:20. Самое время нам перейти к замечательной игре. Называется она «Смотри на мир ярче». Вам будет предложен вопрос и три варианта ответа. Если справитесь, получите подарок. Ждем вашего звонка, друзья. 292-102-8. Звоните.
1: Актер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Танк-300» в «Канавто». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Танк. Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Танк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ «Канавто».
3: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Ну что ж, переходим к игре. Информация на правах рекламы. С нами о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – это короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ленар, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Рады приветствовать вас и надеемся, что сейчас вы вместе с нами, с нашим партнером, сможете посмотреть на этот мир еще ярче, ответив на увлекательный вопрос. Готовы?
1: Готов.
0: У вас есть помощники? Кто будет вам подсказывать?
1: Да, дочка.
0: Очень хорошо. Вы отличная команда, ребята. Как зовут дочурку?
1: Марьям.
0: Марьям. Итак, Ленар и Марьям, внимание, вопрос. На боковых зеркалах машин написано: «Объекты ближе, чем кажутся». Почему же зеркало обманывает? Первый вариант. Зеркало выпуклое, оно уменьшает изображение. Второй. На самом деле зеркало показывает будущее на 3 секунды вперед. Или это просто страховка производителя?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. То есть вы считаете, что боковое зеркало, оно выпуклое, то есть сферическое, и оно уменьшает при этом изображение.
1: Так.
0: Ну, вы же сказали. Скажите, да?
1: Да, конечно.
0: Да, конечно, да, конечно. Это абсолютно правильный ответ. Выпуклое зеркало уменьшает изображение, поэтому автомобили в нем выглядят маленькими и далекими. На самом деле они уже вот тут рядышком. Это стандартное предупреждение по технике безопасности, которое часто наносят на правые боковые зеркала, заднего вида автомобиля. У вас была такая надпись когда-нибудь?
1: На прошлом автомобиле вроде было, да.
0: Да, да, да. Ну что, вот мы вспомнили с вами замечательную фразу. Вот, и в силу того, что предупредили еще раз водителей об этом искажении, для того, чтобы они были более внимательными за рулем. А сейчас можно передавать привет и радоваться в эфире, себя никак не сдерживая.
1: Да, я хочу передать большой привет своей супруге, близким и семье. И вот дочка тоже хотела передать.
0: Давайте передадим тоже, послушаем привет. Марьям, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуй.
2: Я хочу передать всем слушателям этого радио привет. Моей семье самой любимой, маме, папе и брату.
0: Умница, малышка, молодец. Приятно было услышать тебя тоже в эфире БИМ-радио. Поздравляем вас с папой, с победой. Вы выиграли сертификат в развлекательный центр. Можно кричать «Ура!». Ура! Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Сейчас мы с вами поговорим уже о вашем подарочке.
3: Смотри. Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате заявили, что из-за повышения МРОТ в 2027 году могут вырасти отпускные, командировочные и отдельные социальные выплаты. Ожидается, что МРОТ составит 29-31 тысячу рублей. Решение должны принять до конца 2026 года. В Госдуме прозвучала инициатива о ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей на покупку школьной формы. Предлагается закрепить единое правило для всей страны. По 10 тысяч рублей в год должны получать родители или законные представители каждого школьника, если в его учебном заведении действуют требования к одежде. Эксперты предупреждают, постоянно носить кеды и кроссовки вредно. Обувь надо подбирать с учетом активности, сезона и особенностей стопы, а также периодически ее менять. Кеды на плоской подошве плохо поддерживают стопу. Из-за них могут болеть ноги, колени и спина. Плохо вентилируемые модели повышают риск мозолей и проблем с кожей. При плоскостопии и других особенностях стопы лучше использовать ортопедическую обувь или стельки. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор специального проекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто. О, Канавто 19. До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения. Это больше возможностей в каждой поездке. Успевайте в Канавто. Подробности по телефону 8 843 555 55 55 555. 55-55. Код Казани 843. Срок акции с 1 по 31 августа текущего года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Проявим прямо сейчас свою любовь и знание родного города и получим за это приз – сертификат в парк развлечений. Открываем Казань вместе с новым ГАК GS4 от «Канавто». Итак, мы с вами находимся в автомобиле ГАК GS4, который создает атмосферу приключений и свежих впечатлений. Едем с вами по улице Марджани со стороны Назарбаева. Чуть сбавляем скорость. Слева перед нами мощный ансамбль из красного кирпича. Здесь мы немного задержимся по возможности и будем его изучать. Напомню, отправляйте ваши ответы в МАКС на номер плюс 792-72-42-102-8. И четвертый правильно ответивший слушатель получает подарок. Только в МАКС, напомню, номер плюс 792-72-42-102-8. Итак, на улице Марджани мы сможем с вами наблюдать комплекс бывшего завода «Восточная Бавария» Эдуарда Пиццольда. И вот здесь есть особое здание. Здание с башенкой, похожее на замок. Что это такое? Скажите, пожалуйста. Первый вариант ответа – это солодосушильня. Второй вариант – это настоящий замок. И третий вариант – это ледник, холодное хранилище. То есть поясню. Итак, первый вариант ответа – солодосушильня. Второй – замок. Третий вариант – ледник. Отправляйте, пожалуйста, ваши ответы в МАКС, и я жду четвертый правильный ответ от вас.
0: Спецпроект. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто.
1: Между улицами Марджани и Тукая есть комплекс старинного завода «Восточная Бавария» Эдуарда Пиццольда, и в его технологической цепочке было особое здание с башенкой. Если вы проезжали когда-либо здесь, вы могли его заметить. Очень красивое, похожее на старинный замок из красного кирпича. Так вот, именно здесь зерно превращали в солод. Горячий воздух от мощной печи проходил сквозь слои, чтобы получить тот самый характерный вкус продукции 18+. Итак, это, конечно же, солодосушильня. Первый вариант был верным. Большое спасибо вам за многочисленные ответы. Сегодня у нас побеждает Николай. Николаю сердечко уже отправили. Вы выиграли сертификат в парк семейных развлечений. Браво, Николай. Спасибо.
0: Спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто. Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. В Татарстане откроют 3 площадки, где дети смогут учиться управлять мототранспортом и заниматься мотокроссом. Часть занятий будет бесплатной. Мотошколы готовы вести обучение, а выбранные площадки дадут семьям удобную и безопасную возможность для тренировок. Исследования показывают, что пик подверженности стрессу приходится на возраст от 18 до 33 лет. А после 33 лет напряженность постепенно идет на спад. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6859. 119-021. Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник – это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Are you ready for some more? Are you ready for some more?

Фредди Фоссом готов к чему-то большему. Совсем недавно у нас прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х, 18+. Это было классно. Я смотрела фотоотчеты, до сих пор слушатели пишут и говорят, мы требуем продолжения банкета. Действительно, было здорово. И Сергей Белов еще пел на сцене. У нас ведущие просто уникальные, поют и классно, просто развлекают вас. Кстати, на этом мероприятии, видела фото, была такая активная пара, которая выиграла конкурс за лучший образ. Действительно, они были на стиле 90-х, участвовали во всех конкурсах. Молодцы. Ну, а теперь хочу вот пригласить вас на следующее мероприятие уже 28 августа в Максимилианс. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. Это будет финальная летняя вечеринка «Мы из 90-х». Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс за лучший образ, опять-таки, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Начинаем 20:00. Вместе проведем, а потом проводим это лето. Поэтому приглашаем вас с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
2: детей. «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
5: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
6: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
7: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. В Татарстане откроют 3 площадки, где дети смогут учиться управлять мототранспортом и заниматься мотокроссом. Часть занятий будет бесплатной. Мотошколы готовы вести обучение, а выбранные площадки дадут семьям удобную и безопасную возможность для тренировок. Исследования показывают, что пик подверженности стрессу приходится на возраст от 18 до 33 лет. А после 33 лет напряженность постепенно идет на спад. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Спасибо, iBeam. А мне есть еще одна новость для вас. Она про улыбку. Знаете, что даже фальшивая улыбка помогает снизить стресс? Это выяснили ученые. Даже 20 секунд натянутой улыбки помогают легче справиться с тревогой и поднимают настроение. Ну, давайте, вот даже через силу, может быть, не с той ноги сегодня встали, давайте улыбнемся своей самой яркой, самой прекрасной улыбкой. Все у нас будет замечательно. Улыбаемся?

0: радио. Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участников в социальных сетях любимого радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Звучит великолепно. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов. Одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну а теперь мы позвоним одному из участников, который отправил свою заявку, и сразу сходу спросим, куда едем. Если участница в данном случае отвечает «в Сочи», то получает гарантированный подарок. Если она также ответит на вопрос «Куда едем?» «Куда едем?»
8: «В Сочи!»
7: Ну, конечно же! Татьяна, где вы сейчас находитесь и каким образом нас слушаете? Потому что я свой голос услышала сейчас, как бы он донесся эхом.
8: Да, сейчас я убавлю.
7: Все в порядке. Это приложение, да, наверное?
8: Я жду клиентов, девочек симпатичных. На улице нахожусь.
7: Ага. Так, все, всем большой привет. Итак, Татьяна, вы уже выиграли гарантированный подарок из Сочи. Мы вас поздравляем. Сочи вас
8: Спасибо.
7: Любит. Сочи вас ждет. И есть для вас вопрос викторины. Если правильно ответите, выходите в финал. Готовы?
8: Стараюсь.
7: Так, все, давайте постараемся с вами. Какое легендарное заброшенное место в Сочи манит любителей красивых фотосессий и заставляет их чувствовать себя первооткрывателями затерянной Атлантиды? Вы, пожалуйста, не переживайте вот так сразу, да, потому что есть 3 варианта ответа. Санаторий имени Орджоникидзе, 1-й вариант, 2-й – дача Сталина или железнодорожный вокзал. Итак, напомню, что это заброшенное место, но, по-моему, там сейчас какие-то работы уже потихонечку проводятся. Очень красивое, в таком великолепном классическом стиле. Там и фонтан есть красивый. И, по-моему, там снимали одну из сцен фильма «Старик Хоттабыч». Помните такой фильм? В нашем далеком-далеком детстве был?
8: Нет, к сожалению. Можно еще раз повторить ответ?
7: Хорошо. 1-й вариант – санаторий имени Орджоникидзе, 2-й – дача Сталина или железнодорожный вокзал. Напомню, что это заброшенное место. Там, знаете, даже вот какие-то вьющиеся растения просто оплели.
8: Давайте попробуем.
7: Не расслышала. Что-то плохо я слышу сегодня. Так какое же легендарное место в Сочи манит любителей? Так... И вы выбираете?
8: Дача Сталина.
7: Опять ничего не слышно. Так, давайте мы внимательно с вами подумаем. Заброшенное место. Это не какой-то музей. Слышу опять себя. Эхом доносится голос. И вы выбираете? Конечно же, вариант номер... Ну, Татьяна, смелее. Конечно же, это вариант номер 1. Это санаторий имени Орджоникидзе. Я чувствую, что вам предстоит сделать еще много открытий в Сочи.
8: Вы в Сочи? Много открытий.
7: В Сочи, видимо, Татьяна еще не бывала, но я думаю, что есть обязательно шанс туда отправиться, тем более с таким классным настроем. Верно, Татьяна? Скажите.
8: Да. Да, спасибо большое.
7: Спасибо большое. Так, Татьяна у нас умничка. Друзья, вы тоже все молодцы. Отправляете заявки очень активно. У нас на данный момент около 300 есть заявок. Кому-то мы уже успели позвонить. И будем также продолжать обзванивать вас с вопросом, куда едем? Самое главное, ответьте верно. В Сочи.
0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: и могу пожелать.
1: Успели позвонить, и будем также продолжать обзванивать вас с вопросом, куда едем? Самое главное, ответьте верно. В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта. Sweat.

0: 1000 рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волгофинанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто» ООО «Канавто-19».
2: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мам, а где мне делать уроки?
2: Можно потише? У меня созвон.
3: Кто сейчас в ванную?
4: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
5: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч.

16:55, в студии уже появляются, постепенно появляются, я бы так назвала, потому что Игорь Никитин заглянул, помахал, вышел, а это значит, что скоро начнется вечернее шоу «Трубим», наше любимое, наше расслабляющее, наше заставляющее улыбнуться и абсолютно распрощаться со всеми, может быть, какими-то плохими мыслями и настроениями этого дня. Ребят знают в этом толк, поэтому ждем с нетерпением начала «Трубима». Если вы мечтаете попасть на радио, а именно в шоу «Трубим», то мы проводим по четвергам свободный микрофон, где гость может высказаться на любую важную, интересную для себя тему. Как попасть в эфир? Пришлите небольшую видеовизитку с рассказом о себе в наши мессенджеры. +7 92 72 42 102.8. Вот снимайте себя просто без стеснения и расскажите, почему вы хотели бы оказаться здесь, в студии «Бимрадио», с ребятами вечернего шоу «В Трубим». Обязательно нужно написать «Хочу в Трубим». Вот с такой пометкой отправляйте ваши видео в мессенджеры на +7 92 72 42 102.8, и мы свяжемся с вами в личных сообщениях и пригласим в эфир. Вот такие у нас замечательные перспективы. Вам желаю приятного отдыха и прощаюсь до скорой встречи в эфире. С вами была Елена Медова. Всем пока!

0: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я, кстати, знаю, кстати, почему у вас такое.
1: Ваш речитатив должен начинаться.
0: Знаю, почему у вас такое, знаю. Вы соскучились просто по певице, которая всегда рядом с вами находилась.
1: Да, но она не очень любит вот такой вот репчик.
0: Ну, слушай, извини меня, главное, она поет.
1: Вот, давай, и теперь, Игорь, в стихах. Теперь в стихах, сейчас прям будет это реп у тебя вот.
0: Реп?
1: Вот тут вот должно быть что-то такое.
0: А это шоу «Вечернее Трубим» на Бим-радио. Петр Нежинский, Игорь Никитин. Сегодня мы раскачаем этот ваш скучный вечер, потому что я вызвал солнце и стало тепло.
1: Ты вызвал солнце.
0: Да, конечно, у меня телефон же есть.
1: Тогда уж не е-е-е-е.
0: Не-не.
1: Еще е-е. Камон! Камон!
0: А еще мы с ним будем что-то обсуждать, но вы, наши слушатели, должны нам предлагать. Плюс 792-72-102-8. Лучше пишите в Макс Е.
1: Еще четыре строчки. Ну,
0: я
1: что,
0: не придумал.
1: В размерах не путайтесь.
0: Здесь
1: вот мой припев уже опять начинается.
0: Ну давай. И...

0: Ну, слушай, если
1: я
0: о чем...
1: Просто Димыч мне нравится.
0: И все, я просто начал
1: Димыч мне просто нравится.
0: Свою долю стал вступать такой.
2: Ну, ладно. Смотри, начал же долю свою отличать. Молодец.
0: Так долю, ну же знаешь, Лариса, вот она учитель.
1: Учитель твой.
0: Всея Россия.
2: Игорь Евгеньевич Никитин сегодня с нами, как вы поняли. Альберт Вячеславович, отправили мы немножечко на юга.
0: На юга? Серьезно? В аптеку?
2: В аптеку, да.
0: Но надо иногда разбавлять мной что-нибудь.
2: А наша Ярославушка вернется к нам уже вот на днях. Поэтому будет шумно, будет громко.
0: А на днях это на следующей неделе, да, получается?
2: Ну, не знаю. На самом деле мы скучаем, а я знаю, что она тоже скучает.
0: Это да, кстати.
2: Вот. И Игорь Никитин все правильно, на самом деле, сказал. У нас огромное количество призов, кстати говоря. Невероятно есть игрушечки всякие, которых вы можете выиграть свои презенты. Поэтому слушайте внимательно, никуда не удаляйтесь. Прибавляйте приемчик, если вы на рабочем месте. Наушнички наденьте, чтобы шеф не догадался, что вы там ржете так сидите.
0: Но наоборот, скажешь, дай послушай.
2: О, а что, это Бим-радио,
0: надо включить. Давай
2: на весь офис включат, вот, правильно. +7 927 242 102.8 это наши мессенджеры. Мы по традиции с вами обсуждаем какую-нибудь тему. Хочется сегодня, знаете, вот вам карт-бланш дать. Карт-бланш. Не бланш поставить.
0: Подождите.
2: Карт-бланш.
0: Еще пока рано. Сегодня вообще вторник, по-моему, да? Да.
2: Че, вторник только что?
0: Да, еще.
2: Ух ты. А год какой нынче?
0: Год 2026 был.
2: Боже мой. Был. А я в какой стране? Где я нахожусь вообще?
0: Где я?
2: Я к чему? Что можете придумать тему, какую вы хотели бы обсудить, и накидайте нам варианты. Мы посмотрим, какая-то самая, если интересненькая будет, мы ее выберем и с вами вместе обсудим. +7 927 242 102.8 Пока располагайтесь поудобнее. Поехали.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
7: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
8: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи. Оно того стоит.
9: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика, 105А. 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Макс.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
3: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: А здесь уже просто так не прочитаешь ничего.
1: Почему?
0: Потому что оно немного медленное такое.
1: Оно немножко веселое, в духе Snoop Dogg.
0: В духе Snoop Dogg?
1: Да.
0: Эй, братишка, давай почитаем что-нибудь.
1: Да. Вот такое, знаешь, там что?
0: Слушай, мне надо подготовиться было.
2: Red light, green light, red light, green light. Where did we go? Where did we go?
0: Слушай, нам надо татарского рэпера пригласить какого-нибудь.
1: Нам надо просто, чтобы вы по-татарски наконец-то заговорили.
0: Мем, бельмим вообще. Читали.
1: Вот же бельмим.
0: Абсолютно. Ну, это я 5 слов знаю основных.
1: Ну, все, и нормально, хватит вам для рэпа.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ашхане, китапхане. Сами соблагос. Ну да, 4, я же обещал.
1: Игорь Евгеньевич Никитин, знаток татарской словесности с нами сегодня. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, мы предложили, чтобы вы немножечко нам тут помогли, накидали тем для общения, для разговора. Есть варианты. Давайте сейчас тогда проголосуем, так сказать. Вот смотрите.
0: Ну, давайте.
1: Одна из тем. Полезные привычки, что я пытался внедрить и провалился. Или наоборот.
0: Ну, может наоборот,
1: быть,
0: кстати,
1: может быть,
0: да.
1: Вы внедрили, и у вас прям поперло, да, как говорится.
0: И вот жизнь изменилась. Кайфуйте. Подожди, так, это другая цитата.
1: Да, примерно вот так вот. Примерно вот так вот. Другое предложение было. Какого изобретения... Звучит...
0: Подожди, интересно, как ты начал. Какого изобретения?
1: Какого, Пэш, изобретения не хватает в нашей современной жизни? Ну что тут можно навскидку сказать?
0: Тут сейчас нам инженер нужны со своими изобретениями, технологиями.
1: Телепорта не хватает.
0: Телепорта вот как минимум точно не
1: вот
0: хватает.
1: Вот смотрите, такая еще есть тема, я прямо такую подложку поставлю. Вы помните из какого-то фильма?
0: А, да, не помню. Сказал я.
1: А что было бы, товарищи, если бы СССР не развалился? Какая альтернативная реальность была бы сейчас? Вот такое предлагают нам взять тему «Товарищ Артомонстр». Я напомню. И, кстати говоря, также в тему будет про ред-флаги. «Хочу предложить тему», пишет Кирюха.
0: Слушай, ну классно было бы. Если бы СССР...
1: Ред-флаги в противоположном поле.
0: Подожди, в каком поле?
1: А он написал...
0: В магнетическом?
1: Да. В этом?
0: В против... А, ну подожди.
1: В ржаном?
0: Ну ладно, МЖ, это я понимаю еще как бы, да? Вот.
1: Может, интересные истории из такси, пишет нам Денис.
0: А мы видео постоянно смотрим, как они дерутся, как бы периодически.
1: По Коля, в горячей крови. Откуда-то я помню.
0: После вашего рок-н-ролла, Петр, я вообще удивлен.
1: Ну что, ребятушки, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте проголосуйте. Интересная история из такси, раз. Ред флаги в противоположном поле, в пшеничном и в ржаном.
0: Светлом.
1: Что было бы, если бы СССР не развалился? Альтернативная реальность. Какая была бы сейчас?
0: Про машину времени.
1: И, ну, давайте возьмем, какие изобретения не хватает в жизни. Проголосуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Делайте это прямо сейчас. Вы чего? А то мы так без тебя.
0: Слушай, но про экстремальные испытания тоже можно, в принципе, спросить.
1: А что про экстремальные испытания?
0: Ну, а-ля, может быть, кто-то давно мечтал прыгнуть с парашютом.
1: Подождите.
0: Но страшно.
1: Игорь Евгеньевич, парле франце?
0: No.
1: А почему вы говорите?
0: Да я забыл уже. Я учил когда-то.
1: А какой язык, кстати говоря, учили? Какой язык вы учили в школе?
0: В школе?
1: Почему вы там не поговорили?
0: Татарский и английский, получается.
1: Вы учили татарский и английский? И только 4 слова, подождите.
0: Ну, потому что, да.
1: Подождите, вы же знаток татарской словесности. И только 4 слова вы за все время выучили, да? Вот это вот. Какие сауболгас и самисес,
0: да.
1: Ешеклер, я была.
0: А, ну это из метро что-то, да. Келес это кталыш.
1: С какого метро это? Ой, бог твой.
0: Я здесь, да. Отпускаю вам все грехи.
1: Отпускаю.
0: И в небо. Слушай, ну а что, вы не мечтали о каком-нибудь экстремальном виде отдыха или просто испытании какого-то?
1: Экстремальный вид отдыха.
0: Испытание какое-то, может, экстремальное.
1: Вообще хочется просто отдохнуть.
0: Вы ходили на квесты вообще?
1: На квесты?
0: Да.
1: Я на квесты Pistols в свое время ходил.
0: Ну, подождите.
1: Не один раз причем.
0: Было хорошо, что вы не забыли букву.
1: О, смотри, про СССР есть у нас такой вот вариант. Давайте. У меня татарский уровень, как у Петра, Денис пишет. А
0: ну, еще бы, он Денис.
1: Нормально у меня СГН уровень. Я помню, у меня был случай, когда я работал на одном телеканале татароязычном, и коллеги между собой изъяснялись на родном языке. И так в мою сторону что-то реверанс сделали. Я повернулся, им на русском, правда, ответил. Она говорит, ты что, понимаешь? Я говорю, я коренной. И показал им зубы.
0: Угу. Они?
1: Это мама.
0: И Мистер и миссис Мама. А, и они. Слушай, мы зря эту тему затеяли.
3: Ты зря, вот пишет Денис. А что, может, кстати, про татарский, про вообще про родной язык поговорим? Что ты не хочешь?
0: Опасно.
3: Напишешь что-нибудь, что ты не
0: знаешь?
3: Потому
0: что, да, напишешь что-нибудь, что я не знаю. И мы все это в эфир.
3: Как вчера вот наши коллеги подсказали про чай. Зита и Гита, она и сказала.
0: Ну вот, видите как.
3: Надо был майский чай, любимый чай. Или айзер чай. Вот почему бы нет?
0: Вкусный, кстати.
3: Нормально, хорош.
0: Хорош. У нас тут через дорогу как раз, да? Разливается.
3: Тема до сих пор не выбрана. Что происходит? Ребята.
0: Вы это, если что, от микрофона далеко не уходите, а то мне страшно.
3: Я далеко не ухожу от микрофона. Давайте еще раз повторю. Пока у нас два голоса есть за тему от нашего слушателя. Что было бы, ежели бы СССР существовал до сих пор? Вот, альтернативная реальность.
0: Ну, кстати, да, он пишет Eminem. Он как бы татарин же, получается.
3: Да-да-да,
0: все правильно. Eminem, ну, мое все в себе. Все,
3: yes, это Slim Shady.
0: Да.
3: Eminem, Eminem, Eminem.
0: Eminem.
3: Вот так вот. И это, кстати, Бритни Я еще, вот она тоже наша.
0: Бритни Я?
3: А это Бритни, это по их. Она, это Бритни Я.
0: Бритни Я? А, понял, да.
3: Спирса Шудинова.
0: Спирсудинова? Слушай, ну мы взорвали, по-моему, да, про такси.
3: Такси. Тема про такси. О, давайте еще. Ну давайте проголосуем, кто еще за какую хочет тему. Про какого изобретения не хватает в современной жизни. Игорь Никитин предлагает еще про какие-то там экстремальные виды отдыха. Что было бы, если бы СССР существовал?
0: Да. И
3: в совбезе он до сих пор существует, говорят. Вот. И что там? Интересная история из такси.
0: А еще флаги.
3: Был ред флаги, да, в ржаном поле и
0: противоположном.
3: А, про такси. Окей, все, хорошо, говорю на чисто...
0: Они сейчас работать перестанут.
3: На чисто татарском языке вам сейчас говорю. Окей, дорогие мои, окей.
0: Ну тогда с них истории получаются, раз они все пишут про такси.
3: Бритни, я спился же вроде. Нет, сейчас чисто на каймаке сидит вообще. Все, истории из такси.
0: Подожди, изобретение уже написали. Искатель пульта и ключей. Раньше был такой, свистишь, и он такой...
3: Давайте не будем сейчас это мотылять в разные стороны.
0: Давайте будем. У нас сколько часов? Три?
3: Как Евгений Ваганович в свое время говорил, что меня что-то мотает. Сейчас Госдума отвалится. Это его слова, цитата.
0: Цитата.
3: Да. Что, тогда интересные истории, веселые и не очень, из такси.
0: Да.
3: Из такси. В общем-то, дорогие наши из-таксисты...
0: Я говорю, они сейчас работать перестанут.
3: Нормально. У вас еще и там слушатели с вами ездят наши, получается, да, правильно?
0: Слушай, но если они четко разговаривают, в принципе, вы можете записать голосовое сообщение. Расшифровка же в Максе вроде как работает периодически, а мы
3: тут дешифруем. Я вот этого вот не скажу вам.
0: Ты какой вы? Я обычно так и пользуюсь там. На записывают.
3: Ну давай, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваши душесшипательные, душераздирающие.
0: Между заказами, да?
3: Между... Истории из такси.

0: вот, может быть, у кого-то история будет такая, что, представляешь... Михалыч, а я давеча подвозил эту Ванессу Парадис.
1: Нет, как-то нам в эфир писал, который звезду встречал с аэропорта.
0: О.
1: И говорит так, мне нельзя говорить, кто это. Да. Ну, а нам что, сложно? У нас же интернет под рукой.
0: Поэтому
1: рассказывайте. Чей концерт в Казани сегодня?
0: Поэтому рассказывайте. Интересные истории из такси у нас сегодня на тему. Плюс 792-72-102-8. Это наши мессенджеры. Ну, а у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: 19 августа, 18.30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки пички хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП «Храмовый Елена Владимировна, Казань». УГРН П 325-169-300-021-657. 0+.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Дэнг 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Дэнг 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Дэнг. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Дэнг 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
2: Прогноз погоды на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Так, ну что, давайте говорить о погоде. По крайней мере, я наблюдаю то, что завтра в Казани плюс 26 градусов будет. Да, ну правда облачно, но это не страшно, если будет так тепло. Ночью предстоящие тоже небольшая облачность, плюс 14. Ну а завтра еще юго-восточный ветер нас ожидает 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Ну а вообще по республике Татарстан ночью местами небольшой дождь, гроза. Днем все-таки без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Что сказать? Ну, вообще, по республике до 30 максимальная температура воздуха днем, а ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Гидрометцентр Республики Татарстан, благодарю за предоставленную информацию.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: такой прям...
1: Три Star New Line Cinema представляет.
0: 102.8 FM на Бим-радио. Петр Нежинский.
1: И Игорь Никитин.
0: В диалоге...
1: О животных.
0: Да что ты, не туда был сказать! О таксистах.
1: Жан-Поль Мозоль. Луи Камот де Финес.
0: Марсель
1: Азнавур. А также Жули из Могилова. В историях о таксистах, которые вы рассказываете нам сегодня.
0: Которые смогли.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это не только номер карты.
0: Кстати, интересно, привязано, проверить надо.
1: Ну и номер для ваших мессенджеров, которые вы можете описать ваши истории. И мы вместе расскажем сегодня этот потрясающий киношедевр истории из такси.
0: Одного таксиста.
1: Ну, давайте посмотрим, что же нам пишут наши соавторы.
0: Ну, слушай, можно их анонимность же, да, делать?
2: Можно,
0: да.
2: Можно. Если вы хотите, чтобы анонимно мы прочитали.
0: Другой человек сразу такой.
2: Если вы хотите, чтобы мы прочитали анонимно, просто скажите анонимно в начале текста большими текстами, большими буквами напишите, все, анонимно будет.
0: Вот. Ну, слушай, голосовое я могу, кстати, перевести, попробовать, да?
2: Ну, ты то что, оно переводи.
0: Вот, да, ну, слушай, оно даже запятые расставляет, прикинь, не двоеточие поставь. Был один раз у меня такой случай. Я катаю детский тариф. Мамаша села с ребенком. Ребенок в кресле сидел сзади меня. Мамаша села впереди. Вот, что-то в телефоне сидела, отвлекалась на телефон, и так всю поездку в телефоне сидела. Ладно, потом приехали до адреса. Мамаша вышла. Я тоже без задней мысли взял и уехал. Она пошла к подъезду.
2: А дитё что?
0: Потом через какое-то время мне звонит. Вы, говорит, мне ребенка верните. А я даже, говорит, назад не посмотрел, что у меня ребенок остался в кресле, а ребенок уснул. Так и ехал со мной.
2: Прикольно. Вот,
0: потом пришлось вернуться. Вернуть ребенка. Надо было с собой забрать его.
2: Прикольно.
0: Просто.
2: Прикольно.
0: Ну, мне такое кажется, бывает. Вот это истерика была. Прикинь, мамашка какая.
2: Кушка. Мамашка Кукушка. Гавс.
0: Гавс. Мамашка Гавс. Ну, слушай, ну, бывает, может, дела какие-то важные были, надо было что-то обсудить, и пока ты едешь, там быстренько печатаешь. Ну, зачем-то я ее защищаю,
2: что
0: не знаю.
2: Что может быть еще важнее, чем...
0: Ребенка.
2: Конечно.
0: Конечно, борщ.
2: Вашу мамашу дела могут быть еще другие. Вы что, совсем все там это?
0: Борщ,
2: борщ. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-102-8. Это наши мессенджеры истории из... такси и для такси, видимо. Да, ну, кстати говоря, пассажиры тоже можете рассказывать свою историю.
0: Ну, да, у вас же наверняка только... их еще больше, чем
2: это же не
0: у
2: только
0: них самих.
2: Водители такси нам будут
0: вот
2: рассказывать.
0: Поэтому, да, если неудобно, пишите голосовое, только четенько, ладно? А то он не переведет, и я прочитать не смогу. Или Петр тем более не сможет, он вообще старый. Слава богу, он не слышал меня, это очень хорошо. Итак, анонимно.
1: Но.
0: Однажды ночью. Вез пассажирку, выпившую хорошенько, судя по всему, да?
2: Да прям написано ж, пьяную. Что-то
0: пьяную? В стельку.
2: В стельку, бухущую.
0: Фух. Ну и, в общем-то, случилось страшно, ее укачало. Благо, у нее была сумочка с собой. В свою сумочку.
2: Все понятно. Все в дом. Все в дом.
0: А сколько сейчас химчистка автомобиля стоит, интересно? 1008? 5?
2: Я такой.
1: Привет, шеф. Двойной тариф, поехали кататься.
2: Сейчас довезу. А у вас сумочка-то есть?
0: Ну, слушай, вообще-то из фильма про такси.
2: Все
0: у
2: правильно.
0: Него всегда были свои пакетики.
2: Все правильно, я поэтому и вспомнил это. И история прям, смотри, как в цвет-то прислась.
0: Надо, надо.
2: Ох, цвет желудочного сока.
0: Они еще в телефоне там на заднем сиденье сидят, там сразу укачивают. Меня еще укачивают.
2: Вот это вот, слышишь, сейчас было... Это как раз вот это вылетало в сумку.
0: О, боги! Да, перед эфиром надо причащаться в церковь ходить, короче.
2: У нас тут все что-то по-татарски нам все пишет.
0: Ну, ладно. Он говорит, похож, говорит, французский на татарский.
2: Крепче за шоферку держись. Да, Жюляр такси поет. Жюляр такси. Вообще французский похож на татарский. Ну и все языки произошли от татарского. Вы не знали, Жюляр Тамонцев? Не знали, что ли? Переводите, кстати. Вон там Александр вам присылал.
0: Да подожди, я Димку. Александр я вот читал как раз, получается.
2: Серьезно?
0: Вот, в текст переведете не анонимно. Все, Димка пишет. Добрый вечер.
1: Давай.
0: Я диспетчер.
1: Он всегда так хочет.
0: У меня, да, кстати, он. У меня забывали ребенка. Заказ, речной порт.
1: Как машина звучала японская. Das Honda. Honda.
0: Шоссейная, не помню, дом какой-то. В общем, тут реклама. Мажорские дома.
1: Чего все рекламирует он там?
0: Я не знаю. Atlantis Deluxe рекламирует, видимо, да? Ну, пятерку скиньте, если что, общаться в церковь ходить, короче.
1: У нас тут все что-то про татарский нам все пишет.
0: Ну, ладно. Он говорит, похож, говорит, французский на татарский.
1: Крепче за шоферку держись. Да, Жюляр такси поет. Жюляр такси. Вообще французский похож на татарский. Ну и все языки произошли от татарского. Вы не знали, Шулер Тамонцев? Не знали, что ли? Переводите, кстати. Вон там Александр вам присылал.
0: Да подожди, я Димку. Александр, я вот читал как раз, получается.
1: Серьезно?
0: Вот. В текст переведете не анонимно. Все, Димка пишет. Добрый вечер.
1: Давай.
0: Я диспетчер.
1: Он всегда так хочет.
0: У меня, да, кстати, он. У меня забывали ребенка. Заказ. Речной порт.
1: Как машина звучала японская. Das Honda. Honda.
0: Шоссейная, не помню, дом какой-то. В общем, тут реклама. Мажорские дома.
1: Чего все рекламирует он там?
0: Я не знаю. Atlantis Deluxe рекламирует, видимо, да? Ну, пятерку скиньте, если что.

0: ребенка. Заказ. Речной порт.
1: Как машина звучала японская. Das Honda. Honda.
0: Шоссейный, не помню, дом какой-то. В общем, тут реклама. Мажорские дома.
1: Чего все рекламирует он там?
0: Я не знаю. Atlantis Deluxe рекламирует, видимо, да? Ну, пятерку скиньте, если что. Плюс 7. Вот заодно и проверим, кстати, привязан ли. Так. Мусульманка с двумя детьми. Один постарше, другой помладше. Соответственно, тот, который постарше, сидел посередине. Тот, который помладше, в автокресло сел за мной.
2: Тот, кто помладше, сидел. Постарше вышел.
0: Четки крутил из хлеба.
1: Так, и что?
0: Все, мы приехали. До свидания, хорошего дня. Попрощались, они вышли. Я даже не обратил внимания, что что-то забыли. У меня уже заказ через дорогу. Также я выезжаю вокруг дома, сделал круг, выезжаю. Она бежит, руками машет мне, прям вообще чуть ли не под машину бросается. Я думал, ну, что-то забыли. Поворачиваюсь, за мной ребенок спящий.
1: Опять?
0: Сидит в автокресле. Да.
1: Опять забыли детей.
0: Я думаю, вот это прикол бы было, если бы я, прикинь, на встречу заказ с ребенком в автокресле приехал. Это мой, просто бомбим.
1: Вообще нормально.
0: Вот. Так, подожди, по-моему, тут вторая же история.
1: Просто бомбим, это вы смешно сейчас, да.
0: Да. Забывали, говорит, ноутбук. Полбеды, говорит, ноутбук забыли. Потом вернулся буквально вот в этом году или в том году. У меня забыли чемодан. Как можно забыть чемодан? Начинаю связываться с пассажиром. Посмотрел историю заказов, написал техподдержку. Меня связали с пассажиром, она мне звонит. Я его еще не разобрала. Кого-то еще не разобрала, тетя. Чемодан, который у меня в багажнике. Ну да, отчасти да. Тут, конечно, и пассажир, говорит, виноваты, и мы виноваты. И вроде как все проверять надо, с одной стороны, да. Багажник откройте. Вот такие, говорит, вот приколы.
1: Павел нам написал: здравствуйте, уважаемые ведущие. Штирли сказал в такси шоферу: трогай! Ого, сказал шофер. Ну и понятно, да? Что он сделал? Павел, такие шутки. Такие шутки.
0: Баклажан. Тишина.
1: Неправда.
0: Нет, вот.
1: Вот пишет нам настоящий самурай Бабай.
0: О, Бабай, пишет. Привет тебе большой.
1: Вот он пишет, он написал нам на японском, но мы переведем.
0: Давай.
1: На японском он написал так: Угарзубо, самураса, ушинарим на царю.
0: Ладно, не матерись, хоть они не понимают, я же понимаю.
1: Уругуномацну, ушинарамзана, джидака. Сегодня скучно. Перевожу. Сакура не в цвету. Фудзи.
0: И не во мне, да?
1: Фудзи на горизонте скрылась из виду. Чаевые никто не дает. Даже рассказывать нечего. Вот так вот. И дальше смайлики на японском такие. О-хо-хо! О-хо-хо! О-хо-хо! А-я! Это вот со слезинкой, значит. Салам, Игорок! Написал еще Бабай. Приветствуем. Приветствуем, Бабай. Вот так вот, видите, мы на разных языках вы тут. А вы тут просто татарский. Это японский от татарского произошел, кстати. Вы что, не знали, что ли?
0: В главных ролях Шамыч Кировский не успел. Надо было чуть раньше. Или он написал пораньше просто. Элитный таксист города Казани. История где, Шамыч Кировский?
1: Давайте, таксисты, истории накидывайте ваши.
0: Пассажир, накидывайте тоже. Вы там все равно в такси сейчас едете, расскажите.
1: У вас же куча прям вот этих невероятных историй.
0: Угорает ваш таксист сейчас от вас или нет? И напишите нам, кстати, да. Плюс 7-927-242-128. Мы ему еще привет по пути передадим.
1: А угорает он, если заслонку не вытащить из машины? Сверху там, знаешь.
0: Ты думаешь, он
1: заслонку,
0: что ли,
1: надрала? Да, и все угорели.
0: Это плюс 30 было, кстати.
1: Вообще
0: да?
1: Смешно. Когда людям плохо, а вам смешно.
0: Вызываешь комфорт плюс, а он без кондиционера.
1: Так.
0: Че, есть что время? Мне кажется, как будто уже нет.
1: А вот смотри, а такое есть сообщение.
0: Давай.
1: Вам, кстати, как на японском? Нормально?
0: Да, отлично. Мне очень нравится.
1: Да? Давай тогда. Угу. Давай вернем тогда опять сейчас.
0: Давай.
1: В японский вернем.
0: Не, сначала доехать на него надо с этой музыкой.
1: Сейчас, вот, все. Это вот.
0: Что ты?
1: Открывай Луизу. Давай, я буду на японском, а ты будешь переводить.
0: Давай, начинай.
1: Ты открыл?
0: Да.
3: О, Петр Асана, Игорошка Асана.
0: Петр Игорь. Вспомнила в такси как-то раз. Но для вас лично.
3: Что-то
0: продолжай, подожди. В холодильнике остался мой обед. Съешьте, пожалуйста.
1: Спасибо, Луиза Сан. Это наш коллега же. Она
0: да.
1: Нас подкармливает.
0: Вот. Ну, с Саботушкой же написано, и сердечками.
1: Саботушкой, ивент-менеджер Бим Радио, Луиза Сан.
0: Низко кланяемся, спасибо большое.
1: Низко кланяемся, разбили тебе даже лоб от того, что низко поклонились.
0: Честно, я думал, про таксиста что-то будет вот. Интересно.
1: А

0: Истории про такси мы принимаем от вас. И таблетки от похудения. +7 927 242 42.
1: Для меня что стараешься?
0: Для тебя, да.
2: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026 года.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-7768-50. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
11: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня!

0: Мы из 90-х.
1: Прямо ого. Сейчас, кстати говоря, ого-го, ого-го, ого-го.
2: Ну, вообще-то ого-го из 90-х.
1: Правильно.
2: Вечеринка. Вечеринка.
1: Мы готовы отправить вас на эту вечеринку, дорогие наши. Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть пригласительный.
2: Да-да-да. Кстати говоря.
1: А когда? Чего? Где будет? Ты
2: ну, давай, смотри. Расскажи. Ну, давай сразу на правах рекламы скажу на всякий случай. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio. BIM Radio представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает. Драйвово. Самое время присоединиться. Итак, внимание. 28 августа вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом угадайте кто? Диджей Айон. Ну а ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа ресторан Максимилиансбург, гостей в 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходи с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru 18+. Ну что, кстати, я могу подарить нескольким слушателям даже по одному пригласительному.
1: Да, давай прям первому, второму и какому еще? Третьему, что ли?
2: Ну да, да.
1: Кто итак, правильно ответит?
2: Итак.
1: В Макс, что ли?
2: В Макс.
1: Плюс 792-72-42-8. Поехали.
2: Давай так. В песне «Ах, какая женщина» группа «Фристайл» 1995 год. Герой восхищается этой женщиной. А что он поет дальше? Варианты нужны вам?
1: Да я думаю, зачем? Там
2: я думаю, здесь варианты не нужны, да? Пишите,
1: есть
2: пожалуйста.
1: Есть правильный ответ. Первый. Димка, Алия и... Руслан, что ли?
2: Да.
1: Как-нибудь им их отметь?
2: Ну...
1: Пометь их как-нибудь.
2: Я думаю, найду потом.
1: Есть, конечно, сразу правильные ответы. Мне бы такую!
2: Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне такую.
1: Поздравляем. Ура, поздравляем. Ура, поздравляем ура. Наших победителей. И что ж, ждем вас на вечеринке «Мы из 90-х». Ну и, конечно, в прямом эфире не упустите возможность выигрывать пригласительные. Розыгрыш будет продолжаться. А пока давайте я вам расскажу о дорожной информации.
2: Давай.
0: «Мы из 90-х». Путевые заметки на BIM-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолезиса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Итак, на данный момент в городе у нас 4 балла, местами затруднения. Сообщает об этом Яндекс.Карты, за что мы их благодарим. Крупные пробки от улицы Академика Глушкова, улицы Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова 17 минут. 12-минутное затруднение на Закиева от проспекта Победы до Академика Глушкова, а также Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. И 10-минутное затруднение замечено на Галиаскара Камала, Астрономическая, улица Лобачевского от Московской улицы до Дзержинского, а также улица Мира от Сибирского тракта до Парковой. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост «Миллениум» и 3 транспортная свободная. Кировская дамба из центра. Затруднение 8 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Ну и совсем скоро, конечно, мы вам скажем снова привет в новом часе.
0: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ау, ау, ау, работает, работает.
2: Начинается.
1: Ты кушаешь, что ли?
2: Нету, тебе кажется.
1: Или у вас это... Болезнь какая-то.
3: Какая еще болезнь? Да ты что?
1: Смотри, чего, знаю, как напугать.
3: 18.02 на часах в студии.
1: Итак, историю давай запусти, вот эту вот, как раз, которую мы с тобой выбирали, я ее прочитаю тихонечко. Вот.
3: Какую? Что запустить?
1: Песенку. Да.
3: Ах ты, вон ты что-то хочешь там. Ну, блин, ты, конечно, молодец, в новом часе это сложно сделать.
1: Да?
3: Ну, ладно, давай, пожалуйста, ну, давай. Рассказывай. Пожалуйста.
1: Итак, добрый вечер. Забыл, что еду с пассажиром. А тут на БИМ-радио заиграла песня про бобра. Бобер. Ну, я как соловушка и распелась. По факту я ужасно прям пою. Бросила взгляд в зеркало, а на меня задним сиденьем смотрят квадратные глаза. Ну и что уж, извинилась и заткнулась. Попоем, да? Прибавьте.

0: Ну, просто человек просто пел песню, получается, в такси, да, ехал?
1: Нет, у нас на Бим-радио эта песня заиграла, да, она с пассажиром ехала, короче, такая это... Эй, сидим с бобром за столом!
0: И там...
1: А там сзади пассажиры,
0: да? С квадратными глазами.
1: Вот такое вот. Принимается?
0: Понятненько. А это к чему это, Игорь? Вы не подумайте, что он вот так вот это вдруг выпалил тут, понимаете. Тема у нас истории с такси.
1: Вы просто
0: не сказали же немножко, как бы преамбулу-то надо было наполнить.
1: Все, Лик поет, молодец.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вот туда вы нам рассказываете свои истории с такси. Как водители такси, в общем-то, так и, конечно, пассажиры могут рассказать свои интересные истории, которые у них связаны с переездами.
1: С проездами-переездами.
0: С проездами, с переездами.
1: Да, какой был ваш минимальный чек в такси?
0: О!
1: Что вспомнил, да?
0: Я вспомнил, это Луиза, огромное тебе спасибо, манты великолепные.
1: Не помрет у нас Петр, господин Петр.
0: Так, что у нас еще есть? Дербышки мира парковые, не работает светофор, в сторону города асфальт срезают, написал нам Александр. Спасибо, Александр, за ценную информацию, всех предупредили. Так, мне б такую. Понятно, что все про машину.
1: Сейчас, подожди, да, все таксисты лужи катают? Не понял я. Ну, ладно. А, в туалет некогда сходить даже. Сейчас ехал с пассажиром, а души посмеялись про ситуацию с женщиной с сумкой. А, ну вот, видишь, люди-то слушают. Интересно.
0: Для вас это что, открытие, что ли, сейчас было?
1: Нет, я имею в виду, ну, мало ли, может, я видел просто таксистов, они в наушниках катаются спокойненько. Да? Ну, то есть, да, может, видимо, у них там своя какая-то музыка, а, ну, и пассажир, типа, а, в наушниках, ладно, молчать буду.
0: А они не эти, как это, вот это, мистер этот, мистер Андерсон, это этот, а этот мистер Смит, что ли?
1: Да придумай любое имя, какая
0: агент
1: разница?
0: Смит-то был, он же в наушниках ходил.
1: Может, ему текст там говорить?
0: Отключенный был, это к матрице, он наушник снимал, отключался, одевал, опять включался. Может, они это вот, а?
1: Может быть.
0: Понятно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваши истории из такси мы с удовольствием будем зачитывать, рассказывать. Может, какие-то курьезности смешные, а может, не смешные истории у вас были. А я пока вам расскажу информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим», о «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мам, а где мне делать уроки?
4: Можно потише, у меня созвон.
5: Кто сейчас в ванную?
6: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт». Дом в масштабе вашей жизни.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпиона». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
1: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на

0: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски, не является офертой. Проявил свою любовь и знание родного города и получи за это приз — сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Ну и прямо сейчас Игорь Евгеньевич задаст вам вопрос, связанный с нашим замечательным городом. А мы примем ваш ответ в наш замечательный мессенджер.
2: Ну что?
1: Макс, плюс 7-972-72-102-8. Давайте по какому по счету?
2: Петр, готовьте. А, какой по счету?
3: Да, ну, первый. Что ты?
2: Давай первый. Давай, без проблем.
3: Или третий.
2: Ну, или третий. Давай первый. Давай. Ну, слушай, у нас тут просто сейчас не запутаться сообщений в плане.
1: Ну, давай, давай.
2: Итак, Петр, мы с вами давайте садимся в автомобиль ГАК GS4.
1: Давайте.
2: Где полный привод, 7 режимов вождения.
3: Ой, как у вас тут уютно,
2: который создает атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке.
3: Хорошо.
2: И мы едем по центру города, где расположена Богоявленская колокольня.
1: Так.
2: Это один из знаковых символов города и самая высокая старинная постройка Казани. Она возвышается на пешеходной улице Баумана. Стиль, в котором выполнена колокольня, искусствоведы определяют как эклектичный. Это смесь русского барокко с элементами древнерусской архитектуры.
1: Эклектика — это смесь стилей, да.
2: Здание невероятной красоты, которым любуются и туристы, и местные жители. Но задача наших слушателей — назвать высоту колокольни. Около 30 метров.
1: Варианты-то есть?
2: Около 50 метров.
1: Так.
2: Или около 70 метров. Так. 30, 50 или 70. Пишите, пожалуйста.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, пишите. Какой вариант? Можно просто первый, второй или третий написать, наверное,
2: ну,
1: да?
2: Ну, можно и так, да.
1: Ты же знаешь правильный ответ. Ты же измерял. Вчера ездил же.
2: У меня галочка стоит, да.
1: Вот, молодец. Ты же вчера туда ездил, на ГАК GS4 измерял.
2: Да, да.
1: Так.
2: О, есть. Тихо, правильный ответ. Александр Майоров. Александр Майоров. Мы вас хотим поздравить. Правильный ответ звучит как около 70 метров.
1: Вот, Александр, принимайте наше поздравление. Вы настоящий знаток нашего, получается, города. За эфиром вам обязательно расскажем, как вы заберете свой подарок. Напомню, это сертификат в семейный парк развлечений. Ну и ни в коем случае не пропускайте очередные игровые встречи с нашими замечательными, опять же, простите за тавтологию, играми.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
0: Что? А, ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Вот так вот влетели с двух ног, тыгдын, получается. Тыгдын. Давай-ка мы вот так вот тыгдымнем сначала.
6: Это «Вечерний Трубим».
5: О, вы же так хотели, я помню. Вы вот так хотели, я помню. Вы вот так хотели, я помню.
7: Заело?
5: Сап, ты заела, забила.
7: Подождите, да.
5: Что ты там починник городишь?
7: Эй!
5: Опять у тебя? Сейчас рэп у тебя будет?
7: Не-не, сейчас не будет. Я тут со слушателем пытаюсь общаться и смотрю.
5: Как
7: тут
5: у тебя не получается?
7: Нам же надо было дать им условия еще 30 дней, чтобы никто ничего не выиграл. Но, в общем, ладно. Мне тут еще с зубами разобраться надо. Не могу дочитать.
5: Кстати, в этом часе мы еще будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Она совсем скоро у нас случится. А пока напомню, что мы продолжаем обсуждать с вами тему истории из такси.
7: О, вот. Оставь тогда эту песенку, я почитаю просто. Спасибо. Добрый вечер, любимый Вим. Я вас перебил полностью, да?
5: Нет. Просто как бы...
7: Я просто загорелся.
5: Понимаете, коллега, в этом и была логика поставить вам фоновую музыку из фильма «Такси».
7: В общем, времена моторов. Тогда, видимо, такси сложно вызывалось по телефону. Да, ловим мотор. С подругой поймали.
5: Ля мотор.
7: Я села к водителю. Я не знаю, на ручке или не на ручке, но неважно.
5: Ля водила.
7: Подруга должна была сесть сзади. После 5 минут пути звонит мне подруга и говорит: никого не забыла? Оборачиваюсь назад, а там ее нет. Вот так и проехалась до конечной точки одна. Гулечка, если ты слушаешь Бим, горячий привет тебе от Лили.
5: Че, забыли подругу с собой забрать, что ли?
7: Да.
5: Вот так вот.
7: Ну, обычно эти истории смотришь, когда жены уезжают без мужей с заправки автомобиля, например, да? Вот, вот это интересно, да. Так, сейчас голосовой расшифровывается. Не анонимно. Ну, отвели, видимо. После корпоратива ехал домой, в пакете была бутылка крепкого и шашлык. И я забыл его в такси.
5: Бутылка крепкого шашлыка.
7: Я забыл его в такси. Что, в общем, алкоголь вредит здоровью. Возвращать, говорит, не стал, пусть водитель после смены отдохнет.
5: Нормально.
7: Он знал, что в пакете, потому что на весь салон стоял такой аромат.
5: Вау. Это приятно.
7: Ой, я тебе хрюкнул, что ли?
5: Ты хрюкнул? От радости?
7: Ну, от радости, да. Да просто запах шашлыка сразу у меня.
5: Просто ты.
7: У меня тоже было с ребенком.
5: Хрюкач.
7: Тоже было с ребенком. После 10 часов работы, последний заказ с ребенком. Мысли уже о доме. Завершая заказ, еду домой, минут через 10 звонит мамочка. Я вас ребенка оставил. 10 минут, Карл, алло!
5: Батюшки.
7: Смотрю назад, ребенок спит. Делать нечего, едем назад. Да, после того случая контролирую, чтобы все вышли.
5: Как
7: а
5: так вот?
7: Такой, так, все вышли? А, ну все, ладно.
5: Как так вот? Можно выйти
7: и забыть. А ребенок-то спит, мне кажется, он даже и не слышит вовсе общения. Добрый вечер, Бимчик! Yeah. У меня тут, тоже тут, история тут про
5: укачивание. На французском нужен рэп, Игорь, ты можешь ведь? Ты же учил.
7: Рэ. И ехал от друга. От друга. В час ночи.
5: А что, вы не знали, что я на французском умею?
7: Я от вас в восторге. Я знал, что вы гениальный. Самый гениальный.
5: Я просто скромняга.
7: Мой знакомый, да. Ну и, в общем, на полпути укачивает в час ночи от друга. Ну, видимо, после гуляночек. Часть таксиста остановился на танковом кольце. Дверь открыл, остальное на дорогу. Чуток испачкал заднее сиденье.
5: Опять вот эта вот история.
7: Поехали в химчистку.
5: Вот этот вот день пью, день блюя.
7: Да, в химчистке выяснилось, что я телефон свой обронил на танк. Да, примерно. примерно через час после чистки поехали через танковое кольцо. Телефон все это время лежал посередине дороги, даже никто на него не наехал. Это
5: правильно.
7: Было чудо.
5: Правильно.
7: И самая дорогая моя поездка на такси. Да, красавчик, что после этого, видимо, он все, да. Добрый вечер, Петр, Игорь.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я делаю заготовки на зиму.
5: Так.
7: Тут смайлики сейчас пытаюсь прочитать. Огуречек, луковичка, чесночок. И с улыбкой слушаю прикольные истории таксистов.
5: Это прикольно.
7: Огнище, огнище, 100%.
5: Рассказывайте нам ваши прикольные истории, дорогие таксисты. Истории из такси сегодня мы от вас принимаем.
7: Сейчас, подожди.
5: На наш мессенджер плюс 792-72-42-102-8. Игорь, там что-то прет, давай рассказывай.
7: Пятница. А так. Пятница ночь.
5: Пятница, столица веселится.
7: Заказ из ресторана на Сибгатке до Мирного.
5: Угу.
7: Далеко ехать не хочется, но что поделать?
5: Надо
7: за
5: работать.
7: Наличные.
5: Конечно.
7: Мне кажется, за наличные.
5: За деньги, да.
7: Это
5: за деньги, да.
7: Red flag у таксистов, мне
5: да,
7: кажется.
5: И там, когда и, знаешь, стоят. Это вот у кого-то ангел и демон на плечах да. сидит, а у них вот это вот...
7: Наличка без
5: налога. Такая, да.
0: За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да.
7: Выходят две девушки и два парня. Веселые, пьяненькие.
5: Веселые.
7: Парни остаются, девочки едут. Парни дают мне пятерку.
5: Парни дают мне
7: пятерку, 1000 рублей.
5: А, вот.
7: Поездка за 900, говорю, сдачи нет. 2000 налички только, могу на карту скинуть. Парень отвечает, нет, карт нет у нас. Включается в разговор девушка.
5: Нет карт,
7: можно,
5: нет
7: можно,
5: географии.
7: Можно мне на карту, включается девушка. Парень говорит мне, ну, скинь на карту и наличку тоже ей отдай. Снова в разговор включается девушка. Милый, а ты мне денег не дашь? Он протягивает еще 5000 рублей. Начинаем поездку. В процессе перевожу ей сдачу на карту, отдаю наличку и говорю им, очень у вас щедрые молодые люди. На что ответ, мы с ним только что познакомились. Я в шутку, но серьезным голосом, тогда, может, попилим бабло. Заднего ряда скромно протягивает 1000 рублей. В процессе поездки выяснилось, что им в Мирный не нужно, им в Корстон тусить дальше. Занавес. Звук занавеса есть у вас? Все прекрасно.
6: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
9: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
10: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
12: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
13: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-47-41, 16+.
14: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
15: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
16: ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
17: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
18: Ну и по традиции у нас, конечно, на подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай», а значит, нам нужно вновь два игрока, мальчик и девочка. Трубочка уже на базе, поэтому звоните 292-1028, мальчик и девочка.

0: And I'm the hat man.
1: Так, I'm a Scatman, у нас есть парень, нам нужна девочка в игру 8, 8, 2, 92, 102, 8, девочка, звони.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» — спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Так, ну что, давайте о погоде расскажу. 19 августа по республике Татарстан переменная облачность ожидается. Ночью местами небольшой дождь, гроза. Днем без существенных осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами кратковременное усиление ветра. Ночью при грозе до 15 метров в секунду, днем до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Центр Республики Татарстан. Спасибо.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — «Канавто 5». «Стенет Канавто». Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7». Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» — лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. «Стенет Т7» — лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Не является офертой. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Вот такие
6: вау,
8: вот.
6: Да. Вау.
8: Не вау, а услада.
6: Ладно, хорошо.
8: Такие вот дела. Давайте знакомимся с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Ильнар. Я знаю, так.
9: Здравствуйте.
6: О, здрасте.
8: Здравствуйте, Ильнар. Есть ли какая-нибудь история у вас, связанная с такси?
9: Куча.
8: Куча?
6: Одну маленькую.
9: Да.
8: Маленькую
9: и
8: кучку.
9: Все, и все 18+.
8: И все 18+. Ага. Тогда не рассказывайте.
6: Тогда да.
8: Все. А вы сами водитель такси, получается, или что?
9: Нет, я вот частый пассажир.
8: Вы чаще как пассажир.
6: А, значит, это он все и устраивал, видимо, 18+.
9: Да-да-да.
8: История 18+, устраивал прямо в такси, да? Ты говоришь, давай на дорогу смотри. Ладно, хорошо, Ильнар, веселый товарищ чувствуется. Познакомьтесь, против вас будет играть Камила. Здравствуйте, Камила.
10: Здравствуйте.
8: Вы в такси часто ездите?
10: Мне кажется, раньше чаще ездила.
8: Раньше чаще? Раньше в булочную катались в такси, бывало?
10: Нет, в булочную нет.
8: Управдом вам не говорил, что наши люди в булочную в такси не ездят? Не говорила. Сейчас пореже, да? Ну, вы, наверное, на собственном автомобиле сейчас катаетесь.
10: Ну, да, на собственном, да.
8: Вот, вот.
6: Накопила.
8: Вот. А какие-то смешные истории, может, были связаны с такси у вас в жизни?
10: Вот что-то было, да? Что конкретно вообще?
6: Классная история.
10: Я согласна. Что-то было, но, блин, это было вообще очень давно, поэтому...
8: Ясненько. Было, но...
10: Прошло.
8: О-о-о! Давайте напомним правила игры. Ровно по одной минуте у каждого игрока. За это время вы должны отгадать больше слов, чем ваш оппонент. Понятно, что сегодня это все будет связано, ну, с историей такси, так или иначе. Слов всего 10 у меня, и слов всего 10 у Игоря Евгеньевича написаны. Наша задача — стараться не называть однокоренных слов. Мы будем всячески стараться это делать, конечно же. Первым дозвонился Ильнар, поэтому может выбрать, с кем начнем играть, в общем-то, вот так. Ильнар, с кем будете играть? С Игорем или с Петром?
9: Давай с тобой, Петр.
8: Что?
6: Петр, давай с тобой.
9: С тобой, Петр, говорю.
8: Бух ты мой, какая фамильярность.
6: Вы помните, что Бог рядом.
8: Давай, Ильнар.
9: Прошу прощения.
6: Смотри, когда сразу пляткой его шляпа. Какая фамильярность.
8: Вот, ладно, хорошо, Ильнар, я услышал вас. Давайте, готовы?
9: Готов.
8: Ну все, стартуем.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Итак, в такси вот человек, который ведет автомобиль, как называется?
9: Водитель.
11: Угу, совершенно верно. Почему как раз передвигается автомобили?
9: Дорога.
11: Верно. А вот он ею крутит.
9: Руль.
11: Верно. Его нужно залить, чтобы ехать.
9: Бензин.
11: Молодец. Есть вот шахматы, а есть вот они.
9: Шашечники.
11: Вот проще. В чапаевцев играть, да.
9: Все, я завис.
11: Ну, не надо зависать-то. Ну, вот на такси они тоже рисуются, квадратики черные.
9: Шашки.
11: Ну, шашки, конечно же. Безопасности его пристегивают.
9: Ремень.
11: Правильно. Ночью включают по улицам города.
9: Свет.
11: Они на столбах такие.
9: Фонари.
11: Фонарь, правильно. Машин, когда вот берешь на время покататься, это взять ее в проще. В
9: аренду.
11: Еще проще.
9: Не знаю.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Так во что?
11: В прокат. Ну куда уж проще-то? В прокат.
9: Прокат, аренда.
11: А слово прокат было. То есть, и в начале, на самом деле, я, по-моему, сказал «вводит».
6: В смысле?
11: В слове «водитель» я сказал «вводит».
6: Вводит автомобиль, такси? Водитель,
11: короче,
6: однокоренное
11: однокоренное слово, да. Что вы какие-то? Смотри, какой-то меня моя честность подведет иногда, мне кажется.
6: Ну, слушайте, я тут, знаешь, без задней мысли, у вас все равно два слова осталось не расшифровано.
11: Шесть. Так получается, тогда мы отгадали.
6: Ну, так шесть. Семь. Ну, в общем-то, ну, шесть. Подожди, так мы же семь. Еще не поиграли.
11: Вы еще не поиграли. Вы еще не поиграли, конечно же, с
6: Камилом.
11: Камил, вы готовы?
6: Да, Петр, как всегда, достал свой словарь, и такие мне тут слова достались прям.
10: Если что, вы вот один раз объяснили, а еще потом как-нибудь еще по-другому, может быть, я тогда догадаюсь.
6: Ладно,
11: ну чего вы там?
6: У вас волосы какого цвета?
10: Я брюнетка.
6: А, ну все тогда нормально.
11: А, не искусственный интеллект, да, значит?
6: Все получится.
11: Вы готовы вообще, ребята? Или вы сейчас...
10: Давайте воровываем.
11: Так, подождите, Камил, а цвет глаз у вас какой?
10: Карие?
6: Ведь карие глаза.
11: А рост у вас какой, Камил?
10: Высокий, 1.60 м.
11: Бог ты мой! Вы готовы играть-то вообще?
10: Да.
11: Стартуем.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Итак, Камил, если вы водитель, то рядом сидит...
10: Пассажир.
6: Так, отлично. Если чаще мы используем в речи автомобиль, а упрощенный вариант, мы говорим...
10: Авто, машина.
6: Убирайте первые три буквы. Четыре.
10: Авто?
6: Нет.
10: Машина?
6: Да, правильно. Все мы слушаем БИМ.
10: Радио.
6: Отлично. Красный, желтый, зеленый. Это?
10: Светофор.
6: Ага. Но водители садятся в... После... Салон. В машину сели, а в машине сели в...
10: С кресла?
6: Да. В песне поется «Вот новый...»
10: Год?
6: Mm-mm.
10: Год! Новый... Чего?
6: Так, это слишком старая песня для нее, по-моему. Через 300 метров нужно...
10: Поворот.
6: Да, хорошо.
10: Я поняла. Ага.
6: Ближний и дальний у машины. Свет. Ага, ну а называется это все?
10: Автогабариты? Нет. Свет...
7: Далекий планет, фар не светит по ночам. Ты мне зубы не заговаривай.
6: Фары.
11: А еще вот это, знаете,
7: свет озарил мою больную душу.
6: Ну, слушай, у нас поровну получается.
11: Да, у нас поровну получается.
6: Вообще-то.
11: 6-6. Угу. Ладно, третьей шестерки нет, а то бы сейчас перекреститься пришлось бы. Ой, Камил смеется, смотри.
6: Песня поется «Вот новый».
10: Год?
6: Mm-mm.
10: Год! Новый? Чего?
6: Так, это слишком старая песня для нее, по-моему. Через 300 метров нужно...
10: Поворот.
6: Да, хорошо.
10: Я поняла. Ага.
6: Ближний и дальний у машины. Свет. Ага, ну а называется это все?
10: Автогабариты? Нет. Свет...
7: Далекий планет, фар не светит по ночам.
12: Ты мне зубы не заговаривай.
6: Фары.
11: Фары. А еще вот это, знаете, свет озарил мою больную душу.
6: Ну, слушай, у нас поровну получается.
11: Да, у нас поровну получается.
6: Вообще-то.
11: 6-6. Ладно, третьей шестерки нет, а то бы сейчас перекреститься пришлось бы. Ой, Камил смеется, смотри. Кореглазая вы наша брюнеточка. Ильнар, вы с нами?

0: Свет озарил мою больную душу.
1: Ну, слушай, у нас поровну получается.
2: Да, у нас поровну получается.
1: Вообще-то.
2: 6-6. Mm-hmm. Ладно, третьей шестерки нет, а то сейчас перекреститься пришлось бы. Ой, Камил смеется, смотри. Кореглазая вы наша брюнеточка. А, Ильнар, вы с нами?
3: Да, я тут.
2: Прекрасно. Никуда не отходили,
1: что,
2: да?
1: Финал, что ли, сейчас
2: финал.
1: Будет?
2: Финал. Для гранд-финаль.
1: Вы объясняете, значит?
2: Я одно словечко вам буду рассказывать. Угу. Ваша задача догадаться, о чем идет речь. Слово, на самом деле, очень простое.
1: Если знаете, кричите.
2: Да, если знаете, Камила, кричите первый.
1: Ну, вообще-то, зачем так сделал? Я считаю, Ильнару тоже надо разрешить.
2: Я дамский угодник. Признался, наконец-то.
1: Ты, кажется, снял, или когда говорить об этом? Надо, когда такие речи говоришь, кажется, снимаешь, говоришь, потом хоп, все нормально.
2: Да? Но. Ну ладно, слушайте внимательно. Итак, слушайте внимательно. Это электронный помощник, который знает, где...
4: Навигатор?
2: Молодец! Я даже не сказал, который знает, где вы находитесь. Она просто сказала сразу, навигатор.
1: И она...
2: становится победителем сегодняшней игры!
1: Там-та-да-дам! Там-та-да-дам!
2: Ильнар, спасибо, что подыграли.
3: Да ну, на здоровье.
1: Да блин, да чё, я так...
2: Мы же все обговорили за эфиром уже, да? Ну ладно, шучу. Ильнар, тоже классно играли. Но не то, что проиграли, уступили мы, правильно же?
3: Ну да, можно так сказать.
2: Ну вот и все, какие... это что?
1: Лапшара, говорит.
2: Лапшара? Я услышал лапша. А, оказывается, другое слово было. А кому будет Ильнар привет передавать?
3: Это всей Казани.
2: Вот и правильно. Вот и все.
3: Да. А, прям коротко и ясно.
2: Коротко и ясно.
1: Спасибо.
2: Всего хорошего вечера, Ильнар, в компании с любимой радиостанцией. Ну и давайте поздравлять нашу Камилу с победой. Ура!
1: Ура!
4: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Бимрадио. Я вас всех, радиоведущих, очень сильно люблю. Я вас всех практически знаю, да видела. Поэтому спасибо еще раз
2: вам
4: большое.
2: А кто у нас самый симпатичный, Камила?
1: Что началось-то?
4: Ну тогда Ярославушка, тогда уж.
1: О, вот
2: да ладно, тут не поспоришь. Выкрутилась, молодец, смотри.
4: Еще раз спасибо вам большое. Каждый вечер, каждое утро вас слушаю. Всех еще раз знаю. И всем, всей Казани тоже привет, кто узнал. Всем от меня привет большой.
2: Ну, замечательно, замечательно. Камил, за эфиром расскажем, как можно будет забрать свой приз. Напомню, это сертификат в кафе национальной кухни, поэтому трубочку, пожалуйста, не кладите. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам уже за утром.
5: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8 843 230 3030. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оцени свои финансовые возможности и риски.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились

ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента. Я ротель, это...

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
2: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань-Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
3: Город Казань, ООО «Казань-Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Трубим.
1: Опять читать.
2: Не, мы бит не поймали. Сейчас, подожди. А почти.
1: Петр, вы, вот вы даете, это вы?
2: Я.
1: Красавчик просто. Это таксистский.
2: Это я.
1: Это я вижу слюни в раз.
2: Все, слюни по всей студии летят. Ну, в общем-то, мы дочитываем ваши истории из такси. Их достаточно немало. Давайте-ка прочитаем. Плюс 7-9-8-2-42-2-8. Это мессенджер. Куда вы их пишете? Цифры заветные. Заветные цифры. Заветные цифры. Цифры.
1: Однажды, лет 7 назад, ночью забрал синего десятки. Он говорит: свози меня за город, в деревню, к брату. Я с ним полчасика выпью, обратно поедем. Ну, я согласился.
2: Это, знаешь, вспоминается мне, у Юры Гальцева была такая: поехал, брат, к сестре на вороном хуне. Слышал?
1: Да.
2: Сестру повидать, денежку занять.
1: Ну, в общем, не помню, говорит, что с деревни. Там от трассы, говорит, километров 5 лес.
2: Деревня Гадюкина.
1: Приехали, посидел он там, разумеется. Они еще накатили. Вот едем обратно по этому лесу. И он отключается минут на 5. Вдруг просыпается, видит кругом лес, и какой-то тип его везет. Но тот, недолго думая, с криками: ты кто? Куда меня везешь?
2: Вцепился.
1: Мне в глотку вцепился.
2: Какой кошмар.
1: Я, недолго думая, торможу, выкидываю его в кювет и уезжаю. И не знаю, что с ним было дальше, но страшно подумать, если бы он вцепился в меня на скорости на трассе.
2: Что за ужасные какие-то прям это страсти какие-то.
1: Так это страшно.
2: Страсти-мордасти. Вот смотрите, вот такой еще случай был в такси, пишет нам Сергей. Пассажир хотел выскочить прямо на светофоре, не оплатив поездку. Понимаете, сумасшедший какой-то. Прямо это на ходу, понимаешь. Не то что сковородой, из машины выпрыгивает, но попал под машину ППС. Вот. Это вот ППС, понимаете?
1: Ну, я понял, да, потом вставай.
2: ПДА, вот. Ехавший по соседней полосе, карма-полис не иначе. Арест, зисмен.
1: Ну, слушай, просто интересно, что было дальше?
2: Что было дальше?
1: Что было дальше?
2: Смотрите в следующей серии.
1: Я один раз таксиста обманул, деньги заплатил, а не поехал.
2: Вот это правильно, вот это правильно. А чего? Ты, Рафиль, читал сообщение?
1: Нет, не читал.
2: Привет, Бимка. Привет, ребята. Привет, Рафиль. Я пробывал работать в такси 5 месяцев, как основная работа. Но бросил после случая. Ну, надеюсь, там без мутиков, читаю с листа. Ночью в 1:30 и приехал на адрес. Ночью в 1:30 и приехал на адрес. Заявка была в аэропорт. Стою у трапа самолета. Дал отметку, что я подъехал. Интересно, как это дается.
1: Ну, там
2: темно во дворе. Подъехал к подъезду, как показала локация. У подъезда стоит девушка. В телефоне залипала. Блин, я помню, знаешь, в юности смотрел, очень любил я истории, вот эти Жак Ив Кусто. Помнишь, он там океан все снимал?
1: Ну.
2: И там акулы вот показывали.
1: Такие снял.
2: Да. И рыб прилипала там была.
1: А.
2: Вот все, я запомнил с тех пор. Вот, говорит, и девушка в телефоне залипала.
1: Рыб прилипала. Девушка залипала.
2: Через минуты 5-6 подходит к и приказным повелительным голосом спрашивает: вы, сударь, собираетесь багаж грузить? Всю дорогу мы с ней ругались. Ну, подойди, спроси, по какой заявке приехали. Попроси по-человечески. Я бы сам загрузил, после этого бросил. Что бросил? Куда бросил? Женщину бросил.
1: Работу бросил, он же вначале
2: говорил. Даже
1: до
2: сих пор помню, на улице Кошевого это было. Ах да, это было в 2019 году. Пробовал на своей машине. Рафиль, ну что, вот так вот, понимаете?
1: Видно, не судьба.
2: Приказной повелительном тоне, видите, что вот
1: видно,
2: это?
1: Видно, не судьба.
2: Да, хочу, говорит, быть владычицей морской. И чтобы рыбка была у меня на посылку.
1: А Руслан вот про тебя пишет: Петр, вы действительно гениальный.
2: Благодарю вас, Руслан. Вот, благодарю вас.
1: А про меня говорят, что я как пацанчик из 90-х.
2: Точно, так и есть.
1: Должное получается.
2: Так, и вот ходит в носках и в сланцах.
1: Да, кстати. Так, еще есть, еще есть.
2: Давай.
1: Бим, здорово! Дядь Саша вернулся с моря. А что у вас такой холодильник? Позавчера из 36 градусов выехал. Ну да, что-то в августе опять движение с перекрытиями ожидается. Ну, про такси, собственно, да. Здрасте.
2: Вы сейчас как это, Виктор Степан Черномырдин, ей-богу, вы что-то сказали, население вообще не поняло, что вы хотели сказать. Сейчас
1: это
2: я вам...
1: чиновничий язык,
2: между сейчас прочим. Я вам расскажу, что на дорогах города у нас происходит.
0: Это вечерний Трубим. Путевые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолезиса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Итак, о ситуации на казанских дорогах. 3 балла местами. Затруднения в городе. Крупные пробки. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева 11 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова 9 минут. По 7 минут затруднения замечены на Академика Глушко. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. А также улица Пушкина от Левобулачной улицы до Дзержинского. Левобулачная улица от улицы Мартына Межлаука до Татарстан. 6 минут время проезда будет. Ну и все мосты и дамбы в обе стороны, собственно, сва. Бодны. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Девятнадцать ноль одна на часах в студии БИМ-радио. Здесь по-прежнему Игорь Никитин.
2: Да, в тарифе такси последний путь. Да ладно, шучу, не знаю ничего.
1: Думайте пока, думайте. У нас в этом часе будет игра за бабушка. Игорь вот продумывает фразу для вас до сих пор.
2: Почему-то я не знаю, почему Петр ничего не продумывает.
1: Да, давайте пока, потому что Петр вот здесь вот собирает вот эту всю конструкцию. Вот, в общем-то, вы рассказывали нам свои истории с такси. Давайте мы их дочитаем. Вот тут у Трофиль за то, что, видимо, все время писал про бывал отдельно написал. Он говорит, вы уж извините, я тут просто это готовлю, старался написать.
2: Ну, слушай, да, иногда хочется быстро-быстро.
1: Приятного аппетита вам! Тушеный картофель с курицей Рафиль сегодня будет почиваться. Прекрасно.
2: Классно.
1: Прекрасно. А те, кто сейчас садится ужинать, приятного аппетита! Пел Виктор Цой в другой немножко песне. Так, Шам,
2: привет,
1: выжимает руки.
2: Прошлой зимой был случай. Приехал на заявку ночью, выходят две шикарные красоточки, блондинка-брюнетка. Обе с длинными волосами до попы. Сели в машину ко мне. Я по правилам приличия поздоровался, но они промолчали. Начал ехать и слышу, как они между собой стали разговаривать по-португальски вроде, но мужицкими голосами. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Довез, конечно, но было не по себе. Потом, уже рассказав друзьям, узнал, что подобные работники и работницы зарабатывают большие деньги.
1: Да. Обалдеть.
2: Пу-пу-пу.
1: Пу-пу-пу.
2: Пу-пу-пу.
1: Пу-пу-пу. Да, что-то тут вот такой заказ был вчера.
2: Так. Еще одну историю вспомнил, тоже выходные, ночь, заказ от ресторана в парке Горького до Чистопольской. Подъезжаю к точке А, смотрю, на ступеньках стоит сумка большая. Ну, стоит и стоит. Оказалось, это не сумка, а девушка сидела в позе эмбриона. Выяснилось, что это мой пассажир. Вышел мужчина из ресторана, тихонечко доковыляли до машины. Девушка была, что называется, в дрова. Доехали до точки Б, мужчина говорит: «Братан, помоги ее довести, пожалуйста. Чаевыми не обижу, скину потом». Но, думаю, будет весело. Согласился. Оказалось, что ей этаж без лифта. Какой этаж, интересно? Ну ладно, в общем, как обычно, видимо. Половину этажа прошли, девушка идти не может. «Давай нести ее», говорит. «Давай». Он ее поднимает до второго этажа, и у него сводит спину. Четвертый этаж. Спасибо. Теперь уже я забрасываю девушку себе на плечо, доставляю ее до квартиры и ретируюсь. Только потом я подумал, что со стороны это выглядело как два взрослых крупных мужика тащили хрупкую девушку к себе в берлогу. Кстати, чаевых я так и не получил. Ну еще, конечно. Он же спину навернул. Теперь ему на фосфолигель или как он там называется. Вам, говорит, как будто такую рубрику ввести на постоянной основе надо. Петр, как вы думаете?
1: Как, по переноске пассажиров, что ли?
2: Да, видимо, по переноске, да.
1: Александр, очень интересно, ты щипательно скинул переписочку. Ну, мы за вас очень рады, Александр. Надеюсь, все у вас там получилось. В городе 25-го, да-да-да-да-да-да. Анастасия, конечно, приезжайте, мы вас дождемся. Все будет чики-пуки, хорошо. Так, приехал. Студент с чемоданом, с сумкой. Читал ты вот это?
2: Нет, еще нет.
1: Ага. Приехал на заказ до аэропорта. Сижу, жду. Проходит 5 минут, смотрю в зеркало. Бежит студент с чемоданом, с сумкой. Думаю, это мой. Выхожу, чтобы открыть багажник. Он кричит: «Пожалуйста, быстрее», я опаздываю. И кидает все в багажник. Выясняется, он перепутал время вылета. До конца регистрации 25 минут. Он говорит: «Двойной тариф, если успеем». Я снимаю номера и по газам. Доехали за 20 минут. Боковым зрением смотрю, он протягивает мне дрожащими руками 2000 рублев и говорит: «Так меня никогда не возили». И добавляет: «Без сдачи». Стоимость поездки была 800 с небольшим рублей. Это был 22-й
2: ну
1: год.
2: Да, если бы сейчас его без номеров поймали бы, нормально. Лишили бы штраф, сейчас нельзя же.
1: Нормально, 22-й год. Ну что, давайте переходить к забавушке.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Мы параллельно будем еще дочитывать ваши таксистные истории. Они прям идут и идут. Это здорово. А здесь игра «Забавушка». До 19.40 мы принимаем вашу фразу. Ну, мы вам даем фразу, а ваша задача ее как бы дополнить интересно и необычно. Победителя ждет сертификат в ирландский паб.
2: Угу.
1: А что вы так и грустно на меня смотрите?
2: Я, у меня нет...
1: А вот и нечего тогда так грустно на меня смотреть, нет, потому что нет. У меня есть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, наши мессенджеры, вот туда отправляйте финалку вашей фразы. Фраза сегодня такая. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там... Все.
2: Нормально.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Продолжаем истории такси, да? Фраза. Привет, прикинь, сегодня приехал по адресу, а там... До 19.40 принимаем ваши вариации.
3: Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
4: 19 августа, 18.30. Стадион Акбарс Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим Радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
10: На старт! Внимание! Нет внимания. Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
11: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волгофинанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
12: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
13: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
14: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за ушки волосики заправляю.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Эх! Так оно и есть. Игра за бабушка. До 19.40, я напомню, мы принимаем в расход, чуть не сказал.
2: Ну, можешь сказать, в расход.
1: В это, ну, зачет.
2: В зачет. Мы же будем читать это, поэтому расход запустим в эфир прям.
1: В зачет. До 19.40 принимаем ваше сообщение, ваше продолжение фразы. Фраза сегодня такая: прикинь, сегодня приехал по адресу, а там... И многоточие, в общем-то, да, что же там. Вот вы нам уже дописываете в нашем мессенджере, опять же, +7 92 72 42 102 и 8. Напомню, что на кону у нас Михаил Сергеевич у меня, это проснулся. Напомню, что на кону у нас это, а? Таду-таду-да. Сертификат в ирландский паб. Вот так.
2: Не, у меня продолжение просто в пабе. Много. Ладно, все.
1: Итак, фраза, да? Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там...
2: Махмуд вертолет с толчка заводит.
1: Вот так вот написал нам об этом Кис Сергей. Спасибо большое. Еще давайте, чего у нас там 19-19, загадываем желание опять.
2: Загадал.
1: Молодец.
2: Слушай, ну тут этот, еще истории есть.
1: А, еще истории есть? Да. Ну давай историю прочти. Ну хорошо.
2: Наверное, сестра старше меня на 16 лет, из ДНР. Угу. А, все, дошло. Ну, научила ее внуков называть себя бабулей. Очередной раз приехала в гости. Садимся в такси после семейной посиделки. А внучатый племянник говорит: бабуль, можно я к тебе поеду ночевать? Таксист: я бы сам с этой бабулей переночевал. Мне где-то тогда чуть больше 30 лет было. Прикольно.
1: Неплохо. Ну и вернемся к нашей забавушке.
3: Давайте. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там Путин.
2: Я сразу вспоминаю какую-то историю.
3: Я прям встал в машине.
2: Аля, с телевизора там таксист тоже приезжает. Здрасте. Ой, что, не русский? Говорит, нет. Едем, говорит, едем вперед. Ну, остановимся, говорит, по пути. Ну, аля, встреча случилась с Путина и из Китая. В общем. Ну, короче, такая смешная история.
1: Понятно.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там чисто поле, и мужик на тракторе спрашивает: ты тоже по навигатору ехал?
2: Ну, это анекдот. Итак, приехал на адрес, а там Ярослава с Петром пытается поймать крокодила огромного. Жирного крокодила. Бегают за ним, как гуси.
1: Это точно про нас. Вы просто подглядывали. Это мы обычно вот это... Да.
3: Это, прикинь, сегодня приехал по адресу, а там лес. Была у меня такая заявка. Ровно посередине между Левченко и Оргсинтезом. Время 11:30 ночи, остановился, огляделся, отменил заявку и уехал.
1: Кто в лес-то вызвал, интересно? Кто в лес, кто по дрова?
2: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там бабушка с 5 собаками и говорит: я указывал опцию перевозка домашних животных.
3: Прикинь, это сегодня заезжаю по адресу, а там солнце светит и печет, сок березовый течет. Два чувашина сидят, хлеб мокает и едят.
1: Мне кажется, это надо было, знаешь, читать, типа это, голосом Сергея Безрукова. Это солнце, солнце светит и печет. Нет, у меня сейчас не получится.
3: Сок березовый течет.
2: Ну, слушай, хорошо. Шепотом же ты там сейчас все связки перенапряжешь.
1: По-другому, конечно. Но
2: это сок было... березовый. Ну,
1: это было прям... Это было прям неплохо. Так, что такое?
2: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там Роксана Бабаян.
1: Ну и что?
2: И все.
1: Ну?
2: Все.
1: А у меня баян. Вот. А там, ага. Это, прикинь, сегодня приехал по адресу, а там это Шаляпин.
4: Вдоль по Питерской.
1: А что мне не подтвердились?
2: Я вторым голосом же.
4: По Питерской Ямской.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там Д'Артаньян с бластером. Говорит, поехали в Англию, миледи спасать надо.
2: Это ты из пяти взял лучшее, да?
1: Да, это я снизу прочитал. А давай ты сверху читай.
2: Ну давай. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там Ярослава куражится, а говорила на больничном.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там мертвые с косами стоять. И тишина.
2: А мертвые с косами... Ладно, это другое.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там товарищ Сухов, гюльчатай, домогается. Личко, говорит, открой. Сначала, говорит, личко открой. Да, и вот что,
2: прикинь, сегодня приехал по адресу, а там пацаки КЦ стреляют. Какой? В угнанном пепелаце.
1: Вот такие дела. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Буквально там, ну что, осталось у вас минут-то, наверное, 15 от силы. Чтобы дописать нам фразу, прикинь, сегодня приехал по адресу, а там...
4: Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Петр Первый боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден за пьянство весом около 7 килограммов без учета цепи. Его вешали пьяницам на шею в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
7: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: У меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
9: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Отзыв действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
13: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
14: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
15: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики.
16: Родители и дети, приходите.
17: Тики-вики.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
17: для детей. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
18: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
19: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ех! 9 минут осталось до приема ваших заявочек, вернее, до продолжения ваших поставочек.
2: Мы с Петром сидели и принимали, ели. Сообщения ваши шумели.
1: Самое главное, что в стул мы с вами это не...
2: Сели.
1: Да.
2: Ладно.
1: Сегодня надо продолжить фразу.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там...
1: Вот, а давайте посмотрим, что вы пишете.
2: Пьяный китаец пытается мне объяснить, куда ехать.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там 100 грамм.
2: Все. Ну да, ну да.
1: Все.
2: Ты там.
3: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол. Видны полны. Видений полны. А что дальше что это?
2: Любой шок просто.
3: Александр Сергеевич, дальше это выдохнулся, что ли?
2: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там у подъезда стоит парень с плакатом. Ищу того, кто приехал по этому адресу.
3: Прикольно, вообще молодец. Так, хай, хаюшки, Артовчик. Прикинь, приехал по адресу, а там это, девки по шофе из бани вываливаются, в полотенцах, значит. Говорят, одежду и вещи кто-то увел. Шеф, поехали. Ну, довез я их. Когда расплачиваться начали, проснулся.
2: Ержан!
1: На самом интересном месте.
2: Ержан, вставай на работу.
1: Ержан?
2: Ержан, да.
1: Ержан-джан. Ты поосторожнее давай с этим тут.
2: Чего это
1: с Ержаном? Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там я.
3: Петля времени какая-то. Ну ты представляешь? Прикинь, приехал по адресу, а там я.
2: Вообще красота. Ну вот, кто-то приз не смог забрать.
1: Все, и грусть.
2: Грусть.
1: Грусть, тоска меня съедает. Прикинь, приехал по адресу, а там Даниэль с Эмильеном закусывают хруст французской булкой. Бордо урожая 2005 года ждет только вас, газ квас. Вот такие замечательные сообщения. И не только. Мы ждем от вас. Плюс 792-72-102-8. До 19:40 у вас еще есть время, можете успеть.
4: Бим-радио.
5: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Временно-облачность, по данным гидромедцентра Республики Татарстан, ночью местами небольшой дождь, гроза. Днем без существенных осадков, ночью утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами кратковременное усиление ветра. Ночью при грозе до 15 метров в секунду, днем до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, максимальная температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов по всей республике. Спасибо. Роскитромет.
4: У природы нет плохой погоды.
5: Программа для именинников «Первый тост».
1: Первый тост, он же вечерний тост. Программа, в которой мы поздравляем те, кто отмечает сегодня рождение, сегодня, 18 августа.
2: Август. Итак, можно сделать себе индивидуальное классное поздравление.
1: А можно не себе, можно вот знакомым.
2: Да ну что, себе вы когда-нибудь последний раз что делали?
1: Кофе.
2: Все, молодец.
1: Умничай. Ровно 5 минут назад.
2: Умничай.
1: Так.
2: Так, ладно. И, в общем-то, мы в прямом эфире можем это все с вами сделать.
3: Это я понял, вы к чему. Это про телефон 2-930-800 вы хотите рассказать.
2: Да, с 10, наверное, до 17 где-то.
3: До 17.
2: Удобнее будет, да.
3: До 16 и старше.
2: Можно заказать себе индивидуальное.
3: Так, слушай, можно вообще, вот если вам лень вот это звонить, кнопки нажимать, вы забыли, как это делать, можно просто на сайт зайти, beamradio.ru, и все.
2: Сверху красивая оранжевая плашечка есть.
3: Вот.
2: Кликаете, и там подробности все.
3: Кликаете.
2: Клик, клик.
3: И все, и потом ваша заявка тут в прямом эфире, да еще и с вашей песней.
2: Ну, в смысле, а сегодня,
3: да, да.
2: Между прочим,
3: а сегодня
2: есть в нашей группе ВКонтакте Beam Radio люди, которые празднуют день рождения.
3: Замечательно.
2: И Великая. Мы поздравляем их прямо сейчас. Мария Чубарова, поздравляем вас. Любовь Турутина, Юлия Итрина, Анастасия Новикова, Елена Гусева, Анастасия Ерхова. А может, Ерхова? Не знаю теперь. Простите, но с днем рождения. Алсу Сиразеева, Анатолий Веткин, Лилия Мансуровна, Артем Жданов, Ильнур Батрудинов. С днем рождения! С днем рождения! Ура!
3: Троекратное.
2: Ура! Да, точно, забыл один, да.
3: Принимайте наши поздравления, дорогие наши именинники. И по традиции мы расскажем, с кем из знаменитостей вы родились в один день. С кем из знаменитостей?
2: Ну-ка, ну-ка.
3: Посмотрите, вот в этот день, а именно 18 августа, родился поэт Джами.
2: Джамиль?
3: Джами.
2: Джами?
3: Джами.
2: Именно ну, этой фамилией произошло, да.
3: Арабский поэт. Вы что, не знаете, что ли? Вы же мастера словесности татарского языка, мы выяснили сегодня, еще в начале программы. 3 часа назад мы еще об этом говорили. А вы сейчас не помните, кто такой Джами, да, значит? Ой, я сейчас вам расскажу. Нуриддин Абдурахман ибн Ахмад Джами. Ну, вот так вот. Стало же легче, правильно?
2: Да.
3: Персидский,
2: да.
3: Таджикский поэт, мистик, суфийский шейх, теолог, философ, теоретик музыки. Вот так вот. Этого вот вам достаточно будет. Хорошо, идем дальше.
2: Благодарю.
3: Режиссер Роман Поланский. Певица Белла Руденко. Актер Дэ Мич. Певец Вадим Мулерман. Композитор Владимир Мигуля. Актриса Король Буке. Актер Степан Старичков. Интересная фамилия, особенно в молодости, наверное. Большой друг Моцарта появился именно в этот день на свет. Антонио Сальери. Mm-hmm. Я имею в виду, да, вот такие вот дела. Интересный, кстати, музыкант еще был такой. Владимир Мигуля. Ну, это люди постарше его точно. Mm-hmm. И вы, кстати, тоже, я понимаю, помните, да, прекрасно? Замечательно. Потом, значит, смотрите, у нас немецкий рок-певец и участник группы Halloween Андреас Деррис. И Aphex Twin. Британский музыкант, музыкальный продюсер, композитор, диджей. Вот. Современная, в общем-то, электронная музыка, электрончик. Хотел я его поставить, но не поставлю. Потому что сегодня свой день рождения отмечает еще и Катюшенька Иванчикова. Проще ее называют Катя Айова. Вот буквально недавно на фестивале «Пробка», который состоялся в нашем городе, Петр Викторович Нежинский, то есть я вот вместе с Катюшей Айовой на одной сцене работали. Поэтому вот вам песенка от Катеньки. Айова, кстати, в честь...
2: Это не шутки?
3: В честь альбома группы Slipknot название. Вот так прикольно. Вот.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Эх, это за бабушка, как бабушка голосится, ведь
2: только
1: народ
2: за.
1: Пишет нам они послания. Да, вот именно
2: остановитесь, так. Хотел я сказать, 19:41, потому что на часах в студии. Все, теперь все. То, что приходит, идет не в зачет. А я напомню, что вам нужно сегодня продолжить фразу. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там. Вот, самый лучший автор получит у нас самый лучший день.
1: Самый лучший день.
2: Вот, и самый лучший пень. Шутим. На самом деле это будет сертификат в ирландский паб. Кстати, вот такой еще анекдот был замечательный. Вот мне понравился. Трое нетрезвых парней садятся в машину, таксист решил пошутить. Погазовал две минуточки и говорит: «Все, приехали!» Один благодарит, выходит, другой рассчитывается, вываливается, а третий, как хлопнул таксиста по плечу и говорит: «Ну ты это, не гоняй так больше, ты нас чуть не убил».
1: Ну,
2: а теперь давайте перейдем к фразе. Итак вот, прикинь, сегодня приехал по адресу, а там адресаты сидят.
1: Интересно.
2: Логично.
1: Интересно. А?
2: Что, Катерину читаешь?
1: Да.
2: Каких-то бабариков каких-то просит.
1: Подожди, это день рождения, мы вообще про другое пока еще. Катерин, можно будет, я так думаю, с 21 передать.
2: Но попозже.
1: Ваши, да.
2: Вот такое сообщение есть. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там день рождения празднуют мой. Меня только ждали.
1: Классно.
2: Вот такое тоже бывает.
1: Ну, это когда сюрпризом ты приезжаешь, типа, закрытыми глазами куда-то, а там все друзья...
2: С киндер-сюрпризом, когда приезжаешь. Ну, ладушки, скоро подведем итог тогда, что ли, ждите. И говорит: «Все, приехали!» Один благодарит, выходит, другой рассчитывается, вываливается, а третий, как хлопнул таксиста по плечу и говорит: «Ну ты это, не гоняй так больше, ты нас чуть не убил».
1: Ну,
2: а теперь давайте перейдем к фразе. Итак вот, прикинь, сегодня приехал по адресу, а там адресаты сидят.
1: Интересно.
2: Логично.
1: Интересно.
2: Что, Катерину читаешь?
1: Да.
2: Каких-то бабариков каких-то просит.
1: Подожди, это день рождения, мы вообще про другое пока еще. Катерин, можно будет, я так думаю, с 21 передать.
2: Но попозже.
1: Ваши, да.
2: Вот такое сообщение есть. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там день рождения празднуют мой. Меня только ждали.
1: Классно.
2: Вот такое тоже бывает.
1: Ну, это когда сюрпризом ты приезжаешь, типа, закрытыми глазами куда-то, а там все друзья...
2: С киндер-сюрпризом, когда приезжаешь. Ну, ладушки, скоро подведем итог тогда, что ли, ждите.

0: Вот такое сообщение есть. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там день рождения празднуют мой. Меня только ждали.
1: Классно.
0: Вот такое тоже бывает.
1: Ну, это когда сюрпризом ты приезжаешь, типа, закрытыми глазами куда-то, а там все друзья... У-у-у.
0: С киндер-сюрпризом, когда приезжаешь. Ну, ладушки, скоро подведем итог тогда, что ли, ждите.
2: Бим радио.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
5: Один день, один визит, один Белджи в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
6: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто, ООО «Канавто-19».
7: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю, где?
8: В метро. А что за место, где

0: 12 идет раньше 11.
1: Где?
0: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О».
2: А где в машине самое безопасное место?
1: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Итак, пора подводить итог нашей сегодняшней забавной встречи. Огромное, кстати, спасибо всем, кто сегодня провел этот вечер вместе с нами, вместе с Игорем Никитиным.
10: Да, и Петром Нижинским.
9: И, конечно же, вечерним Трубимом на 102,8 FM. Завтра снова с вами обязательно встретимся. Итак, сегодня мы с вами продолжали фразу.
11: Прикиньте, я не приехал по адресу, а там.
9: Вот осталось парочка сообщений, люди уже после как бы 19.40 написали, но мы их зачитаем. Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там?
10: А там Ярослава молча сидит и совсем не орет.
9: Вот так вот, представляете, я приехал по адресу, а там моя девушка стоит с табличкой, где ты ходишь, и секундометр. Секундомером. Спасибо. Оказалось, она засекала, сколько я добираюсь, чтобы проверить свою теорию. Если дольше 20 минут, значит, заехал в магазин за вкусняшками, но не признается. Интересно, как. Так, поздравления. Обязательно поздравления ваши прозвучат, потому что программа «Привет-привет» у нас состоится сегодня в 22.00. Правильно же я все говорю?
10: 21.
9: В 21. Вот сразу фактически.
10: Надеюсь,
9: вот уже
10: что
9: вот,
10: все-таки,
9: вот,
10: да.
9: Все чуть-чуть.
10: Надеюсь, что будет.
9: И все.
10: Там, потому что интересно, какие-то процессы еще должны быть тоже, да. Беседные.
9: Это хорошо. Это замечательно. И это замечательно, когда у нас есть победитель. Итак, мы возвращаемся к нашей фразе.
11: Прикинь, сегодня приехал по адресу, а там солнце светит и печет, сок березовый течет, два чувашина сидят, хлеб макают и едят.
9: Николай,
12: мы
9: Коля.
12: Мы хотим вас поздравить.
9: Поздравляем вас, Николай.
10: Вы умничка.
9: Умничка и красавичка.
10: А еще получается подарок.
9: Да, сертификат в ирландский паб, да, достается именно вам. В общем-то, Игорь уже вам тут активно написывает, что нужно сделать. И еще раз принимайте наши поздравления. Ну и огромное спасибо всем, кто принимал участие. Услышимся уже завтра. Примерно в это же время, с 17.00, мы скажем вам здравствуйте. Располагайтесь поудобнее, мы отплываем. Ну а на этом мы говорим вам с Игорешкой до свидания.
10: До свидания всем, пока.
9: Всем хорошего вечера, пока.
10: Да.
5: Это «Вечерний Трубим».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.
3: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба.
4: Приходи на футбол.
3: Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, давай.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: В Казани 20 часов и 11 минут. Здравствуйте, здравствуйте, любимые слушатели. Я помню, что утро нас встречало прохладой, а вечер оказался совсем другим. Очень теплым, таким дождливым и даже меланхоличным, но при этом очень уютным и приятным. Вот хотелось бы, чтобы этот вечер вы провели с удовольствием в приятной компании вместе с БИМ-радио, в котором в 20 часов 30 минут у нас будет программа, посвященная волонтерам СВО. В 21 час мы стартуем с программой «Привет приветов». И получила я сообщение-загадку от Эльвиры. Мне кажется, что скинула она свою геолокацию. При этом, судя по ней, она находится где-то в Атлантическом океане, левее Африки. Может быть, там, где росла и процветала Риана? Может быть, это где-то в районе Барбадоса? Напишите, пожалуйста, Эльвира, очень любопытно знать. Ну что ж, друзья, если вы тоже далеко от родины, пишите, где вы сейчас находитесь, как проводите время. Мы все это обязательно озвучим. +7 92 72 42 102 8 ТГ и Макс.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля Roof Fest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Здравствуйте, друзья! К подвигу солдата сердцем прикоснись. Это проект, знакомящий нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках этой программы в студию приходят волонтеры. Это наши земляки, это люди из Татарстана, которые находят в себе силы и возможности помогать другим. Они объединяются для помощи бойцам, и они действительно творят очень большие и добрые дела по зову своего сердца. И я хочу представить вам очаровательную девушку, очень хрупкую, юную, но при этом невероятно сильную. Это Резида Маматаджиева, руководитель фонда «Желаем мирного неба». Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Вы слышите, да, этот очаровательный нежный голос? Эта нежная девушка, она 44 раза сама выезжала на СВО, причем 7 раз она выезжала, будучи беременной. Резида, это просто невероятно, я перед вами преклоняюсь. Вот все какие-либо проблемы, которыми человек может быть озадачен, они просто меркнут перед тем, что вы делаете. Скажите, как вы относитесь вот к этой вашей деятельности? Столько раз, 3 раза в месяц, по-моему, да, вы ездите на фронт. Для вас это подвиг?
3: Я ездила, сейчас я пока с ребенком уже, да, в декрете нахожусь. Езжу только по России, в госпиталь, например, можем вместе с малышом добраться. Это для меня обычный образ жизни. Я не считаю, что это подвиг. Да, ничего не скажу, там страшно бывает, да, прилетает, бывает, убегаешь от квадрокоптеров, от дронов. Да.
2: Да, вы говорите об этом с такой милой улыбкой. Это невозможно просто представить, наверное.
3: Ну, поначалу, человеку. Первый раз, может быть, это было страшно немножко, а потом уже привыкаешь, и это как бы не обращаешь на это внимания. Едешь, тебе необходимо доставить, тебе необходимо увидеть ребят, передать, услышать их запросы и вернуться живой к своим родным и близким.
2: Ну, вот скажите, что вас побуждало все-таки ездить на фронт? Вы могли бы поручить это кому-то, скажем так, мужчине, сильному и смелому? Почему вы поехали самостоятельно? Что вас туда звало?
3: Я хотела, первое, что я хотела, это я хотела убедиться, что наша помощь доходит, что наша помощь, она нужна, и что мы едем туда для того, чтобы поддержать наших ребят. Вот когда я первый раз приехала к нашим ребятам, мобилизованным, среди них был очень молодой солдат. И он задал вопрос: «Резида, по вам не страшно?» Я сказала: «Нет, мне не страшно». Ну, тогда он говорит: «И мне не страшно».
2: Удивительно звучит.
3: Да,
2: невероятно.
3: Они ждали нашу домашнюю лапшу. Сейчас мы это, конечно, превращаем в сухие супы, но тогда мы просто возили домашнюю лапшу, чак-чак, наш чай татарский, мы его так назвали, да, и они прям вот когда приезжаешь, спрашивают: «Резида, а вы татарский чай привезли?»
2: А чак-чак?
3: Да, чак-чак даже просили и не только наши татарстанские ребята там, и другие тоже ребята, кто с нашими вместе служит.
2: Ну, я представляю, какой поддержкой и вдохновением для них было видеть вас уже с животиком в положении, правда?
3: Да, все переживали, все спрашивали: «Приедешь, пожалуйста, вы только не волнуйтесь, вы только не понимаете ничего, как вы себя чувствуете, как вы доехали». Но беременность мне далась, это моя третья беременность, она далась мне очень легко, улом. Угу. Был очень спокойным малышом в животе.
2: Последний раз... Сознательным был таким малышом, да?
3: Да, когда вот мы ездили уже с 7-месячным животом, я когда ездила, мы даже попали под обстрел. Но и то в Запорожской области, да, мы попали, везде свет выключили, не было топлива. Но мы когда выезжали, когда приезжали на заправки, видели, что мы гуманитарная помощь, и для нас запускали генераторы, заправляли нас, мы так добрались, передали. Да, мы выезжали, конечно, под обстрелами. Со мной еще была Мария Владимировна, она учительница 34-й школы города Казани. Она с нами вместе ездила не один раз со мной. И нам было страшно, но мы выехали, справились. И вернулись, слава богу, живыми, невредимыми домой.
2: Что тут сказать? Преклоняюсь перед вами и вот кладу руку на сердце. Это просто невероятно. Это действительно история, история восторга, история глубокого уважения к вам и благодарности. Давайте мы немножечко отмотаем, да, вот эту историю невероятную к самому началу. Как вы почувствовали, что вы будете заниматься волонтерской деятельностью? Вот как все начиналось? Вас кто-то или что-то вдохновило на это?
3: Я с 2007 года волонтер. Начала помогать детям с ограниченными возможностями. И по сегодняшний день я волонтер. Мне это дано. Это не могу сказать, что это дар, но это мне дано, это моя миссия. Я не могу не помочь. Если кому-то нужна помощь, они сами находят, обращаются. Да, и даже вот на улице бывает, человеку нужна помощь, он идет среди всех людей именно ко мне, допустим, и говорит: помогите, пожалуйста, у меня вот такая-то проблема. Да, для меня это образ жизни, это мой образ жизни. Несмотря на то, что я ландшафтный дизайнер, да, и у меня там трое детей, и еще много разных забот. Я 50% жизни своей отдаю, иногда даже 70, иногда 90 волонтерств. То есть где моя помощь нужна, там я и стараюсь быть. И когда в 2022 году у нас началась специальная военная операция, мы объединились с мамами детей особенных и начали вместе помогать солдатам. Сначала мы собирали продукты, тушенку, салфетки, газ. Это все, что необходимое. Маленькие генераторы, пауэрбэнки. А потом все это, наша деятельность переросла уже в фонд.
2: И... А почему вы, да, извините, перебила, почему вы решили создать фонд? То есть масштабы помощи были уже такие вот огромные, да, что требовалось как-то это все организовать уже, да? Много людей к вам присоединилось, видимо?
3: Да, у нас сейчас в нашем фонде больше 1000 волонтеров, и у нас волонтеры не только, например, города Казани или города Зеленодольска, у нас с Пестричинского района, с Кайбицкого района, из Буинска, из Зеленодольска, из Высокогорского района, города Казани, авиастроительный район нам очень сильно помогает, Пестричинский район, да, у нас там есть волонтер Людмила, она серебряный волонтер, очень они вот сильно помогают, вот я бы так сказала, серьезные запросы закрывают. В авиастроительном районе у нас вот тоже серебряный волонтер Ляйляпа, она тоже. То есть такие запросы, когда вот быстро надо реагировать, они подключаются, несмотря на то, что у них такой как бы уже возраст, когда они должны отдыхать, да, балдеть. А они вот подключились и помогают солдатам. И фонд помог нам еще подаваться на гранты. Фонд также помогает нам получать от организации помощь. То есть мы можем помощь оказывать уже масштабно.
2: Что касается масштабности, тут цифры говорят сами за себя. Ежемесячно вы отправляете 4-5 тонн гуманитарного груза. За прошлый год собрано более 80 тонн помощи. 5 выездов в зону СВО за год. При этом регулярность до 3 выездов в месяц на передовую и прифронтовые зоны. Общее число получателей помощи свыше 20 тысяч человек. Это военные, ветераны, семьи, дети, мирные жители. Помогайте мирным жителям и детским домам на насколько я знаю, да? Оказываете
3: да,
2: помощь.
3: Да, можно поправку внесу. Вы да. сказали 5 раз в год. Нет, раз в месяц.
2: Да, тут, видимо, вот да, по информации.
3: Да, там опечатка,
2: опечатка
3: вышла,
2: видимо, да.
3: да. Раз в месяц мы выезжаем сами в зону СВО от нашего фонда, и еще за месяц мы до 5 раз отправляем попутным грузом до ребят гуманитарку, потому что бывает быстро надо там, да, так как мы месяц собираем для наших курируемых полков, их 18, кого мы курируем, и у нас 3, иногда 4-й госпиталь тоже подключается с запросами, то есть 3-4 полевых госпиталя, куда мы отправляем помощь. Вот, ребята вот в последнее время сами выезжали к нам в прошлом месяце, допустим, ребята сами приехали и 3 разных полка забирали гуманитарную помощь сами, так как сюда приехали за машинами, мы их полностью гуманитаркой забивали, можно так сказать, до потолка, и они уезжали.
2: Я просматриваю пресс-релиз, который мне предоставлен на деятельности вашего благотворительного фонда «Желая мирного неба» и инициативной группы, да, с которой все начиналось. Я даже не знаю, вот на чем остановиться, потому что все какие-то невероятные глобальные масштабы помощи. Если это тактические аптечки, то это за 2 года более 1800 аптечек передано, тактические рюкзаки, спецтехника, госпитальное оборудование, собственное производство средств защиты. Вы на 3D-принтере даже, да, производите какие-то необходимые элементы? Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
3: У нас есть солдат, он уже вернулся, доктор Петров, и у него есть брат, и они уезжали.
2: Я просматриваю пресс-релиз, который мне предоставлен на деятельности вашего благотворительного фонда «Желая мирного неба» и инициативной группы, да, с которой все начиналось. Я даже не знаю, вот на чем остановиться, потому что все какие-то невероятные глобальные масштабы помощи. Если это тактические аптечки, то это за 2 года более 1800 аптечек передано, тактические рюкзаки, спецтехника, госпитальное оборудование, собственное производство средств защиты. Вы на 3D-принтере даже, да, производите какие-то необходимые элементы? Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
3: У нас есть солдат, он уже вернулся, доктор Петров, и у него есть брат Ваязабай.

0: собственное производство средств защиты. Вы на 3D-принтере даже, да, производите какие-то необходимые элементы? Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
1: У нас есть солдат, он уже вернулся, доктор Петров, и у него есть брат Гаязабы. У Гаязабы есть 3 детей, у доктора Петрова тоже 3 детей. И они все вместе с семьей делают на 3D-принтере необходимые изделия для ребят. А для тактических рюкзаков и аптечек они делают ампульницы и нефопамницы. То есть они нужны для того, чтобы защитить обезболивающие нефопам. Угу. Когда ранение происходит, чтобы от шока человек не погиб, именно нужен нефопам. И вот они для нас делают именно нефопамницы, а ампульницы нам нужны для того, чтобы мы туда ампулы могли поместить. А тактический рюкзак, он в сумме обходится нам 25 тысяч примерно, да? Потому что рюкзак мы покупаем, мы сначала изучили шить, и аптечку тоже. Они дороже по материалам обходятся, поэтому мы решили их заказывать. А вот потом мы их забиваем полностью необходимым. Оснащаем тактические браслеты туда еще. Школы нам делают. Угу. Там в Зеленодольске 7-я вот, школа, дети с учителями вместе плетут. И в Казани еще у нас помогают школы. Полностью оснащаем, готовые уже отправляем, возим. Это очень помогает медикам особенно. Uh-huh. Медики очень благодарят. Uh-huh. Удобно.
0: Да, еще я вижу, знаете, так вот как-то по-домашнему вы заботитесь с любовью о бойцах. Вы сухие супы изготавливаете, чак-чак делаете сами, яблочки сушите для того, чтобы изготовить потом домашнюю пастилу. Этим занимаются девушки, наверное, да, исключительно?
1: Да, мы делаем пастилу, делаем татарский чай. Компот, он сухой, то есть там много-много разных ягод, яблоки. Там не только одни яблоки, то есть там и земляника. У нас собирают волонтеры, особенно серебряные, землянику. Вот она была, да, насушили, клубнику, виноград домашний. У нас все домашнее. Жимолость, все. Вот сейчас у нас волонтеры все у себя на дому заморозили. А потом мы всю зиму, пока до следующих ягод, мы это все сушим, делаем компот, делаем пастилу. Потом мы делаем еще домашний зефир. У нас есть волонтер Наиля. Она очень вкусный натуральный зефир делает для солдат. У нас есть жена, супруга, тоже солдата СВО. Она делает у нас безе. Мы все вот это делаем, укомплектовываем и каждый раз с супами вместе отправляем ребятам. Пастилу особенно любит разведка, когда им надо 12 километров ползти. Угу. Пастилу они забивают свои карманы и ползут. И они говорят, вот мы там без еды сидим, но у нас есть пастила. И она очень помогает. Ну, во-первых, она вкусная, натуральная.
0: И в данных полевых условиях,
1: да, позволяет, она практичная, она не портится, голод. Да, угу. Утолить голод помогает, пройти задание помогает, не мешает. Угу. Вот так.
0: Я предлагаю сейчас прерваться. Напомню, у нас в гостях Резида Муматаджиева, руководитель фонда «Желаем мирного неба», потому что есть еще очень много интересного, о чем хотелось бы поговорить с вами, Резида.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Этим вечером у нас есть замечательная возможность прикоснуться сердцем, прикоснуться душой к деятельности Резиды Маматаджиева и руководителя фонда «Желаем мирного неба». Очень много мы уже рассказали, но после того, когда я увидела вот эти вот чудесные упаковки с ароматным чаем, это, видимо, суповой набор, да, тут есть лапша очень мелко нарезанная, вот видно, что это все женскими руками, очень заботливо создано. Это, видимо, суповой набор, да, как раз?
2: Вручную, да. То есть домашняя лапша не через машину, а вручную.
1: А вот это что такое? Это что
2: мясо.
1: За смесь? Это мясо, да? Это курица, да, судя по
2: да,
1: всему?
2: Да, сушеное куриное мясо, домашняя лапша, домашний лук зеленый. То есть, как по-татарски, как
1: ну,
2: по-настоящему.
1: Суп-лапша, да, самая такая настоящая, как у мам, как у бабушки дома. Пастила, та самая знаменитая пастила, причем трех видов, да?
2: Да.
1: Это вишневая, это... видимо?
2: А, сливовая.
1: Сливовая.
2: А, сливовая пастила, яблочная и там, скорее всего, черника.
1: Черника.
2: Ну, попробуйте, да. Там понятно
1: спасибо
2: будет.
1: Большое, спасибо. И на каждой упаковке есть логотип «Желаем мирного неба». А вот это вот чудесное существо, это чебурашка. У него такой комбинезончик, да, фирменный, и пилоточка тоже со звездой. Вы их тоже, чебурашку, туда отвозите?
2: Да, ребята очень любят и просят чебурашек. Вот у вас на руках чебурашка, где у нас Татарстан флага еще, да. Это для ребят очень важно. Еще мы сделаем с российским флагом тоже. Вообще, у меня даже отобрали мою чебурашку. Для меня Светлана связала чебурашку. Ребята, у меня даже мою чебурашку отбирали. Резидапа, оставьте нам, пожалуйста. Я оставляла, да. И звездочки тоже вот с нашим флагом, со значками. Для них они... говорят о том, что для нас они важны, мы их ждем все. Для нас важно, чтобы они чувствовали каждый день, каждую минуту о том, что их здесь ждут, что они для нас все родные, нет чужих. Да? Это для них очень большая поддержка. Это тепло рук волонтеров. Да, это именно то, что согревает и дает надежду. Да, то есть солдат знает, его дома ждут, в Татарстане его ждут, в Татарстане он нужен. И то, что он не зря там находится, да, почему вот я поехала, еще ездила, это же важный момент был, найти ответы на свои вопросы, почему мы идем, кому мы помогаем и есть ли в этом смысл.
1: Вы ответили себе на эти вопросы?
2: Да, да, да. Я с мирными жителями виделась очень много. Я знакомилась, разговаривала, все истории услышала и сделала для себя вывод, да, мы помогаем не зря. Мы даже там познакомились в Луганске с замечательным волонтером Валентина. Как к себе домой приезжаем к ней, когда ездим в зону специальной военной операции. Она нам готовит кушать. Мы там можем спокойно помыться, поспать хотя бы пару часов, да, потому что когда мы едем 21-23 часа бесперерывно, чтобы пересечь границу. Уже оказываемся в зоне специальной военной операции, как бы.
1: Тут слова благодарности пишут. Спасибо большое вам, Резида, за ваш труд. И Марии Владимировне, она наша учительница у дочки, первая была, дочери сейчас 23 года. Гордятся вами. Спасибо. И гордятся Марией Владимировной. Как приятно слышать и знать таких людей, как вы. Расскажите, пожалуйста, о масштабном социальном проекте, инициатором которого вы выступили в 2025 году. Вы получили на него грант. Расскажите.
2: Да, грант Раиса мы получили. Спасибо большое нашему Раису, что он поддержал наш проект. Этот проект называется «Психологическая помощь своим». Мы отучили 5 психологов для работы с семьями СВО, с ветеранами СВО и с солдатами СВО. Почему этот проект важен? Потому что разные ситуации бывают. У нас волонтеры не только обычные волонтеры. У нас, я очень горжусь, у нас волонтеры, жены наших солдат тоже. Их у нас очень много. Ильмира, Гульнара, Диляра, еще одна Гульнара. Ну, всех называть не буду, у нас их очень много. Дарья, кто вкладывается, родные тоже, да, вот Анастасия. Мы вместе с ними собираем аптечки, вместе готовим супы, вместе работаем на складе. Вот спасибо еще большое мечетям. Нам помогают две мечети. Это мечеть Маулит в Залесном и мечеть Семья Озерка. Там находится наш склад основной, а в Залесном мы собираем супы. Супы и каши, чаи упаковываем. И вместе мы работаем с нашими волонтерами, с семьями. Параллельно, даже во время работы непосредственно, мы оказываем психологическую помощь. Так как мы выбирали среди семей СВО для обучения на психолога, среди родных, у кого солдаты находятся на СВО. Да, вот у нас Эльмира Энгельсовна есть, она уже и как бы потеряла, да, на СВО своих родных. Несмотря на это, она со своей мамой, мама у нее серебряный волонтер, они продолжают помогать, также и жены солдат, несмотря на потери, они продолжают оставаться в нашем фонде, оказывать помощь солдатам нашим. Вот у нас есть кадрия, она нам помогает овощами для того, чтобы мы могли высушить очень много порций еды, которая очень практична и легкая в приготовлении. Кипятком залил, вот вы тоже сможете попробовать, да, и все, у тебя есть еда.
3: Когда мы с вами еще не встретились здесь, в студии, я хотела задать вам вопрос. Вот за каждой, говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. За каждой успешной женщиной, очевидно, стоит тоже сила мужская. Но сегодня я хочу сказать, за вашими плечами, конечно же, большая сила, большая поддержка и любовь огромная, и благодарность тех, кому вы помогаете. Это и те люди, которые вместе с вами, это ваши союзники, да, это ваши партнеры, единомышленники, и вот это как раз и есть та самая большая сила. Вы единым, скажем так, фронтом работаете над этой очень важной миссией. Скажите, что вы хотели бы сказать тем, кто считает, что самый небольшой шаг, ну, что он может, да, вот в общую вот эту вот сумму, какой он может внести вклад, этот человек, если он может внести самую малую лепту?
2: Любая ваша помощь, которую вы оказываете, она нужна. Вот у нас был случай, когда наш волонтер Алсу, она делает пастилу. И она считала, что ее помощь, она не нужна. И приехала. Мы проводим встречи с солдатами, с командирами, да, когда они в отпуске, или они быстро-быстро приехали за гуманитарной помощью и приезжают к нам. Тогда солдат сказал с разведки, что спасибо вам большое за пастилу, которая нам очень нравится, она очень удобная и очень помогает. Пожалуйста, нам отправляйте их побольше. На задание ходим только пастилой, как бы вот пользуемся, потому что нам это удобно. Вот исходя из этого, можно сказать, любая ваша помощь, пусть вы высушили зеленый лук или там вы высушили яблоки, да, это все превращается в огромную помощь. Мы все это соединяем, объединяем и отправляем уже ребятам готовый продукт, который их поддерживает. Это же прежде всего тепло из Татарстана, тепло из родины, родной край. То есть родные люди им отправили. И для них это помогает вернуться обратно живыми домой. Они открыли, да, лапшу поели именно из Татарстана. Она же другая, купленная, она другая, да. У них там нет такой возможности. А когда они поели лапшу или попили татарский чай, они говорят, что хоть на минуту я как будто бы уже дома нахожусь. У меня такие ощущения. Спасибо вам большое, да. Вот и хочу сказать всем волонтерам, не только нашего фонда, всем добрым людям, которые помогают нашим солдатам, огромное огромное спасибо. Спасибо, что вы их не бросаете вместе с нами и нам помогаете им помогать. Потому что я одна бы не смогла столько сделать. Спасибо моей команде. Они просто суперски, я их очень люблю. Вот мы сегодня мероприятие проводили, мы осчастливили больше 50 человек сегодня, да, в мечети проводили мероприятие перед 1 сентября. Там были и дети СВО, и дети с ограниченными возможностями, и мамы, которые устают. Они вот туда приходят, мы и параллельно разговариваем с ними, непринужденно оказываем психологическую помощь уже. Цель наша была такая, не на прием их позвать, а вот через работу, через общение непосредственно там непринужденно работать с ними.
3: У нас тут буквально совсем немного времени осталось. Как можно присоединиться к вам, к вашему движению, к фонду «Желаем мирного неба»?
2: Мы есть ВКонтакте. Сейчас вот у нас начинает работать группа в Максе. «Желаем мирного неба» называется. Вы можете найти благотворительный фонд. Есть в WhatsApp мы, в Телеграме. Либо номер телефона, наверное, нельзя озвучивать. Можно?
3: Я думаю, что можно озвучить, конечно же.
2: Да, либо можете мне написать, я вас добавлю к нам в рабочую группу, куда вам будет удобно. 8-93-75-29-28-75. Это мой личный номер. Любой вопрос, возможно, есть среди вас те, кому нужна психологическая помощь, да, возможно, среди вас есть вопросы, на которые вы не можете найти ответ, связанные с тем, что как доставить своему родному человеку гуманитарную помощь.
3: Да, поможем. Обращайтесь. И такая ссылочка небольшая про WhatsApp принадлежит американской корпорации Meta и является экстремистской на территории Российской Федерации. Мы должны это сказать. Соблюдаем все законы и бесконечно благодарим. Я думаю, что мы с вами могли бы долго говорить, потому что вы какую-то необыкновенную энергетику распространяете. Как было бы здорово, если слушатели вас могли сейчас и видеть тоже. Вот эти глаза, эту доброту, которая светится в них, и эту замечательную улыбку. Большое спасибо вам за этот рассказ. Напомню, Резида Муматаджиева, руководитель фонда «Желаем мирного неба». Присоединяйтесь, друзья, и всем доброго вечера. Спасибо.
0: К подвигу солдата сердцем прикоснись.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
7: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
8: Звездная пауза.
9: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми спонсировать ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи, атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня.
8: Звездная пауза.
5: Реклама на Бим-радио.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Добрый вечер, это время программы «Привет приветов». Есть слушатели, которые заблаговременно стали уже отправлять сообщения. Начну, пожалуй, с них, от Димы. Добрый вечер, передаю привет БИМ-болталке, лучшей новой подруге Дианочке, клуб «Крылья» и всем, кто там работает. Вот если я правильно прочитала, то я очень рада. Доброго вечера всем сотрудникам и слушателям любимого радио. Это Ксения пишет, наша прекрасная. Огромный привет всем участникам и читателям БИМ-болталки. Ребята, вы замечательные. Денис Валерьевич, желаю вам добрых и беззаботных снов. Приятного вам эфира. Елена, очень рада слышать вас. Спасибо большое. Да, вам сердечко отправляю и вижу, что вы хотели бы услышать песню «Дом зеленых глаз». Так, тут комментарий, видимо, к программе, которая у нас чуть ранее прошла. Да, большое спасибо, но на самом деле это не говорит о том, что человек сумасшедший, это говорит о том, что у человека есть какая-то высокая миссия, которая даже сильнее страха, я так думаю. Юрьевна пишет: «Добрый вечер, Бимка-любимка, передаю большой привет всей болталке. Ребята, любите и уважайте друг друга. Всем любви». Хорошо, хорошо звучит, и это чудесно. «Добрый вечер, я диспетчер», пишет Дима. «Всем добра, тепла и мира. Передаю привет всем, кто есть в болталке. Болталка рулит. Можно Филатов, Кэрис. Come on, everybody». Ну, что-нибудь из Филатов и Кэриса, потому что данной композиции нет. Какую-то аналогию мы обязательно придумаем. Хорошо?

0: В эту ночь и в этот вечер мы с вами вместе, и самое важное, самое главное, между нами есть тепло, между нами есть возможность поделиться этим теплом, передать приветы. Пишите, пожалуйста, через мобильное приложение, скачивайте его абсолютно бесплатно. В мессенджеры напишите наши в Telegram и Макс на номер +7 92 72 42 102.8. Повторю, +7 92 72 42 102.8. Все читаю с большим удовольствием. У микрофона Елена Медова.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 21:22. У микрофона в студии Бимрадио Елена Медова. Я тут не одна совсем. У меня такие чудесные соведущие сегодня. Это чебурашки, которых оставила Резида. Благотворительный фонд «Желаем мирного неба». Один чебурашка, он в таком свитерочке в цветах российского флага, а другой в цветах флага Татарстан. Такие вот милыши вместе со мной. Ну и вас тоже очень рада поприветствовать и прочитать ваши сообщения. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани. Отдельно бим-болталке, это Светлана, кстати. Желаю всем крепкого здоровья, огромного счастья, мирного неба. Поставьте, пожалуйста, Юрию Шатунова. Так, «Седая ночь», все, хорошо, принято и будет обязательно исполнено. Так, Илья написал всем огромный большущий привет. Август в сумерках плавится медом. Скоро осень придет, как поэт, золотым зачеркнув небосводом для своего танца в ответ. Поставьте песню «Макс Фадеев и Наргиз, пусть звучит до рассвета». Постараюсь найти. Передаю привет всем слушателям БИМ-радио. Это Алексей Федоров. Пусть хмурая погода не испортит настроение. Всем добра. И вам тоже добра, доброго и нежного вечера. Ну и сразу позвольте перейти к поздравлениям. Нашу любимую маму Светлану поздравляем. Пусть все твои мечты сбываются. А каждый день приносит новые возможности, приятные сюрпризы и теплые встречи. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях. Поставьте песню «Барбариков» с днем рождения для именинницы. Напишите, пожалуйста, где вы нас слушаете. Это важно для того, чтобы вы эту песню не пропустили.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Прилетело замечательное сообщение через официальный сайт bimradio.ru. Есть специальная вкладочка «Передать привет». Привет, Бим, сегодня день рождения у моей жены Евгении. Поздравьте ее, пожалуйста. Мы с удовольствием поздравляем вашу любимую супругу. Муж Андрей подписывается и все близкие. Андреев Андрей Александрович, коллектив любимого радио, присоединяется. Пусть все мечты, все самые заветные желания именинницы сбудутся.
1: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Привет, приветов продолжается. Большое количество сообщений мы получаем ежеминутно и стараемся все озвучить в эфире. Написала Мила. Привет, Бим Радио. Я хочу передать привет мужу Володьке, лапочке дочке Дашульке и всем пожелать хорошего вечера, несмотря на погоду за окном. И можно песню Ирины Аллегровой «Угонщицы». С удовольствием, Милочка, мы поставим эту песню для вас и всей вашей семьи. Спасибо вам за теплые и добрые пожелания. Привет всем. Это Диана. Я хочу передать привет Аделине, моей солоножке Диме, сказать вам всем спасибо за то, что вы радуете. Я вас всех уважаю, люблю, обнимаю. Пусть у вас улыбка будет ярче. От нашей слушательницы Дианочки большое спасибо. Уже очень широкая улыбка появилась на лице. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою любимую куколку Иришу. Ей сегодня 10 лет. Желаем ей, конечно же, здоровья, успехов во всех ее начинаниях. Мы ее очень любим. От Оксаны. Это послание с днем рождения куколку Иришу с десятилетием. Хай тебе и родным от пользователя Димончика. Вам тоже ответный привет. Передаю привет всем. Поставьте, пожалуйста, Юрия Шатунова. Так, у нас был недавно Юрий Шатунов. Если есть какие-то еще варианты, пожалуйста, предлагайте. Так, от пользователя Морковки. Морковка, доброго вечера вам. Всем привет! Я слушаю ваше радио уже год, мне 8 лет. От Алинки. Очень приятно, Алина, и вас тоже приветствовать в числе наших слушателей. Здравствуйте, Елена, приятного вам эфира. Пишет Юльчик песню Боярского. Спасибо за сына, спасибо за дочь. Привет себе, любимый, и всем, кто слушает БИМ. Вот такое вот послание. А Диночка написала, поставьте Бритни Спирс, Oops, I did it again, наверное, да? Написано, что тут again. Может быть, я не знаю, у Бритни Спирс какая-то новая песня появилась. Но что-нибудь из Бритни мы обязательно послушаем.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Пока вступление звучит, да, можно себя почувствовать Стасом Михайловым. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, любимая. Бимчик-любимчик, пишет нам Валентин Юрьевич. Слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне, если можно, песню Стаса Михайлова. Все для тебя, Валентин Юрьевич.

важное сообщение от Марата. Сегодня 8 лет, как я женился на самой прекрасной Елене Владимировне. Желаю добра, счастья и любви.

0: радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
2: 0+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Программа для вашего прекрасного настроения. Можно еще написать сообщение до 22.00 по номеру плюс 7-92-72-42-102.8 ТГ и Макс. Так, у нас тут, чувствуете, да, другая тема уже пошла, другое настроение. Привет, Бимчик-любимчик. Сегодня такой прекрасный день, но почему-то нет настроения. В гости пришли любимые друзья. Им хочется сказать спасибо, что они есть, и передать им огромный привет. Это Леночка, это Анечка и Ильнар. Всей Айше большой-большой привет. Поставьте песню Ирины Аллегровой.

Еще несколько сообщений есть. Добрый вечер, любимое радио. Хотим поздравить семью Шакирзяновых с их праздником. С восьмилетием совместной семейной жизни. Желаем счастья, любви, благополучия. Все это семье Шакирзяновых. И Бим-радио присоединяется.

такое ощущение, что это диджей Айон всем пожелал спокойной ночи и практически в лобик поцеловал. Едем с семьей от родителей, слушаем БИМ-радио. Привет детям Марсену, Эллари и супруге Альбине. Сообщение отправил Линар. Ну что ж, чудесно, замечательная семья. Доброго вам пути и приятного вечера. Добрый вечер, БИМушка, очаровательная ведущая. Огромный привет БИМ-болталушке. Поставьте Феникс, пожалуйста. С удовольствием. Шамыч Кировский на связи. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану. Казани, Виталию, всем таксистам, песню «Пар Горького». Так, ну и хочу сказать, что нет непрочитанных сообщений, это по моим собственным данным. Все просмотрел несколько раз, но, похоже, все прочитали, да, и еще несколько песен у нас прозвучит уже в новом часе, которые были обещаны в программе «Привет приветов», а значит, будут обязательно исполнены. Друзья, ну что вам пожелать? Каким бы ни был этот день, он уже подходит к своему завершению. Пусть новый день будет лучше, пусть он будет добрее, принесет вам абсолютно все, о чем вы мечтаете. Будьте счастливы и здоровы. Это была программа «Привет приветов» и Елена Медова. Целую.

пока, друзья, далеко не ушла я от микрофона. Передам привет, только что поступил. Привет, Бимчик. Всем привет, семья Зеленовых, сестры, братья. Всем добра и здоровья. А вот теперь доброго вечера еще раз и спокойной ночи всем.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге или листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже, пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии.

Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Наслаждайся летом с Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Ты себя теряешь.
5: Себя ты теряешь.
4: Я всегда привык искать.
1: Мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
6: Кислотный диджей.
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.